0: Москве 3 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Повзрослела — это когда мороженка капает не на ноги, а на грудь.

0: представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в школе искусств». Специальный гость Леонид Слуцкий.
1: Добрый день, Ирина Викторовна, я к вам.
2: Ну ты посмотри, все ходит и ходит, ходит. Я говорю, ваша дочь бездарная, понимаете? Женщина!
1: Вы меня нам с кем-то путаете, Ирина Викторовна.
2: Вы что, не мать Кизиловой?
1: Ну нет, я не мать Кизиловой, видите, я мужчина.
2: Извините, просто очень похож. Чокнутая старуха, честное слово. А что с лицом у вас? Вы что, бухаете, что ли?
1: Так, я первый раз пришел на занятие по вокалу. Моя фамилия Слуцкий. Посмотрите там у себя.
2: Слуцкий, а вы знаете, что у меня одно занятие стоит 850 рублей? У вас есть такие деньги?
1: Есть.
2: Да? Угу. Ну, покажите.
1: Ну, у меня нет наличных, у меня все на карте.
2: Да что? Да. Баланс давайте покажите, ну, давайте. Да.
1: Давайте вам баланс, смотрите, да. Баланс.
2: Ну, допустим, на два занятия у вас есть. А дальше где вы деньги возьмете?
1: Да найду я деньги, найду, не переживайте, не переживайте.
2: Вам вообще зачем это нужно, а, мужчина? Вы что, всю рыбу выловили, все окна застеклили, а, честное слово? Кризис среднего возраста, Слуцкий, не по той дорожке от старости убегаете.
1: Ну, знаете, просто я сейчас взял паузу немного в карьере и всю жизнь мечтал заниматься вокалом. Я хочу петь, как Лучана Паваротти.
2: Да вы что, точно петь? Не выглядеть? Ну ладно, хорошо. Давайте что-нибудь споем из вашего любимого. Например, что вы любите?
1: Ну, я могу авторское, я еще и тексты могу писать.
2: Да иногда. Что вы, интересно, интересно. Ну, давайте послушаем.
1: Ты нужнее, чем нужна.
2: Кошмар.
1: Важнее, чем важна. Нежнее, чем нежна. О, родная ты.
2: Нет, туда пойте. Пожалуйста.
1: Роднее всей родни. Душа моей души.
2: Ну, пока ритма, да.
1: Ну, где же ты?
2: Ну, где-то она есть, она обязательно. Вы ее найдете, не переживайте. Может, что-нибудь попроще выберете, а?
1: Ну, например.
2: Ну, не знаю, поесть, поспать, что-нибудь такое.
1: Ну, что так все плохо?
2: Ладно, давайте так, проверим вас на слух. Значит, я хлопаю, вы за мной повторяете, да? Ну, это первые азы. Так, давайте.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют. В эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артик и Асти, The Headers, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс.
3: Мы готовы!
2: Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на «Муз-ТВ». В пятницу в 22.30. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: канал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. На Юмор ФМ.
1: Двойняшек нужно назвать Ян и Яна, чтобы, забирая их из детсада, орать на весь коридор: «Янки, go home!»

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Дорогой, ну что ты как маленький? Тащишь в рот всякую гадость.
2: Любимая, ну какая же это гадость? Это вкус детства.
3: Велосипед «Орленок», автомат «Морской бой», аттракцион «Автодром». Что еще делало нас счастливыми?
4: Конечно, он. Гудрон.
5: Зажуйский бубль-гумошный комбинат с гордостью возвращает в рот отечественного потребителя тот самый гудрон.
3: Жевательный гудрон «Ковыряка». Без вкуса, цвета и запаха.
5: «Ковыряка» сам находит во рту труднодоступные места и застревает насмерть.
3: «Ковыряка». Пожевал сам, дай пожевать товарищу.
5: Но сначала попробуй выковырей.
3: Разделите с друзьями ностальгию по старым добрым беззубым временам.
5: «Ковыряка».
3: Ваш стоматолог скажет вам.
5: Добро пожаловать!
2: Мой любимый жевательный гудрон «Ковыряка».
5: Больше, чем просто обычный бубль-гум.
3: Подробности на сайте челюстьпрощай.кущ.
6: Не реклама!
7: Отдохнуть от городской суеты.
8: Найти новых друзей.
9: Провести время весело и с пользой.
10: Матюки!
3: Парк развлечений для взрослых.
11: Позабыли стыд и страх. Отдыхаем в Матюках.
3: Лапта на раздевание. Городки на деньги.
9: Пьяные, шашки, шахматы, нарды, домино.
11: Аттракцион «Шальная императрица» для самых смелых и опытных.
3: Эротические эстафеты.
10: Грязные танцы.
3: Комический футбол. Круглые столы, кресла и кровати.
10: И еще более 100 способов, как следует пошалить.
3: Парк «Матюки». Ненормативная лексика вашего отдыха.
10: «Матюки».
11: Все, что было в «Матюках», остается в «Матюках». И на YouTube.
3: Все подробности на сайте matyuki.com.
12: Мечтаете о загородной жизни?
3: Клубный поселок Упыри. Всего в часе езды от МКАД по Тетешкинскому шоссе.
12: Лес, озеро, охрана, приличные соседи.
3: Наш поселок выбирают бывшие депутаты, отставные чиновники, популярные звезды шоу-бизнеса. Упыри.
12: Чужие здесь не ходят.
3: Клубный поселок класса люкс Упыри. Последние 3 коттеджа проекта Колыма и шикарная резиденция с бассейном проекта Магадан ждут именно вас.
12: Дорогой, срочно едем в Упыри.
3: Получите персональное предложение на сайте поселка Упыри. Наворовали.где.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Маше кашу не испортишь, приговаривали за ужином три медведя.

0: Юмор ФМ.
1: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Бьет внутри вот то, что нужно всем. Не

0: Девушки всегда ведут себя как девушки, даже на похоронах.
1: Он был хорошим человеком в любом случае, спасибо.
2: А вот мне столько приятных слов ты никогда не говорил.
1: Алина, успокойся.
2: О, сфотай нас, типа мы все такие Total Black.
1: Алин, мы на похоронах.
2: Дима, это что там, твоя бывшая?
1: О, действительно пришла.
2: Ты ее до сих пор любишь?
1: Да нет, конечно, застурится. Она просто флорист, все здесь украшает.
2: А что, меня нельзя было попросить?
1: Если бы дядьке нужно было мыло из свиного жира, я бы обязательно попросил.
2: Все, она видит, как мы ссоримся. Быстро засоси меня, чтобы она поняла, что у нас все хорошо.
1: Алина! Люди, которые сосутся на похоронах, у них не все хорошо.
2: Вот я так и знала, что не надо мне сюда идти. Атмосфера тут такая негативная.
1: Алина, тебя что не устраивает?
2: Да то, что столько цветов ты мне никогда не дарил.
1: Алина, мы на похоронах.
2: Да, наших отношений.
1: И твоего дядьки.
3: Команда Кыргызы. Москва.
4: Здорово.
5: Здорово.
4: Киркорова, интересно, кто ангел-хранитель? Работает вечно. Ты слышал, что Илон Маск хочет 1 000 000 человек на Марс переселить?
5: Да ладно.
4: А Сашу Таню до сих пор снимают на ТНТ. Видел, на ТНТ сделали новую фабрику звезд. Новых Букиных сделали. Интересно, а новую креативную группу не хотят сделать? Знаешь, что в «Фабрике звезд» был сын Тины Канделаки?
5: Да. Но он выбыл уже оттуда.
4: Угу. Думаешь, это ему помешает выиграть?
5: Это хороший разговор. Там все участники проголосовали за то, чтобы он остался. А он благородно отдал свои голоса другому участнику. И решил сам уйти из проекта.
4: А, так придумали, да?
5: Там еще племянница Мартиросяна участвует.
4: А, серьезно? А сын Канделаки вылетел? Интересно, конфетка сколько еще будет идти? Видел в зале, сколько звезд сидит?
5: Да. Только я не знаю никого.
4: Ну, вот так вот сейчас.
3: Суперпроект ТНТ. Это Лига Городов. На Юмор ФМ. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: на Юмор-ФМ.
1: Катя только хотела постричь кончики, но мастер уговорил ее сбрить усы полностью.

0: любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Едет на горном слаломе соревнования, чемпионат мира, и вот чемпион мира, самый быстрый, летит между флажками, скорость сумасшедшая. Вдруг его как стоячего обгоняет семья из двое деток, парень, ну, мужчина и женщина. И как стоячего обгоняет и приходит первым. Ну, корреспондент, конечно, прибегает к отцу семейства. Как вам это удалось? Ну как, тренируемся. А вам не бывает страшно? Нет, нам никогда не бывает страшно. Детям иногда бывает, они же не бухают. Вот молодежь пошла, ну надо же. Дочка в 16 лет шляется всю ночь по дискотекам, непонятно чем занимается, а маму с 30-летием забыла поздравить. Ролевые игры закончились ссорой, даже не начавшись. Парень переоделся в доктора и спросил: диетолога вызывали?
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Чем больше на популярной певице одежды, тем лучше она поет.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
4: А теперь мы все немного поколбасимся.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Москве 4 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Попросил Иван Царевич у Василисы Прекрасной 100 рублей на пиво. Не дала. Как была жабой, так и осталась.

0: FM представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Детективное агентство «Лунный свет», город Белгород.
1: А наша команда считает, что бесплатная медицина, она для всех. Поэтому давайте представим. Бездомный на приеме у врача.
2: Здравствуйте, присаживайтесь. На что жалуемся?
1: Доктор, ну, честно говоря, живот болит.
2: Так, а что вы вчера ели?
1: Ну, голубя ел.
2: А вы голову голубя ели?
1: Ну да, общипал и голову голубя ел.
2: А голову голубя ели?
1: Голову голубя ел.
2: А вы голову голубя ели?
1: Голую голову голубя ел. А в чем, собственно, дело?
2: Ну, честно говоря, я логопед. Но чем смог, помог.
1: Во дворе дети спорили, чей папа сильнее, даже не подозревая, что это один и тот же человек. А сейчас давайте вспомним прошедший экономический форум, на котором, помимо всего прочего, была презентована 2,5-метровая ель, которую сделали из 2500 корюшек. Это чистая правда, вот фотография. Итак, давайте представим, за день до этого события в рыбном магазине.
3: Здравствуйте, дайте мне, пожалуйста, 2500 корюшек.
1: Зачем?
3: Ну, просто мы хотим построить ель.
1: Зачем?
3: Как зачем? Путин приехал.
1: То есть вы хотите из 2500 корюшек построить ель, чтобы на нее посмотрел Путин?
3: Ну да, это же экономический форум.
4: Друзья, где-то здесь во Владивостоке потерялась логика. Ищите ее и не сдавайтесь, несмотря ни на что.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. На Юмор ФМ.
1: Мне 20 с лишним лет. Вообще все годы после 20 лишние.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на «Юмор-ФМ». Вы спрашиваете?
1: Сатья, здравствуйте. Меня зовут Андрей.
2: Андрей.
1: И у меня следующая ситуация. Моя девушка ходит на групповые занятия в фитнес-зал, чтобы выплеснуть свои негативные эмоции. Скажите, это нормально?
0: «Сатья отвечает».
3: Ну, в принципе, да. Незанятая женщина, горе в семье. Горе в семье. Вот только если она сядет, все. Все. А так, конечно, она все разделит с подругами. Там. Ну, да, это очень полезно.
1: Просто мне кажется, что эти вопросы также нужно обсуждать и дома, не только на фитнесе.
3: Друг мой, вот я тебе скажу, что там на фитнесе все твои друзья вот эти. Они все твои помощники. Они избавляют тебя от этой всей истории. Потому что вариант, что она вот это придет и все тебе сольет, я боюсь, как бы тебя не разорвало с брызгами. Если ты представлял, друг мой, какие удивительные шедевры рождаются между двумя ушами у слабой половины человечества. Там такое, и радуйся, она там слила. И, кстати, вот прямо советую, если ты видишь, у нее много подруг, хорошо. Если видишь, у твоей девушки вообще нет подруг. О, help me, sos me. Надо бежать. Все. Ты будешь и подруга, и психотерапевтом. И все. Начнешь пить, начнешь прятаться в гараже, снимать квартиру, выращивать там грибы. Ну, не-не-не-не. Если женщина общительная где-то, хорошо. Они снимут эти, вот все снимут, да, вот грубую стружку. А ты уже дома шлифанешь. Чисто, да. И поверь, это так. Если бы мне случился такое откровение в 20 лет, а в 20 лет мне только старшина мог сказать: газы, тварь, и, ну, вот эта вся история, там я проходил эту, а тут кто-то такое объяснит, так это ты даже не понимаешь, насколько это ценно. Ну, ценней этого совет, что, ну, тарелку из-под гречки надо мыть сразу.
0: Сатья с юмором.
4: Кстати, здравствуйте. Вот вы на своих лекциях говорите, что женщине нужно искать не готового мужчину, а подходящую заготовку. Вот я теряюсь теперь в догадках, спать не могу ночами. Вот как это понимать?
5: Ну, смотрите, какая ситуация. Вот женщина встретила мужчину. Теперь вопрос. С чего взяли, что он вам подойдет? Он же вас не знает, вы его не знаете. Ну, допустим, ну, возьмем секс. Где бы он ни практиковался, он не очень сильно будет отличаться от человека, который не очень опытный. Потому что где оно все подходило, вам оно, возможно, что? Ну, не подойдет. Потому что женщина, она же, знаете, как говорят, как рояль. Как рояль, там клавиши. И она твой преподаватель по сольфеджио. Она должна объяснить, что вот здесь будет так, а вот здесь будет так. А если это и это нажать, будет ух ты, ух ты. И если ты этой заготовке все объяснишь, если у вас есть близость, дружба, то он будет исполнять такие симфонии на этом рояле, что ты прямо глаза лопнут от переживаний.
4: Класс.
3: А если ты такая: ну давай, ты мужчина или кто? Разберись. И будет дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Дын-дын-дын-дын-дын. И все. И не наелась, и касту потеряла.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер. Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. Адам Козлевич.
1: Пить не будете? Голые танцевать не будете при луне? Эх, прокачу!
0: И даже Васисуалий Лоханкин.
1: Волчица ты! Тебя я презираю! К Птибурдукову от меня уходишь!
0: Все это он, Сергей Бурунов.
2: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор ФМ
3: 16+.
0: В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер ФС 77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Для того, чтобы получить 1 000 000 рублей, достаточно поменять 10 тысяч евро. Где взять 10 тысяч евро? Думайте сами. Не мне же вас жизни учить.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Есть ли жизнь на Марсе, нету ли жизни на Марсе, науки это, друзья, неизвестно. По этому поводу, собственно говоря, и анекдот. Представьте, вечер, окраина там города, отделение милиции, пятница, сидит уже уставший этот, господи, несчастный капитан, который уже представляет, что в субботу-воскресенье он поедет на рыбалку, и уже собираясь уходить, вдруг врывается такой мужчина, немножко взъерошенный, говорит: «Так, товарищ капитан, все, я хочу подать заявление, меня вчера украли инопланетяне, отвезли на Марс, так сказать, и изнасиловали». Он на него смотрит, говорит: «Господи, мужчина, я вас умоляю, пятница, вечер, идите домой». Он говорит: «Да нет, ну что, как не стыдно, у меня моральный ущерб. Пишите, значит, меня украли инопланетяне, это Зинамарс, и изнасиловали». Он говорит: «Да я не буду писать, это бред». Он говорит: «Я сейчас на вас буду писать заявление». Ну, в общем, он понял, что с ним бесполезно о чем-либо говорить. Берет так нехотя листок. И последний у него такой шанс, он смотрит мне в глаза, говорит: «Мужчина, ну скажите честно, ну вы вчера выпивали?» Тот говорит: «Да, но так совпало». Как говорится, от любви до резни один шаг. Разговаривает супружеская пара. «Абрамчик, у нас сегодня с тобой годовщина свадьбы, и я предлагаю по этому поводу зарезать курочку». «Софочка, прости, а курица тут при чем?» «Надо резать Беню. Это он нас познакомил». Как много девушек хороших и ласковых имен. Беседуют две подруги. «Представляешь, а?» Он меня спрашивает: «Что тебе подарить на 8 марта, Оля?» «А ты?»
3: «А я Света!»
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Я Мальцева Лариса Николаевна Русская. Родилась в 1946 году в городе Луга, Ленинградской области, 18 января, в семье труженика-дорожника Мальцева Николая Ивановича Русского и матери моей Мальцевой Марии Федоровны Русской, где они и познакомились. В 1953 году я поступила в среднюю школу номер 5, которую закончила в 1963 году. Значит, в 1953 году я поступила в среднюю школу номер 5, которую закончила в 1963, проучившись 6 классов. В 1964 году поступила в профучилище номер 3 по специальности официантки-разносчицы в передвижных вагонах ресторана, движущихся в разных направлениях, где познакомилась с Литяковым Григорием Гавриловичем Русским. Мы сближались 2 месяца и сблизились в марте 1964 года, 8 числа, Международный женский день. Я ему сказала: «Гриша», а он мне налил стакан и сказал: «Бьемся, что не выпьешь». Я сказала: «А вот и выпью». Он сказал: «Бьемся, что закусишь». Я сказала: «Бьемся, что не». И выпила, и выиграла бутылку столичной. Он сказал: «Бьемся, что больше не выпьешь». Я сказала: «Бьемся, что выпью». И выпила, и выиграла бутылку крепленого портвейна «Мерседес» номер 333. С тех пор ничего не помню. В ответ на мое предложение пожениться, Литяков ответил: «Чего это вдруг?». И мы расстались со мной в августе 64 года после матча «Зенит-ЦСКА» на стадионе «Под дождем». В январе 65 года к нам пришел новый преподаватель Косуб Кондрат Гаврилович по подаче жидких первых поездах дальнего следования. Мы с ним сблизились на празднике в момент торжественного вечера в училище. В ответ на мое предложение пожениться он показал фотографии 2 детей с ихней женой, после чего мы расстались по его просьбе. В мае 65 года я закончила профучилище номер 3, работая официантом-передатчицей в УНР, ДКВ, МПС, УКХ, выгоняя 120-130 рублей в месяц. На танцах сблизилась с Карташовым Олегом Константиновичем, который оказался Мирсоном Давидом Борисовичем, 36-го года рождения, русский экономист. В ответ на мое предложение пожениться, он ответил, что: «Подождите, я сейчас тут». Все мои поиски увенчались неудачей ввиду отсутствия адреса и места работы. После этой встречи меня назначили накладчицей вторых, и я забыла Мирсона Давида Борисовича. 16 января 68 года я снова пошла на танцы. На танцах ко мне приблизился матрос и передал привет от Круглова Степана Ивановича. Я сказала, что не знаю такого, и мы сблизились 18 января 68 года. Матрос оказался моряк. В ответ на мое предложение пожениться, Барбарей ответил, что у него увольнительное только до 12. После чего он сразу ушел на Кубу, куда я писал до востребования, оттуда в Канаду, куда я писал на главпочтам, без такого же успеха. В июле 68 года я забыл о Барбариде, меня назначили бригадиром бригады, чем я и работаю с тех пор и до этих. Потому что не сближайся — ничего не будет, а сближайся — будет то же самое. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Йогу придумали одинокие индусы, которым не с кем было заняться Камасутрой.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Друзья, мы снова вместе на Юмор-ФМ. Проект «Шутки-песни» прямо сейчас добавит музыкального юмора в ваших автомагнитолах, смартфонах и умных колонках. Готовы? Тогда крепитесь, будем с Люсей шутить как по нотам. Поехали!
2: Выходим. Наденем рюкзаки, дружище. Надо собраться, пешком прогуляться. Владивосток, мытищи.
3: Бабушке со скайпом рядом нужен человек.
4: А у тебя мама шарит в современных?
3: Вообще, она настолько разбирается, что она даже мне пару рассказывает, что надо сделать. Ну вот единственное, что где мы вдвоем тупим, это госуслуги.
4: Я тебе больше скажу, там вся страна тупит нормально.
0: На Юмор ФМ.
2: Гуся с бобром скрестил Господь, так появились утконосы.
3: А я опять в WhatsApp с тобою обсуждаю

0: отложила все, по-моему.
1: Боль, вся моя боль. Да, обезьяны, этой... Наташи.
0: Прям,
1: Ты знаешь, мои друзья периодически писали такие стикеры в WhatsApp, что я думаю, боже, откуда вы их берете? Где? Где вот этот кринжовый чат с этими стикерами?
2: Морально, надо отпуск тебе взять после этой песни.
1: Да, согласна.
3: Обсыпьте меня куркумой, пряным подвигаться.
4: На Юмор ФМ.
1: Секс после 40. Расскажи нам, Стас, если он вообще
3: есть, только не у всех.
1: А у кого?
3: У меня вчера.
1: Аплодисменты!
0: Не знаю, как вам, но а нам наши шутки, песни точно понравились.
1: Авторы скоро подкинут контента в наши со Стасом планшеты, и мы еще обязательно вас порадуем. А пока что всем пока!
3: Люся Чеботина, Стас Ярушин. Встретимся на Юмор ФМ. Чао!

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Какое же это облегчение, когда понял, что странные звуки в доме – это всего лишь полтергейст, а не что-то, что нужно срочно отремонтировать.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Большой привет родителям и родителям родителей, то есть всем. Меня действительно зовут Гар Дмитриев, и я с недавних пор стал большим фанатом родительских чатов. Я настолько погрузился в этот удивительный мир, что даже не заметил, как с российского рынка ушел Netflix. Родители часто делятся забавными и курьезными историями про своих детей. Мне остается только отобрать для вас лучшее. Кстати, вот и они. Прибавьте громкость.
0: Угарный папа.
1: Лизе 4 года. Она гуляет со своим папой. Вдруг видит небольшую толпу возле мужчины, которому стало плохо. Лиза расталкивает людей, подходит к мужчине и выдает: «Ну ты чё, печеница хочешь, что ли?» Двух сестер, Свету и Галю, заставили убрать свои вещи. Света складывает как попало, а Галя аккуратно в стопочку. Закончили уборку, и Галя выдает: «Света, вот я порядочная девочка, а ты беспорядочная». 8-летний Никита едет с мамой в машине и слушает по радио гороскоп. Внимательно прослушал, повернулся к маме и говорит: «Эх, мама, мама, ну зачем же ты родила меня раком?»
0: Угарный папа.
1: Вечер. 6-летняя Жанна идет с мамой в гости. Заходит в подъезд, а там темно. На этажах тоже света нет. Жанна и говорит: «Мам, здесь живут какие-то энергосберегающие люди». К 9-летнему Юджину пришла в гости его подружка Лера. Они пообщались, поиграли немного, выпили чаю с тортом и разошлись. Мама спрашивает: «Какая хорошая девочка Лерочка, тебе она нравится?» Юджин в ответ: «Лера, конечно, красавица, но женюсь я все равно на компьютере». На этом пока все. Я понимаю, что очень хочется добавки. Поэтому ищите самые смешные выпуски Угарного папы в подкастах Юмор ФМ. И не забывайте, история про вашего малыша тоже может прозвучать в эфире. Для этого просто скиньте ее текстом на единый номер в Телеграм +7 915 0303 567. С нетерпением жду. Ваш Гар Дмитриев. А пока.

0: дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Бесит, когда на кассе говорят, что принимают любые карты, а сами отказываются брать валета бубей.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Будь осторожен. Растягивая удовольствие, не порви его.
2: Только на Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
4: Реклама.
5: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Юмор ФМ. Шутки и песни.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если женщине повезло с мужем, то это отнюдь не означает, что мужу тоже повезло.

0: Хоменко. 5 шуток про пельмени.
1: Ничто так не греет душу и тело, как тарелка пельменей, стоящая на животе. Пельмени съешь сам, бульон раздели с другом, кастрюлю мыть дай жене.
2: Сначала она говорила: в нашей постели нет запретов, а потом началось: с пельменями нельзя, куда ты на кровать с арбузом.
1: Из всех замороженных ягод я больше всего люблю пельмени.
2: У кого-то в животе бабочки порхают, а у меня пельмени лежат и не чирикают.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Купил в онлайн-магазине табуретку, теперь Яндекс постоянно предлагает мне купить мыло и веревку.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Приветствую вас, Ее Величество Опера. Знаменитые солисты, грандиозные постановки, великие композиторы, дирижеры и режиссеры. Все это потрясает и восхищает. Но разве при всем этом великолепии не случается порой что-нибудь забавное? Поверьте, огромное количество веселых историй. И я нашел для вас лучшее.
0: Шутите, зволите.
1: Рассказывают, что однажды в гримерку к Шаляпину ввалился певец-любитель и довольно нагло попросил: «Федор Иванович, мне в аренду необходим ваш костюм, в котором вы пели Мефистофеля. Не беспокойтесь, я вам заплачу, сколько скажете». Шаляпин встал в театральную позу, набрал в легкие воздуха и пропел: «Блохе кафтан? Ха-ха-ха-ха!» Знаменитый тенор Иван Козловский как-то раз шел по ночной улице, возвращаясь из гостей. На встречу ему попались две симпатичные девушки. Будучи в хорошем настроении, он остановился перед ними и вполголоса запел своим чудесным тенором: «Куда, куда, куда вы удалились?» Девушки прыснули, обошли знаменитого певца, и одна сказала другой: «Вот дурачок, воображает, что он Козловский». Великая певица Аделина Патти, до того, как стала знаменитой, жила бедно и брала в долг мясо у одного мясника. В знак благодарности она пригласила его на свой первый сольный концерт, где имела огромный успех. Во время оваций мясник встал и закричал на весь зал: «Патти, за мясо мы квиты!»
0: Шутить изволите?
1: Вот думаю, любому современному артисту было бы очень приятно, если бы, например, управляющая компания пару раз в год в качестве зрительской благодарности прощала счет за ЖКХ. Но это я так, о своем. Мы вновь встретимся на Юмор-ФМ уже очень скоро. Удачи вам! Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Москве 6 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Павлик очень добрый мальчик. Когда Павлику попадается объявление «пропала собака», он набирает номер и гавкает в трубку.

0: Встречайте, Тимофей Вагнер, Казань.
1: Здравствуйте. Юность, студенчество мои прошли в 90-е годы. Я люблю вспоминать это время, 90-е. Замечательно, это свитеры Boys, это Кармен, руки вверх, кассетные магнитофоны. Кто-нибудь помнит, что такое кассетные магнитофоны? А? Супер. А пейджеры? Отлично. А инаугурацию Николая II? Нет, ну мало ли. Вы знаете, 45 – это время ожидания. Ты все время что-то ждешь. Не знаю, артроза, артрита, простатита, импотенции, да? Действительно, пытаемся обмануть свой организм. И у мужиков это вообще не получается. А женщины идеально приспособились. Вот честно, смотрите. Как происходит возрастная градация женского пола? Девочка, девушка, женщина и девочка. Самое массовое скопление девочек – это бухгалтерия. Не бухгалтерия, а бухгалтерия. Потому что в бухгалтерии работают финансисты и экономисты, а в бухгалтерии работают девочки. Их девиз – мы молоды душой. У меня на работе 3 душевно молодые. Им глубоко за 50, 2 с малиновыми волосами, 1 с 8 размером. Каждый раз, когда я прихожу в бухгалтерию, начинается вот это прелюдия. Грудь в кучу и... Девочки, к нам молодой человек. Я смотрю на них, а там в глазах, ну там не страсть, да, там не флирт, там призыв к действию, прямой. И они вот с этими прибаутками же еще идут. Катя, он же женат, жена не трамвай, подвинется, вот это все. Ну страшно. И потом вот эта фраза гениальная, может чайку? Я смотрю на них. И думаю, ну вот когда-то, лет 20-30 назад, к вам подкатывали пацаны, да, ну с какими-то предложениями, там, цветы, конфеты, все дела, вы всех посылали, а сейчас вот эта переспелая ягодка даже слаще. Это я к чему? Девчонки, молодые, вот как только появилась мысль, короткие волосы – это удобно, первый звоночек, и потом, если в бижутерии появился янтарь, все. Добро пожаловать на борт. Я преподаю риторику. Я учу людей красиво, грамотно говорить. Абсолютно легко могу объяснить значение таких слов, как хула-хуп, вкладыши турбо. Ну, не потому что риторика, потому что мне, блин, за 45. А вообще у нас в стране не хотят хорошо говорить, грамотно не хотят. Я не знаю, с чем это связано. Суть заключается в том, что у нас все сделано для того, чтобы человек хорошо не говорил. Поговорки, фразы. Помните эту поговорку «молчание золото»? Слышали? Вот. Молчание – это заболевание, ребят. Мутизм называется, мутизм. То есть, когда человек физиологически может говорить, но не говорит. Вот у нас в Госдуме вот это...

0: прошлое, вот, будьте любезны, да?
1: Резетки.
0: Резетки, умница, вот. Но высший пилотаж, ребят, это аналгин. Говорят от головы, я не знаю. Спасибо, пока.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: На работе сказали, что от меня воняет перегаром. Я ответил, что это из-за внутреннего выгорания.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Однажды ты спросишь, что я люблю больше, есть или спать? Я ничего не отвечу. Ведь я уже покушал и уснул. Однажды я зашел на кухню, там набухало тесто. И чтобы ему не было скучно, я набухался вместе с ним. Однажды я решил покормить лебедей и сорвал балет «Лебединое озеро». Настоящий мужик, если и купит Теслу, то только дизельную и на механике. Я опытный бабник и знаю наверняка, сколько Лен, столько и Зин. Я не в курсе, с чем именно были пирожки, но Красная Шапочка разговаривала с волком, и они неплохо понимали друг друга.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нам.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если женщина говорит, что она вас любит, это не значит, что она любит только вас.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер. Серия L. Номер FS-77-82-609. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Реклама. Алсу против Сереги. Родригес против Бузовой. Кока против Сили. Киркоров против Середкиной.
1: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
0: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую». Завтра в 9 вечера.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Игорь пришел домой без настроения, но жена тут же поделилась с ним плохим.

0: Вступление листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. Каждый следак желает знать, где лежит папочка со смешными и ржачными протоколами. Вот она, у меня в столе. Кстати, давайте вместе посмотрим на свежий креатив постояльцев нашего отеля, то есть отдела.
2: Реалити криминалити.
3: Вечером в саду отдыха Иванов К. и Дмитриев М. нарушали в нетрезвом состоянии тишину, в результате чего сгорели две скамейки. По поводу порванных трусов гражданки Петровой могу сообщить следующее. Во время обыска Петровой, задержанной в качестве проститутки, она сорвала с меня погоны и сунула их себе в трусы. Я их оттуда вежливо вытащил и к ее трусам не прикасался. Вечером по телеку обещали большой мороз. Поэтому утром, уходя на работу, я выпил больше обычного. Но мороз оказался слабый. Поэтому я захмелел больше обычного. Сдуру зашел в рюмочную и добавил. И еще сильнее захмелел. Зашел в другую рюмочную и опять добавил. Преследуя хулигана, старшина Иванов выстрелил в воздух, но не попал.
1: Подытожим. Граждане, не нарушайте закон всемирного тяготения, когда вышли покурить на балкон 15 этажа. Услышимся на Юмор-ФМ. Пока-пока.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
4: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 16, плюс 18 градусов. Ночью опустится до плюс 9. Ветер северный до 4 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца июня.
6: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
7: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Акция действует до конца месяца.
9: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Подарки, которые вызывают улыбку. Детали, которые делают дом уютным. Магазин «Красивые вещи» – это место, где живет вдохновение. Интерьерные украшения, коллекционные куклы, сувениры с характером для вас и ваших близких. «Красивые вещи». Дарите эмоции красиво. Ждем вас на Герцена, 68.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Мы с женой живем уже 15 лет. Вчера она пыталась меня поцеловать. Посоветуйте, что делать? Может, я ей нравлюсь?

0: одно из последних писем, пришедшее из Германии. Наши иммигранты решили построить там какую-то себе пристройку к дому, но купить кирпичи им на ум не придет никогда, только наворовать. Когда? В воскресенье. Где? На стройке. Потому что немцам на ум не придет охранять кирпичи на стройке в воскресенье. Наши приехали, стали складывать багажник, прицеп, наполнили. Подъезжает полиция, спрашивает, что вы делаете? Не моргнув глазом, наши. Испытывайте сейчас чувство счастья и гордости за наших. Говорят, понимаете, дело в том, что мы строили дом, у нас остались лишние кирпичи, и вот, чтобы не пропадало, мы сюда привезли. А теперь я требую испытать гордость за наших. Немцы, полицейские говорят, это по закону нельзя, немедленно все забирайте и уезжайте. Вот это умение соображать, творить, я думаю, вообще оно не случайно у русских. Есть опасность, что наступит конец света на земле, а продолжить род человеческий надо. Русские выживут, масаи и чукчи. Американцы не выживут. У них в супермаркете отключилось электричество в Нью-Йорке. Паника была, крики, террористы. У нас в Белгороде год назад в супермаркете отключилось электричество. Никаких криков террористов. 10 секунд полнейшей тишины и чавканье. С ударами по рукам убери ручонки, я это взял уже. Когда включился свет, батон колбасы лежал на правильном месте, надкусанный с четырех сторон разными зубами. И все обратили внимание, что когда включился свет, супермаркет в мини-маркет как-то превратился сразу. И еще, у наших людей, благодаря нашему волшебному магическому языку, знаете, что особенно развито? Чувство юмора. Я вообще считаю, что мы юмором восстанавливаем национальную идею России. Что мы какой-то... Вот кто так смеяться над собой умеет? Ну, только наши. Ведь неприятности наши человек, он хохоча рассказывает. Ой, слушай, у меня колеса с машины сняли. И хохочет. Да, ты что, представляешь, и все разные. Одно от Волги, одно от КамАЗа, два от Запорожья.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
6: Феномен в мире детской литературы скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня. Бронируйте скорее места.
7: 6+.
8: Чем только черт не шутит. Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
9: Мы не хмуримся и продолжаем.
8: Новости, от которых хочется улыбаться.
10: Только одна история, правда. Все остальное мы придумали.
8: Веселые песни.
10: Поднимите мне зарплату.
8: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
11: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
8: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.
12: Три новые короткие истории.
13: Я конь богатырский. Хотя нет, я богатырь конский.
12: Три богатыря, ни дня без подвига три. Уже в кино.
14: Будет с кем силушкой помериться.
12: Категория 6+.

0: Антон Бурный и Ольга Мажара на Юмор-ФМ.
1: Если бы она была человеком, то точно эффектной девушкой на шпильках, в легком летнем платье, с распущенными волосами. С пятницы, друзья. Шутки-шоу с этой самой минуты на ближайшие 3 часа в эфире МРФМ. Здесь Ольга Мажара. Оля, доброе утро.
2: Доброе, бодрое. Антон Юрьевич Бурный тоже здесь. Ты вот начал как бы перечислять эпитетами ее. Думаю, ну это точно же не я.
1: Ну ты себя недооцениваешь.
2: Ну я сегодня не на шпильках просто. Кроссы, самое оно для пятницы. Лично мое мнение.
1: Да и волосы в хвост собраны.
2: Ну да, ну подожди, еще немножечко и распущу.
1: Еще немножечко, кстати, здесь в эфире Юмор-ФМ лучшие миниатюры юмористического проекта «Лига городов». Не реклама, это на экваторе часа, а еще раньше появится герой любимого скейт-шоу «Однажды в России».
2: Ну а еще раньше мы скажем наше любимое традиционное
1: «Доброе-бодрое».

0: на Юмор-ФМ.
1: Этому дню, то есть пятницы, комплиментов отвесили. Я поймал себя на мысли, что ведь мы часто используем какие-то вот аппетитные комплименты, когда делаем, например, комплимент человеку, да? Да, ты же моя сладкая булочка, там мой пирожочек или так далее. Либо когда тоже, скажем так, журимим немножко, оделся как капуста. Сравниваем часто это все с едой.
2: Да, поэтому сегодня мы и будем говорить о еде. Пятница, впереди выходные. Вот самое время, знаете, взять и раскочегарить наш аппетит.
1: Вопрос какой? Такой. А если бы вы были блюдом, то каким и почему?
2: У меня два варианта. Начну, значит, с первого. Шаурма. Я, да, вот я шаурма. Скорее всего, с вокзала. Потому что, когда ты вот на вокзале, как она манит, боже. Она такая вот манящая, но в то же время опасная, потому что не знаешь, последствия каковы будут после встречи с этой шаурмой?
1: Подозреваешь, конечно, да. Но, тем не менее, да, ничего с собой поделать не можешь.
2: Абсолютно.
1: Да. Понятно. Второй.
2: Второе. Игристое. Могу так бахнуть в голову, что просто мама не горюй, дорогая.
1: Да, шаурма с игристым, это, конечно, лютая смесь.
2: А ты кто?
1: Я супчик, скорее, знаешь.
2: Ты супчик?
1: Да, потому что меня с годами начинают любить больше, ценить больше.
2: А ты с грибами?
1: Не знаю, вообще любой, знаешь.
2: Любой супчик.
1: Любой супчик, любое первое блюдо.
2: Антошка, значит, у нас любой супчик, я шаурма с игристым. А кто вы? Пишите нам, пожалуйста. +7 915 030 3567. Телеграм Макс СМС. Также заглядывайте в ВК и в телеграм-канал Юмор ФМ.
1: Как обычно, традиционно, самые интересные комментарии будем озвучивать в эфире Юмор ФМ. Ну а пока встречаем героев любимого скейт-шоу, как и обещали.
2: Для вас мы собрали самое лучшее. «Однажды в России».
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в кафе».
3: Саш, ты меня слушаешь, Саш?
4: Да, да. Да вот тут Денис сторис выложил. Прикинь, они, оказывается, с Катей опять летали отдыхать.
3: О.
4: Смотри, да, уже раз 10-й за год, мне кажется. Слушай, я не понимаю, откуда у нее деньги, а? Ну, я Дениса знаю много лет. Он бычкует Айка, Свет. Понимаешь? Он его растягивает на 2 раза. А ты знала, что он на работе под кулером ноги моет, потому что у него дома нет горячей воды? Вот это Денис, понимаешь? Откуда у него деньги? Я вообще понять не могу.
3: Я не знаю. Сейчас они придут, сам у них спросишь. Может, они единственные люди, у которых с этим хомяком что-то получилось. Натапали себе на отдых, я не знаю.
4: Ну, если только так, да.
3: Ты видел, какие у них телефоны раздолбанные? Может,
4: это... Я про это и говорю.
3: Привет.
5: Опоздали, блин, извините, блин. Так долго сюда ехать, конечно, очень долго добираться. Эх, ты это, там поставила завершить поездку на электросамокате?
3: Ну, конечно, еще час назад, когда ты сказал, все, дальше спуск, просто катимся.
5: Все, фу, да. Давай, садись, садись.
3: Вот, да. Привет.
6: Привет.
4: Подождите, а вы что, вы с другого конца города на самокате приехали?
5: Ну, конечно, так дешевле. Еще дождь, такси стоит 1200.
3: Сейчас.
5: Пошли они, елки-палки. Я за 1200 в Бангладеше могу 2 улицы купить, понимаешь?
3: Правда.
5: Вы, кстати, были в Бангладеше? Я советую, съездите в Бангладеш.
3: Обалденно, обалденно.
5: Обалденно просто.
4: Слушай, Дэн, объясни мне одну штуку, пожалуйста. С одной стороны, как бы, у тебя же всегда нет денег, да?
5: Так.
4: У тебя всегда нет денег. Я вот один раз тебе дал тряпку, чтобы ты руки от краски вытер. Вот, а ты сегодня пришел в этой футболке, смотри, да?
5: А что, она свой крафтовая?
4: Да, да. А с другой стороны, смотри, я, да, у меня хорошая работа, у меня прям нормальная зарплата. Не такая, как у доставщиков, да, конечно, но на уровне. И я, понимаешь, не могу себе позволить поехать в отпуск, да?

0: килограммовым брюком, понимаете? Такой отель, в котором тебе персонал может сказать реально, типа, в душе не деру. Вот такой какой-то отель, да? Нам так говорили, помнишь? Да. Нужно выбирать отель, который только ночевать, понимаете?
1: Как бы с отелем понятно все, но дорога же тоже нехило встает, а?
2: Дорога, да.
0: Да это просто чекать в интернете нужно, реально. Вот просто смотреть классные вот такие варианты. Мы вот недавно в Балыкесир слетали.
3: О, это вообще!
0: За 4 тысячи. Да, там было 14 пересадок только по России, да. Но 4 тысячи туда-обратно на двоих.
3: На двоих? Это копейки.
1: Что это? И что за Балыкесир?
0: Это Турция. Анталию знают все. Да. А есть еще много разных городов.
3: И еще каких красивых, да, городов.
0: О, сейчас, секундочку. Опа, доставщик. А. Сейчас. Алло, сейчас. Короче, вы заказываете, а ты, ага, не заказывай.
3: Ну, конечно.
0: Я нам доставку оформлю.
3: Да.
0: Побегу, сейчас заберу. Алло, Курбан, я бегу. Остановитесь, я сейчас сам вас найду.
2: Вы молодцы, ребят. Ну что же, поехали. Они... схеме, Саш, поехали.
3: Да. Нет,
1: они схеме. Молодцы, да.
3: Не вздумайте, слышите? Не вздумайте никогда вот так вот экономить на отдыхе. Это я вам как друзьям советую.
1: Почему? Интересно.
3: А потому что это не отдых, это кошмар. Это я вам серьезно говорю. Это только на фотографиях красиво. А так мы отдыхаем в местах, где на базаре можно калаш купить. Где нужно уметь плавать километров на 5 в час быстрее, чем крокодил. Потому что иначе догонит и сожрет. Я вообще не понимаю, где он находит эти путевки. Они даже не горящие. Это пепел. Одно радует, что в каждый город мы можем приезжать не более одного раза. Потому что он делает все, чтобы нас депортировали.
1: Слушай, ну спасибо, что предупредила, на самом деле. Или, да, что-то аж на работу захотелось.
3: Мне кажется,
1: что ты улыбаешься.
3: Да, Денис, да? Что? Какая Албания? Какие 2 недели, Денис?

0: Реклама.
1: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
2: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.
4: Надежные, чтобы потом не было проблем.
5: Долговечные, проверенные временем.
2: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на

0: 8 953 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 500420. С легким паром.
5: Позвольте себе сиять. Нежные и яркие украшения из золота и серебра подчеркнут вашу красоту. Создайте образ, в который влюбляются с первого взгляда. Ждем вас на выставке-продаже Герцена 68 и Карла Маркса 105, ТЦ «Апельсин».
6: Акция действует до конца года.
7: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Шаленко на Юмор-ФМ.
1: У моей бабушки до сих пор в кладовке лежит новый видеомагнитофон, который она, как обещала, подарит мне на свадьбу.

0: Довольно простой вопрос мы приготовили для вас в эту пятницу, однако фантазии есть где разгуляться. Если бы вы были блюдом, то каким и почему? Давайте заглянем в веселый чат. Сергей пишет, я самый острый перец в полосочку. Поэтому меня никто не ест. А кто не знает и попробует, тот долго будет корчить рожи.
1: А что за перец такой в полосочку? Честно, я вот визуально не представляю. Семечки в полосочку, да?
0: Видел,
1: а
0: да.
1: Перец в полосочку, да, тоже не понимаю.
0: Тут, да, суть вся в остроте.
1: Вот, кстати, Андрей в ВК написал. Борщом люблю быть в гуще событий. Пельменем, так как у тех, кто не любит пельмешки, просто нет сердца. Вот так. Да, Антон?
0: Абсолютно согласен.
1: Согласен?
0: Да.
1: Все, принимаем такой вариант.
0: Вчера, кстати, пельмени были на обед. Яш нам пишет, доброе бодрое, Антоха и Олечек, доброе бодрое. Юфуф! С пятницей вас.
1: Взаимно.
0: Я был бы люляшка в лаваше. С лучком и зелью. А на десерт тортик со взбитыми сливками, с клубникой и вишней. И бокал холодного мохито.
1: Слушайте, да вы, получается, первое, второе, третий компот.
0: Да, вы практически all-inclusive, Яш.
1: Мне кажется, что да. Вот Екатерина написала, с добрым утром. Блин. Получается, Екатерина, вы что, блин? А с чем? Вот смотрите, хочется реально уточнение. Если вы говорите, что вы пицца, то вы пицца с чем? Ну вот просто если вы скажете, что вы пицца с ананасом, у Антона сразу свое какое-то представление.
0: Да, нам лучше не общаться, не встречаться.
1: А если вы пицца Маргарита, то может быть, может быть.
0: Кстати, пицца, да, нам писали тут, что кто-то пицца, потому что ее все любят. Я подумал, что мы же вообще поколение людей, которые сначала узнали о существовании пиццы из мультфильма «Черепашки-ниндзя», и только потом попробовали через какое-то время.
1: А, я, честно говоря, не смотрела «Черепашек-ниндзя», я сразу попробовала пиццу, а потом уже узнала, что были какие-то там «Черепашки-ниндзя».
0: Ну вот, пожалуйста,
1: видишь,
0: и такой
1: какое
0: случай,
1: у нас разное
0: пожалуйста.
1: Детство, Антон.
0: Это прекрасно. 915-0303-567, продолжаем принимать ваши ответы на вопрос. Если бы вы были блюдом, то каким и почему? Ну и продолжаем делиться с вами юмором. Не реклама, наш фирменный пародийный проект прямо сейчас в эфире «Юмор-ФМ».
2: А у нас... Лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
3: Ваша модная прическа опять растрепалась? Вы устали тратить деньги на средства по уходу за волосами? А как насчет одной идеальной прически на всю жизнь?
4: Эчпочпокский цементный завод рад представить революционную новинку. Крем-цемент для волос «Каменюка».
5: Дождь, ветер, мороз, солнце. Для моей укладки это настоящая катастрофа. Но с «Каменюкой» я под надежной защитой.
4: Всего один раз нанесите на волосы крем-цемент «Каменюка» и бегите, ныряйте, надевайте какую угодно шапку. Теперь вашу прическу и отбойным молотком не возьмешь. Ведь «Каменюка» фиксирует намертво, навсегда.
3: А если прическа идеальная, зачем что-то менять?
4: Крем-цемент «Каменюка». Ваша идеальная прическа. Одна и на всю жизнь.
5: Спасибо тебе, Эчпочпокский цементный завод.
4: Да, пожалуйста, обращайтесь.
2: Не реклама.
6: Политическая не реклама.
7: Замучили плохие дороги?
8: Опять задержали зарплату?
7: В школе требуют сдать на шторы?
6: Ответ один. Голосуй за Надувалова.
8: Амфибрахий Надувалов починит дороги, выдаст зарплаты, сдаст на шторы.
9: Что-то верится с трудом.
8: И напрасно. Поверь в Надувалова.
6: Номер 13 в твоем бюллетене. Амфибрахий Надувалов. Человек из народа и для народа.
8: Хочешь райцентр превратить в столицу? Ставь за Надувалова, птицу.
9: Да уж, Амфибрахий не подведет.
6: Поверь и проголосуй за Россию, за Надувалова.
10: Головная боль мешает сказать мужу «да»?
11: Да.
10: И обычные средства не помогают?
11: Чего я только не пробовала.
10: Попробуйте поменьше выпендриваться.
11: А так можно?
12: Антивыпендрин. Революционная разработка российских ученых. На основе действия щавелевого масла. Забудьте о капризах, скандалах и битой посуде. Антивыпендрин снимет все реальные и придуманные симптомы.
11: Достаточно одной таблетки!
12: Антивыпендрин не является лекарственным средством, ни БАД вообще не существует, а просто плод фантазии одного, но очень несчастного человека.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: Набил бы я тебе рыло, только Заратустра не позволяет.
0: Монтёр Мечников.
2: Дуся, вы меня озлобляете. Я человек, измученный нарзаном.
0: И даже одноглазый васюкинский шахматист.
2: Вы неправильно коня поставили, товарищ гроссмейстер. Конь так не ходит.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
3: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор ФМ 16+. Реклама.
4: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
11: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыж». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Вчера видел, как одна девушка бежала по городу в свадебном платье с букетом. Вот это я понимаю в активном поиске.

0: если бы вы были блюдом, то каким и почему? В этом вопросе продолжаем разбираться с вашей помощью непосредственно. Веселый чат Роман написал следующее. Точно знаю одного коллега, и он редиска. Но все мы помним, да, кто такой редиска по фильму «Джентльмены удачи».
1: Ну, слушай, у нас нет, кстати, редисок.
0: Ну, ты иногда редиска бываешь.
1: Антон, нет.
0: Ну, на пол редисочки. Ведешь себя так отвратительно.
1: Ладно, звучит очень странно. Лиана написала, я винегрет. Да та, что попало намешано. Но винегрет, это вкусненько. Особенно если с маслицем, которое, знаете, такое нерафинированное. Да, а, наоборот. А, нет, правильно, нерафинированное.
0: Каждая женщина немного винегрет получается.
1: Да ты тоже знаешь, Антон, тот еще винегрет.
0: Угу. Вот, пожалуйста, Татьяна тоже пишет. Я салат, все и сразу. В нем столько всего намешано, и классика, и что-то дерзкое, и секретный соус. Скучно точно не будет.
1: Угу. Вот Вадим говорит, макароны по-пловски. Потому что вкусные просто. На работе однажды сказали, что плов будет на обед, а купили в итоге макароны по-флотски. Но мы их решили так вот назвать.
0: Пожалуйста, вот вам новое блюдо.
1: А макароны по-флотски, это реально очень вкусно.
0: Очень вкусно.
1: Это очень. Это вот казалось бы, да что там, да? Да просто макароны иногда, это вкусно.
0: Я здесь на майские праздники попробовал вкуснейшие макароны по-флотски с добавлением аджики. Это очень пикантный вкус. Ну, впервые в жизни такие ел, в общем-то, с удовольствием еще бы порцию навернул легко.
1: Ты знаешь, я для себя недавно открыла, страшно сказать, столько лет живу, даже не знала, что бывает сванская соль. Что?
0: Знаю я, что ты вчера открыла для себя, Оля.
1: Нет, Антон, закрой рот, а вы пишите, пожалуйста, если бы вы были блюдом, то каким и почему? +7 915 0303567, это Telegram, Max и SMS.
2: Юмор-ФМ! Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Любовь рождает чудес.
1: Юмор ФМ. Шутки.
2: Знаете, как заинтриговать собеседника? Завтра расскажу.

0: На календаре пятница, самое время напомнить вам, друзья, что мы старались. Всю неделю собирали самые лучшие песни, самые популярные песни, самые веселые шутки в одном месте. Все это дело назвали Юмор FM Чарт и готовы вам показать все дело в воскресенье.
1: В 11.00 на телеканале Муз-ТВ. Смотрите и, кстати говоря, увидите там несравненного Митю Фомина. Именно он будет ведущим Юмор FM Чарта на этой неделе. Компанию ему составит говорящий кот Юмор FM. Ну, а, кстати, переслушать все запросто можно будет в 12.00 на Юмор FM. Имейте в виду.
0: И не забывайте голосовать за своих любимчиков музыкальных на сайте веселорадио.ру, чем сейчас, кстати, Ольга Сергеевна у нас и занята. Кому же, Оль, кому же сегодня достанется твой голос?
1: Слушай, ну опять елка, не знаю почему, в общем, не отпускает меня эта песня.
0: Да почему
1: вот.
0: Бы и нет?
1: Да, да, вот елка не отпускает. А кто не отпускает вас, расскажите нам. Заходите, голосуйте на сайте веселорадио.ру. А еще, кстати говоря, звоните, потому что у нас есть два билетика в театр.
0: 229-2909, код Москвы 495. А пока Лига городов, лучшие миниатюры, как и обещали в эфире Юмор FM.
2: Юмор FM и ТНТ

0: 404, Нижний Новгород.
1: На кассе.
2: Девушка, откройте кассу, пожалуйста.
3: Мужчина, вы можете пройти на кассу самообслуживания.
2: Понимаешь, в ней души нет. Вот кто меня спросит, 15 рублей посмотрите, а я отвечу, показывайте.
3: Идите на кассу самообслуживания.
2: Да я в этих компьютерах не разбираюсь. А вот у женщин средних лет еще как. Вот вы женщина.
3: Да хватит вам. Послушайте, там же ничего сложного.
2: Ну, если я что-то не то пробью, кто позовет Галю?
3: Мужчина, это стереотип. Мы уже никого не зовем.
2: Что с Галей?
3: Такие кассы помогают уменьшить количество персонала.
2: Что с Галей?
3: Почему вам так принципиально эта касса?
2: Мой дед ходил на обычную кассу. Мой отец ходил на обычную кассу. Сейчас они оба приболели, вот я пришел.
3: Ну, зато там вы можете оплатить товары улыбкой.
2: Я покупаю тест на беременность, крекеры и шпроты. Как думаешь, я хочу улыбаться?
3: Я вас поняла. Давайте сюда. Карта магазина есть?
2: Понимаешь, в ней души нет.
0: Команда аж до слез. Улан-Удэ.
4: Все, третий сезон, вторая попытка. На этот раз точно 10 мультов заберем.
5: Да. Отвечай прям
6: не, Бурбол, можно же проще сделать.
4: Как?
6: Просто на богатой жениться и все.
7: Что? Там нормально. А где такую найдешь сейчас?
4: Всем привет, я Татьяна Вакальчук. Единственный генеральный директор Wildberries.
7: Татьяна, а если серьезно, вы почему с мужем развелись?
4: Ну, ни одна семья из-за Wildberries поссорилась. Вот наша очередь наступила как бы. Татьяна, а вы что с мужем так поступили? Из-за вас у него теперь кликуха кефир.
7: Почему?
4: 1%?
5: У меня есть обращение ко всем девчонкам. Девчонки, как жаль, что на маркетплейсе нельзя купить мужа, да? Нельзя картинки там нет, а отзывы посмотреть, да? Короче, выбирайте сердцем и подключайте мозг, хорошо? Хорошо? Суперпроект
0: ТНТ, это Лига Городов. На Юмор ФМ. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
8: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 16, плюс 18 градусов. Ночью опустится до плюс 9. Ветер северный до 4 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
9: Ветеринарный центр Лапландия. Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия, 24/7. Вологда, Костромская, 5.
10: Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
11: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС-кода.
12: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Как говаривала моя мудрая тетушка, главное в поисках героя своего романа не найти геморроя всей своей жизни.

0: Наш музыкальный эксперимент, имя которому Double Battle, прямо сейчас состоится в эфире МРФМ. На связи со студией этим утром у нас Евгения находится. Жень, доброе утро, вам приветствуем.
1: Доброе утро.
2: Доброе, бодрое. Как настрой, Евгения? Готовы ли вы забрать у нас билетики?
1: Ой, готова, готова.
2: Ой, да вы что, да я со вчерашнего вечера
0: готовилась. Давайте, давайте.
2: Скорее, скорее. Антон, расскажи, что будет происходить.
0: А правила нашего музыкального эксперимента не изменились. Мы, как всегда, с Олей исполнили куплет-припев. Они написаны по мотивам какой-то известной композиции. Песня, напоминаю, может быть, как детская из какого-то фильма, либо же кинофильма, так и вполне себе взрослая. Какой-то современный хит, либо же хит недавнего прошлого.
2: Да.
0: В любом случае, вы хотя бы раз в жизни эту композицию, Женя, слышали.
2: Да.
0: Угу. Отгадывайте оригинал, забирайте подарок. Не отгадывайте, кто-то из слушателей заберет его вместо вас. 915-0303-567, единый номер для телеграммы и мессенджера Макса, а также сообщений.
2: Нет. Ну, в смысле нет. Я уверена, что у Евгении все получится, поэтому никому
1: заберу,
2: не отдадим. Правда же?
0: Хороший настрой, да. Заберу, говорит Женя.
2: А, ну все. Да. Тогда погнали.
0: Вам удачи. 3, 2, 1, стартуем.
1: Спасибо.
3: Юмор ФМ.
4: Антон Бурный.
3: Ольга Машара.
4: Зажигаем вместе с вами.
3: О, oh, yeah. Поехали.

0: Евгения.
1: Есть какие-то варианты у вас?
2: Да-да-да-да-да. Пейте, дети, молоко, будьте здоровы.
0: А вот...
2: нет-нет-нет, что-то с коровой связано.
0: Да.
2: Что-то там...
0: На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. А?
1: Да вообще, на самом деле...
2: На лугу пасется...
0: Кто?
1: Да, только не на лугу, а вот далеко. Где?
2: Пасется кот.
1: Вот, ну вот, наконец-то. В общем-то, и про, на самом деле про молоко там тоже строчка есть.
0: Ко?
2: Коровы.
0: Поздравляем, Евгения.
2: Спасибо.
0: Это было легко. Вы получаете два билета на постановку «Старший сын» в театр комедии. Так что приятного вам просмотра.
2: Спасибо.
1: Вам спасибо за игру. Классного дня и настроения. На 5 с плюсом наше традиционное пожелание. Дабл батл.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Сан-Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
6: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
7: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
8: «Пятерочка» выручает!
9: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор-ФМ.
1: Всем, кто на одной волне с нами, еще раз добро пожаловать в пятницу и в новый час. Вопрос сегодня для вас предельно простой. Если бы вы были блюдом, то каким и почему?
2: Вот Евгений написал, что хотел бы быть как кофе с перцем, бодрящим, жгучим, чтобы от меня все просыпались и возбуждались. Вот так.
1: Нет, не знаю, кстати, ни одного человека, который возбуждался бы от перца.
2: Да ты что, если он такой ядреный, в кофеечек, класс. Я бы хотела, кстати, сейчас кофеечка прям вот с перцем бахнуть.
1: Ну, тебе ничего не мешает, пожалуйста.
2: Нет, мешает, Антош, перца нет.
1: И кофе.
2: Нет, кофе там вот стоит, а перца нет. Только крендель со мной сидит какой-то рядом. Антон Бурный.
1: Очень сложная логика.
2: Нет, слушай, Антон, это такая вот сегодня, такая вот логика.
1: Ладно. 915-0303-567. Продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты, а здесь Ольга Мажара в студии Юмор-ФМ.
2: И Антон Бурный. Всем привет.

0: Пятница, 26 июня на календаре. Список праздников вашему вниманию. День рождения зубной щетки отмечается сегодня.
1: Важный, кстати говоря, праздник. Единственное, что щетки нужно менять с завидным постоянством. Там раз в два месяца.
0: Года.
1: Нет, ну раз в два месяца точно. Можно раз в месяц.
0: День блаженства.
1: Это сегодня,
0: нет,
1: да?
0: Сегодня.
1: А это каждый день на самом деле. Вот если...
0: Да ты у нас блаженная бываешь, да, конечно, за дня в день.
1: Слушай, ну в этом есть что-то прекрасное. Нужно что-то блаженное искать в каждой секунде, в каждой минуте.
0: А еще сегодня праздник выпускников.
1: У всех?
0: У всех.
1: У этого года, ну, или вообще у всех?
0: Этого года, по крайней мере, в Москве точно.
1: Ну ладно. Поздравляем вас, дорогие выпускники. А, кстати говоря, да, точно. Мне же подруга говорила, что они собираются поехать за дипломом.
0: Угу.
1: Ну, аттестатом.
0: Да, Берибор, что это за вой на болотах-то? Выпуск двоих.
1: Именно.
0: Такой набор событий и праздников. Выбирайте, что больше нравится, а мы продолжаем делиться с вами качественным юмором. Золотые номера горячо любимой игры прямо сейчас.
1: Тот самый КВН на Юмор-ФМ.
2: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная Челябинска и Магнитогорска. Уездный город.
3: В эфире на Медне. В знак солидарности дети из уездного города, из детсада «Яблочко», готовят номер «Яблочко».
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте,
4: мы уже здесь.
3: Фонограмма готова?
4: Готова.
3: Поехали.
4: Поехали. Что такое фонограмма? Ребята, готовы? И

поднял Женя ногу правую, Аркаша в носу не ковыряется, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Вот выходит Костенька, Костя не волнуется, в зале сидит мама, деньги на пластилине сдала, Аркаша встал на место, Костя все достаточно. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Вот выходит Женечка, у Жени все получится, ребята не обижают Женечку, Женя встал на место, Женя встал на место, Женя, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Вот выходит Аркашечка, Аркаша не репетировал, стекло разбил в группе, думал, я не узнаю, но я-то все узнала, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Наконец выходит Сереженька, у Сережи все получается, ребята похлопали Сереженьке, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Теперь делаем лодочку, плывем вон в ту вон сторону, ребята не в ту сторону, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа мой сыночек.

0: буду считать.
1: В автосалоне «Авангард» обновлен весь модельный ряд автомобилей «Хавейл». Выгода по программе «Трейд-ин» до 200 тысяч рублей. «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 55-03-21. Цена действует до конца месяца.
2: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боллерс» решают задачи, а не создают их. «Боллерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боллерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боллерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боллерс Эластид Суперфлекс» – клей суперсилы для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боллерс» – всегда заметное качество.

0: дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
2: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, комплектации «Стандарт», плюс с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Акция действует до конца месяца.
4: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Подарки, которые вызывают улыбку. Детали, которые делают дом уютным. Магазин «Красивые вещи» – это место, где живет вдохновение. Интерьерные украшения, коллекционные куклы, сувениры с характером для вас и ваших близких. «Красивые вещи». Дарите эмоции красиво. Ждем вас на Герцена. Цена 68.
9: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет

0: твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82. Юмор ФМ. Шутки и песни. Официальная группа ВКонтакте Радио Юмор ФМ. Фоменко на Юмор ФМ.
2: Секреты китайской кухни. Если блюдо укусило вас в ответ, значит свежее.

0: Как всегда, есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. Мы говорим сегодня о еде.
1: Mm-hmm.
0: Ну и новость тоже, собственно, в тему. Подъехала статистика. Оказывается, большинство пар ссорится из-за еды.
1: Типа невкусно приготовленное там?
0: Ну, нет, речь немножко о другом. Здесь, по данным социологического опроса, выбор продуктов питания чаще всего вносит вот разлад в отношения.
1: А еще вот такие штуки. Ну, я знаю, что есть мужчины, которые вчерашние не едят. Ну, есть такие. Это ты...
0: Если это касается пельменей, это точно.
1: Ну, нет, вот, например, ты сварил борщ, и ты можешь его есть неделю.
0: Да, всю неделю.
1: И ты считаешь, что это нормально.
0: Абсолютно.
1: А вот если, например, есть мужчины, которые вчерашний борщ есть не будут. Хотя, кстати говоря, вчерашний борщ всегда вкуснее того,
0: ну, конечно,
1: которого только что сварили.
0: Наваристый. Так вот, в общем-то, пара ругается, и вот некоторые, значит, респонденты делают следующим образом. Они просто едят разные блюда, готовят себе. То есть он себе приготовил что-то. А она себе что-то отдельное, там салатики и так далее. А также каждый пятый мужчина, вот, гласит статистика, убежден, что решающее право голоса вот, в отношении там, обеда, ужина или завтрака имеет партнерша, имеет женщина.
1: Это взрыв мозга. А что приготовить на ужин? Да делай, что хочешь. И так каждый вечер.
0: Да, мы довольно часто сталкиваемся, когда заканчивается фантазия. А что будем? Надо что-то приготовить. Что ты хочешь? Мне без разницы. Ты что хочешь?
1: И мне
0: я
1: без
0: не
1: разницы.
0: Знаю. И вот это начинается, да, из пустого в порожнее переливание.
1: Я считаю, что на самом деле, каждый, вот, ну, у каждого может быть разное блюдо.
0: Свой
1: рацион. У тебя там пюрешка с котлеткой, а у нее салатик греческий, например. Ну, захотелось.
0: Да, может быть, да, все что угодно.
1: В конце концов.
0: Поэтому, да, логично выглядит вот как раз-таки употребление в пищу разных блюд.
1: Да, и не надо ссориться. Кстати говоря, ну, чтобы опять-таки немножечко приблизиться к земле, что ли, не знаю. Короче, что я хочу рассказать про зумеров, которые масса увлекаются огородничеством.
0: О,
1: или огородингом, как бы, может быть, они сказали. А, все чаще и чаще выращивают на балконах зелень, травку разную, там, овощи. Ну, например, петрушечку, базилик, зеленый лучок, укропчик. Но я скажу больше. Моя подруга, она зумер, и она выращивает у себя в квартире, там, 25 квадратов, помидорчики, огурчики.
0: 15 занятых квадрат помидорами.
1: Каждый раз, когда к ней приезжает папа, он говорит, ты с ума сошла, это что за парник? И она дальше пошла, она теперь еще и начинает закручивать эти самые огурцы. Даже, знаете, не все миллениалы это умеют делать. А зумеры, они вот заинтересовались домашним таким вот мини-огородином, огородингом, значит, куда-нибудь на дачу, например.
0: Да вообще, конечно, что-то вырастить своими руками, это интересно и вкуснее.
1: В конце концов.
0: Ну, молодцы, зумеры, хвалят.
1: Да, вот видите, а все говорят, что-то с ними не так. Все с ними нормально.
0: Такие новости к этой самой минуте, друзья. Это Шутки Шоу, давайте продолжать. Напомним тему сегодняшнего эфира. Мы спрашиваем, если бы вы, ну, были блюдом, так случилось, то каким и почему? 915-0303-567. Продолжаем принимать ваши варианты в наш веселый чат.
1: Еще, кстати говоря, хочется отметить, что в этом часе к нам заглянет Денис Клявер. Он же самый лучший Дэн. Естественно, с анекдотами, так что обязательно дождитесь.
0: Ну, а в ближайшие секунды, через пару мгновений, здесь эксперт по взаимоотношениям. Сатья с юмором прямо сейчас в эфире Юмор-ФМ.
2: Юмор-ФМ представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
3: Добрый день. Вот часто очень наблюдаю, когда твой мужчина, муж, находясь в твоем обществе, при этом очень часто обращает и реагирует на более молодых и привлекательных женщин. Что это означает?
2: Сатья отвечает.
4: Смотрите, мы опять же пляшем из утверждения, что мужчина ведет так, как женщина позволяет. То есть, ну, может быть, он не знал, что так нельзя делать при вас, что вам это неприятно, а вы ему не сообщили. Ну, допустим, одна женщина, мой муж все время в обществе, да, ну, в компании, он все время надо мной шутит, прикалывается, все смеются, а мне неприятно. Я говорю, а что ты делаешь? Ну, смеюсь тоже, что мне еще делать? Так он же думает, что тебе весело, он и шутит. Я тоже могу шутить и с женой, там, и с друзьями, но если в какой-то момент жена такая меня так вывела из комнаты и говорит, мужчина, будете шутить на своих концертах, еще одна такая неудачная шутка, и ты узнаешь, зачем яйцерезка у нас на кухне. Я мысль донесла, Мне это неприятно, я терпеть это не собираюсь. Поэтому мужчина идет такой, он такой: боже, Лен, посмотри, какая красота неописуемая, в каких облегающих лосинах. А ты ему говоришь: ты это, ну, нагуляй, конечно, аппетит, меню полистай, но не заказывай. А если ты меня не поймешь, я расскажу тебе в следующий раз, какая красивая ягодичная мышца у твоего кума.
2: Сатья с юмором.
5: Здравствуйте, Сатья, меня зовут Эльвира, я из Казани приехала к вам. И вопрос: если женщина или я чувствую себя привлекательной, сексуальной, красивой, легко общаюсь с людьми, но зачастую именно мужчины считывают это как легкодоступность и начинают вести себя не очень хорошо.
4: Все мужчины надеются, что женщины доступны. Это мечта лет с 12. Вы должны понимать, что мужчина живет в мире, где он ищет доступную женщину. Надо, чтобы ты была доступна для общения. Вот он повел себя как-то неправильно. Ну, вряд ли он подошел и говорит: киса, и так, тебе синяк накинул. Нет же? Он говорит: мадам, а нельзя ли как-то перевести наши взаимоотношения в партер? Я вам покажу несколько удушающих, я тренер по самбо. Ну, намекает, ну как, ну так устроено, извините, девочки, но мир так устроен, что мужчина должен это предложить. Он вести себя должен как-то навязчиво, чтобы получить ответ. Он не знает, кто вы. И ты ему объясняешь: с тобой можно вести как с легкодоступной женщиной или с какой-то богиней. Если ты ведешь себя как богиня, он такой: пардоньте, мадам. Мое поведение недостойно советского офицера. А позвольте вам кофею, так сказать, заварить. Вы все привлекаете мужчин. Вы красиво накрашены, вы изящно одеты, у вас чулочки, у вас тапочки, коленочки, губки всякое, вот это себе все нарисовали, сделали, приклеили. Женщина пытается показаться так, чтобы ее хотели, а мечтает, чтобы к ней относились, чтобы ее любили. Я не заставляю всех одеться в паранджу там или во что-то, нет. Наша культура такая, что сначала вы привлекаете внешностью, а потом даете понять, как с вами можно общаться. Если мужчина предложил тебе ехать к нему, ты такая: ну, надо так надо. Сейчас только в аптеку заедем, что-нибудь к чаю купим, и все. Поэтому еще раз: как женщина позволяет, так мужчина и себя ведет. Спасибо большое, очень хороший вопрос. Привет, Казани!
2: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором.

0: Реклама. Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. Пограничный номер 870-0926-61. Возможно изменение в расписании полетов.
1: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway. Каркасный с фильтром 305 на 100 сантиметров, 6148 литров. Всего за 11 999 рублей. С 22 июня по 1 июля 2026 года.
2: Кроме промо эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.com.
3: В ленте.
4: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: Пани, о пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
6: Только 2?
7: О, как раз еще и самоката привезли.
8: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется, а мы все привезем от 15 минут.
9: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: на Юмор-ФМ.
1: Я настолько милый, что когда продавал котят, два раза чуть не купили меня.

0: Вернемся к теме нашего эфира. Спрашиваем, если бы вы были блюдом, то каким и почему? Евгений написал веселый чат. В детстве дразнили Дора-Дора помидора. Так что я, наверное, овощной салат.
1: Дора-Дора помидора.
0: Овощной салат. Вы куда-то перенесли меня в мое детство на огороде. Все с грядочки только что там. И помидорчики, и огурчики со сметанкой, и зеленью, укропчик, петрушка.
1: Все, остановись.
0: Красота.
1: Смотри, есть еще такой вариант. Вы думаете, я булочка с корицей, а я жирный беляш. Степашка написал. Степашка, да вы не жирный, вы сочный беляш.
0: Я бы сейчас, кстати, тот самый жирный беляшек-то на завтрак.
1: И я, кстати. Нет ни у кого там жирных беляшей. Несите.
0: Завезите, пожалуйста. Сергей пишет, у меня жена пастила с бананом без сахара, потому что я говорю ей, можно я пенного попью? А она мне, банан тебе, а не пенное. Это высокие взаимоотношения.
1: Однозначно. Евгеша вот написал, а я бы точно был сметанкой. Подхожу ко всему и к борщичку, и в салатик, и просто на хлебушках с сахарком. В общем, без меня практически ни одно блюдо не обходится, так сказать. Всем ням-ням-ням.
0: Мы с вами чуть только Сергеевну сейчас не потеряли. Человек от комментариев чуть слюной не захлебнулся. Что ж вы делаете?
1: Вот она, сметанка животворящая.
0: Давайте еще один комментарий озвучим, успеем это сделать. Оля пишет, доброе и бодрое, дорогие ведущие. Оля, дорогая, доброе и бодрое. Я то самое мороженое пломбир из Советского Союза в бумажном стаканчике с деревянной палочкой. Любовь, потому что хочется еще и еще.
1: Ну, кстати говоря, не знаю почему, но вот когда ел с деревянной палочки, как-то вкуснее было.
0: А у меня до сих пор, вот знаешь, момент, когда ты уже доедаешь, даже говорить не могу. И вот эта палочка касается твоего языка, это не самое приятное ощущение для меня. Вот сейчас у меня мурашки выбежали толпой по всему телу. И вот то самое ощущение, не самое приятное.
1: Ой, а я почему-то сейчас до сих пор вспоминаю этот самый сметанку и жирный беляш.
0: 915-0303-567. Если бы вы были блюдом, каким и почему?
2: Не плачь, не плачь, у нас так.

0: на Юмор-ФМ.
1: И уж точно не плакать, а улыбаться необходимо для того, чтобы стать обладателем четырехколесного друга в этом году, в 2026-м. Автомобиль за улыбку. Так называется наша суперигра, которая в самом разгаре, кстати.
2: Да, ну и, кстати, чтобы не плакать, что пропустили шутку Николая Фоменко, нужно внимательно следить за эфиром Юмор-ФМ. Ну и, кстати говоря, ловить спойлеры от ведущих Юмор-ФМ. Шутка Николая Фоменко появится вот в самое ближайшее время. Ну вот где-то в начале следующего часа.
1: Ну где-то, может быть, даже в середине.
2: Ну нет, ну где-то ближе к началу, чем к середине.
1: Ну не скажи.
2: Ну, в общем-то, вы слушаете, а потом решите, кто из нас больше прав, я или Антон.
1: Если вашей улыбки пока нет в нашем улыбайзере, сайт веселорадио.ру, именно там ей можно и нужно поделиться для того, чтобы стать претендентом на тот самый автомобиль за ту самую вашу неповторимую улыбку.
2: Да, так что все, внимание на Юмор-ФМ. И, кстати говоря, звоните нам прямо сейчас, если хотите получить классный, вкусный летний подарок. 229-2909, код Москвы 495.
1: Ну, а Дениса Клявера много не бывает. Самый лучший Дэн прямо сейчас.
0: Юмор-ФМ представляет.
3: Самый лучший.
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
4: А вот вам, друзья, история о том, что не надо на себя много брать. Ну, понимаете, не надо. Разговаривают двое супругов. Сёма, и посмотри, вот чашечки наполовину пустые, а я считаю, что они, наоборот, наполовину полные. Я у тебя оптимистка, да? Правда? Нет, Ривочка, просто тебе нужен лифчик на два размера меньше. А вот такой, понимаете, друзья, анекдот о пользе точных наук. Три математика пошли на охоту. Не записывайте, это не задача. Увидев кабана, первый математик выстрелил и промазал на метр вправо. Второй выстрелил и промазал на метр влево. Третий внимательно посмотрел на все это, что-то прикинул в уме и радостно произнес: «Мужики, все окей. В среднем мы его застрелили». Все профессии полезны, все профессии нужны. Приходит мужчина к проктологу, вот, ну и доктор ему говорит: «Здравствуйте». Он говорит: «Здравствуйте». Говорит: «Что случилось?» Он говорит: «Доктор, да я по вашему профилю, понимаете, у меня вот там вот в этом месте какой-то небольшой дискомфорт, не могли бы вы посмотреть?» Он говорит: «Да пожалуйста, снимайте штаны». Доктор все посмотрел и говорит: «Одевайся, молодой человек, не переживайте, у вас там небольшая проблемка на входе. Ну, я вам выпишу крем, специальные таблеточки, и через недельку будете у меня как новенький. Спасибо». Доктор говорит: «Пациент, ну и уже собираюсь уходить, говорит, единственное, давайте договоримся на будущее». Ну, такой принципиальный моментик, что все-таки у меня там не на входе, а на выходе.
0: Самый лучший Дэн.
4: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
5: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 16, плюс 18 градусов. Ночью опустится до плюс 9. Ветер северный до 4 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – магазин «Мир дверей».
7: Спешите! В магазинах «Мир дверей» акции. При покупке двух дверей – дверная ручка и третья дверь в подарок. Действуют скидки до 20%. Ждем вас. Костромская, 4. Герцена, 121. Карла Маркса, 7. Звоните. 530-730. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Акция действует до конца июня.
9: ИП Гуляев Алексей Евгеньевич, Огарна, ИП 315-352-50-00-27-470.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца июня.
10: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
11: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
12: «Мясной гурман» – это вкусное. Колбасы и деликатесы для всей семьи.
0: Мясной гурман.
13: Добрый день, вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы, вам сейчас придет СМС код.
14: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
15: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Русалка – это не только пухлые губки, но и богатый омега-3 и аминокислотами хвост.

0: представляют и интересуются. Добавку будете?
1: Спонсор АО «Макфа». Макароны «Макфа Wellness». Высокобелковые макароны из твердой пшеницы – идеальная основа для правильного питания и энергии каждый день. Попробуйте и ощутите пользу в каждой порции макарон «Макфа Wellness».
2: Так и есть. Доброе, бодрое и правильное утро. Здесь на Юмор-ФМ разбираемся во всяких аббревиатурах. ПП, ЗОЖ, завтрак Оли, Жени.
3: ПП, покормите, пожалуйста.
2: Покормите полностью. Тоже подходит вариант.
3: Юмор-ФМ и Макфа представляют новую игру. Добавку будете? Будем оригинально расшифровывать различные аббревиатуры, которые связаны с правильным питанием непосредственно.
2: Да. И, кстати говоря, делать это будем сейчас вместе с Юлей. Город Пятигорск, кстати говоря, на связи. Доброе, бодрое.
3: Юля, приветствуем вас.
4: Доброе, бодрое, Юмор-ФМ.
2: Юлечка, а у вас сегодня утро было прям вот правильное? Ну, в плане питания. Что было на завтрак?
4: Ну да, до сегодня, да, стараюсь придерживаться, да, правильного питания.
2: А что было?
3: Да, с салатика начали.
4: Нет, кофе. Кружечка кофе пока.
2: Mm-hmm. Кружечка кофе. Так, ну ладно, там бы, конечно, эти гастроэнтерологи много чего сказали, но мы промолчим.
3: Да, водичку с лимончиком можно, кстати, вместо кофейка с утра.
4: Ну,
3: это мы не то чтобы сильно настаиваем тогда. Давайте к правилам того, что будет происходить. Мы даем вам аббревиатуры из мира правильного питания. Ваша задача придумать какую-то оригинальную, ну или смешную по возможности, расшифровку. Справляетесь, за 30 секунд получаете приз от спонсора Макфа. Точнее, целый набор призов для отличного летнего настроения.
2: Юлечка, готовы ли вы?
4: Да, готова.
2: Тогда погнали.
0: Добавку будете?
2: Первая аббревиатура РСК.
4: Размер сыра классный.
2: О,
3: хорошо.
2: ИГ.
4: Игривый гном.
2: Игривый.
3: Сейчас было неожиданно, как игривый гном.
2: Так, ну и давайте тогда шлифанем аббревиатурой ЗОЖ.
4: Задавила огромная жаба.
3: О, да, игривый гном у меня сейчас дома досыпает, кстати, вот. Но это мой любимый вариант.
2: Я думаю, это не только у тебя, Антон. Но давайте разбираться. РСК – это рекомендуемое суточное количество. ИГ – интервальное голодание. ЗОЖ – здоровый образ жизни. Поддерживайте его, знайте правильные расшифровки и следите за своим питанием.
3: Юль.
2: Следите сейчас за звуком. Сейчас будут поздравлять вас. Ну, мне что-то подсказывают.
3: А, Юль. Юль.
4: Да, я здесь, да.
3: Это для вас. Вы получаете сразу несколько призов. Беспроводную колонку, пляжную сумку и другие подарки от Макфа для активной жизни и для правильного питания.
4: Спасибо вам большое, спасибо.
3: Вам спасибо за игру.
2: Да, ну и, кстати, в понедельник мы обязательно продолжим, поэтому звоните и участвуйте.
0: Реклама спонсора. Игорь, Оля, Саша, Таня.
5: За здоровое питание.
0: Макфа Wellness макароны.
5: У нас любят миллионы.
0: Макароны Макфа Wellness. Из твердой пшеницы с дополнительными полезными ингредиентами для правильного питания и активной жизни. Добавку будете на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто.

0: потому и не кусают.
1: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилеров.
3: В Спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белым и красно-желтыми ценниками.
4: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазине.

0: Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор ФМ.
1: Добро пожаловать в новый час. Всем, кто на одной волне с нами, друзья, продолжаем разбираться вот в каком вопросе. А если бы вы были блюдом, то каким и почему?
2: Вот, кстати, Андрей написал, что чурчхелой был бы пахлавой и горячей кукурузой. Пусть наслаждаются. Я, значит, такая подумала, ну, человек, наверное, из Сочи. Нет,
1: ну, дубна. Откуда-то явно с побережья морского.
2: Нет, Антон, дубна на проводе.
1: Да, но свежи, что называется, воспоминания об отпуске.
2: Слушайте, ну, захотелось, честно говоря, и чурчхелы, и пахлавы, и горячей кукурузы. Однозначно.
1: И захотелось побольше ваших комментариев. 915-0303-567. Пишите, если бы вы были блюдом, то каким? И почему? Ну, а здесь шутки-шоу. Ольга Мажара, студия Юмор ФМ.
2: И Антон Бурный. Всем приветики.

0: Да, о планах на оставшееся эфирное время шуток-шоу, друзья. Кто отвечает за юмор? Николай Фоменко, разумеется. Куда ж мы без него? 5 шуток про счастье услышим подряд под занавес часа.
1: Ну, кстати говоря, про счастье быть отцом, даже целым угарным папой, поведает нам Гар Дмитриев. Появится он где-то в середине часа с перлами цветов нашей жизни.
0: Да, тут угарнее, конечно, папу и не найдешь, я думаю, чем Гар Дмитриев. Нужно постараться очень, чтобы отыскать. А, ну, конечно же, Николай Фоменко появится с той самой шуткой, которую пропускать не стоит. Для чего? Для того, чтобы стать богаче на 3000 рублей, а также заполучить заветную путевку в суперфинал суперигры.
1: Автомобиль за улыбку. И если вы в нашем улыбайзере, тогда все внимание на Юмор ФМ. Ну а прямо сейчас для вас поют и шутят.
0: Шают и путят. Поют и шутят. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Наташа Краснова.
2: Плюс Стас Ярушин. Шутки дожди. Плюс Надежда

0: И снова здравствуйте, друзья! Это мы, ваши любимчики, вокалисты, юмористы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин.
1: Это шутки, песни «Плюс» на Юмор ФМ. И «Плюс» означает, что теперь короткие смешные версии популярных хитов мы поем на троих. А значит, поприветствуем нашу звездную гостью.
0: Популярный блогер, писательница, стендап-комик и невероятно красивая девушка Наташа Краснова. Солнечный Челябинск! Под бурные аплодисменты публики мы приступаем!
2: На Юмор ФМ.
0: Надя, твоя первая песня, ты начинаешь.
1: Начинаем. Из пациента музыка играет, хирург зашил в нем новенький айфон, а номер снова кто-то набирает, и врач кричит в пупок: алло, алло! Алло, алло, говорить вас не слышно!
0: Зачем зашили, я не понимаю, зачем зашили? Так, следующая моя песня, да? 10 лет уж в Антарктиде экспедиция идет. Там полярник Анатолий вахту долгую несет. Он мужчина закаленный и готовый ко всему, но без женщины так долго стало тяжко и ему. Эй, 3, 4. Косо смотрит на пингвинов, он нежней день ото дня. Косо смотрит.
2: Шутки, песни, плюс.
3: Ну, сейчас ты удивишься.
0: Давай.
3: Если вы нахмурясь выйдете из дома, если вам не в радость солнечный денек, пусть к вам прикоснется, как к своей знакомой, с вами вовсе не знакомый встречный паренек. И улыбка, без сомнения, как рукою снимет стресс. Для хорошего настроения россиянам нужен секс. Это прям...
1: Но согласна, этому можно посвящать побольше времени.
0: Спасибо, Наташа. Надя, твоя песня.
1: Так. Дурачок Антошка выпрыгнул в окошко, под окном батут, Антошка снова тут.
3: Более классно. Вот, мне такие веселые нравятся.
2: Шутки, песни, плюс.
0: Пою. Вы готовы?
1: Да, пой, давай, пожалуйста.
0: Семенович спать ложится, чтобы ночью нам присниться. Глазки закрывай, вай.
1: Не, ну понятно, ну все понятно.
3: А кто это поет такое?
0: Вай.
1: Так, что там
3: так,
1: дальше
3: я,
1: у нас?
3: Да, сейчас мой ход. Роз

0: Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
1: Именно такими являются материалы Болорс. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болорс обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болорс.

0: Новая Нива Легенд от 681 600 рублей. Только у официального дилера Мартен Лада. Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Автомобили Лада – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
2: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, комплектации «Стандарт плюс», с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Акция действует до конца месяца.
4: В «Люксе»?
5: Да-да, в «Люксе». Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в «Люкс». Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
8: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Біль за улыбку. Супер-игра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Предсказывать погоду синоптикам сильно помогает слово «местами».
2: А вот она, та самая шутка Николая Фоменко, которую кому-то из вас предстоит повторить, чтобы стать богаче сразу же. На 3000 рублей, а в перспективе заполучите путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль» за улыбку.
3: Да, и есть эта возможность у всех, кто прямо сейчас крутится с невероятной скоростью на сайте веселаярадио.ру. Можете как раз-таки наблюдать за всем, что происходит. Ну, а если вам-то вас там пока еще нет, самое время это все дело исправить. Просто делитесь улыбкой на сайте веселаярадио.ру. Быстро, легко и без бесплатно. И кто знает, может быть, именно вам позвонят прямо вот через несколько часов. Ну, а кому мы будем звонить прямо сейчас, давайте выяснять. Скажем заветное.
2: 3, 2, 1, улыбайся, стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
3: Виталий, город Балаково, голубоглазый, веселый, счастливый, как будто бы вот... С работы едет.
2: Да, ну так,
3: или на работу.
2: Сдержанно улыбается у нас.
3: Ну
2: Виталий.
3: Так он же мужчина.
2: Ну да.
3: Вы же не улыбаетесь всегда так, потому что это подозрительно. Но он...
2: Думаешь, Оля? Это действительно выглядит подозрительно.
3: Давай звонить скорее в Балаково. Там, кстати говоря, на 1 час больше, то есть 10 часов и 19 минут. И мы рассчитываем на то, что, Виталий, вы уже прям не спите и прям услышали все, что вам нужно было услышать.
2: Звоним в Балаково, звоним Виталию прямо сейчас.
3: 30 секунд есть у Виталия на все. Про все времени более чем достаточно для того, чтобы сейчас перестать с кем-то разговаривать.
2: В конце концов.
3: Да, хватит.
2: Виталий, мы вам тут денег хотим дать, а вы? Ну, давайте попытку номер 2 совершим.
3: И пусть будет такой вот длинный гудок, а потом... Алло. О, смотри.
2: Пока все, как ты загадала, Оля.
3: Так, а где алло? Алло. Алло, Виталий, чем вы там занимаетесь?
2: Виталий, это Юмор ФМ вам звонит.
3: О, а Виталий уже, кстати, с нами соединился. Виталий, доброе утро, это Юмор ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». И вы в прямом эфире.
2: Виталий, приветствуем вас.
4: Здравствуйте.
2: Здрасте.
3: Здрасте. Слушайте, вы на нас смотрите?
2: Мы на вас.
3: Да, вас выбрал наш улыбайзер. Это значит, что прямо сейчас вы можете заполучить 3000 рублей и возможность в суперфинале заполучить целый автомобиль за вашу улыбку.
2: Один только вопрос. Виталий, скажите нам, пожалуйста, какая шутка Николая Фоменко буквально только что прозвучала в эфире Юмор ФМ?
4: Извините, я только сел в машину.
2: Была бы возможность, перезвонили бы вам на 5 минуточек попозже.
3: Да, но, кстати, вполне себе можем перезвонить как-нибудь еще, потому что ваша улыбка остается в улыбайзере. Но давайте договоримся, вы, даже если выходите из машины, берите Юмор ФМ с собой, ладно?
4: Хорошо, спасибо.
3: Ну, а пока вам классной пятницы.
2: Настроение отличного, да, Виталий. Пусть все, вот сегодняшний день сложится шикарно.
4: Спасибо.
2: Пожалуйста.
3: И до новых встреч в эфире.
2: Конечно, конечно.
3: До скорых встреч.
2: Итак, да, фото Виталия остается в нашем улыбайзере. Попытка номер 2 может случиться. Если вашей улыбки пока нет, сайт веселорадио.ру. Заходите, делитесь. Ну, а данный эпизод игры будем завершать. Остается только снова запустить наш улыбайзер, чтобы ваши улыбки продолжали радовать окружающих.
3: Ведь игра продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Надеюсь, никто не станет спорить с утверждением, что дети — наше будущее. Так вот, не знаю, что у нас там в будущем с экономикой, культурой, автомобилестроением, медициной и так далее, но, судя по тем детским историям и перлам, что вы присылаете в рубрику «Угарный папа», будущее отечественного юмора в надежных руках. Кстати, вот и они, будущие звезды стендапа и короли комедии. Прошу любить и жаловать.
0: Угарный папа.
1: Степану 6 лет. Звонит своей новой подружке. «Алис, я тут подумал, давай нас будет не двое детей, а трое. Просто я тут дом нарисовал, а одна комната свободная получилась». Мама спрашивает 3-летнюю Машу, как зовут детей в ее группе в детском саду. Та с воодушевлением начинает перечислять. «Катя, Никита, ради бога». Мама в недоумении. «Прости, как?» «Ради бога». Ей воспитательница все время говорит: «Ради бога, не плачь». 4-летняя Венера расшалилась за столом, папа ей строго говорит: «Венера, доченька, когда я ем, я глух и нем». «Да», отвечает Венера, «а я нормально».
0: Угарный папа.
1: Мама вечером легла отдохнуть. 4-летний Даниил начал через нее прыгать. Мама говорит: «Данила, перестань, пожалуйста». На что сын отвечает: «Мам, ну мне же надо где-то тренироваться прыгать через козла». Мама возвращается из магазина домой. 7-летняя Полина грустная стоит в углу. Мама спрашивает: «Ты что тут стоишь?» Полина, потупив глазки, отвечает: «Ну, я решила посмотреть, что будет, если ножницами штору порезать поперек. Ну, и когда поняла, что будет, на всякий случай в угол встала».
2: Да уж, говорят, устами младенца глаголит истина. Но только не в проекте «Угарный папа». У нас устами младенца глаголит юмор. Кстати, если у вас есть смешная история про вашего младенца, смело отправляйте в Телеграм на номер +7 915 0303 567. Лучшие истории прозвучат в эфире. А пока расстанемся ненадолго. Скоро вернусь, ваш Гар Дмитриев.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ. Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
4: Только 2?
5: О, как раз еще и самоката привезли.
6: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
10: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
12: О, пани, о, пани.
11: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
13: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
14: А в Гиперленте акция «Скидка дня». Только 26 и 27 июня скидка 50% на постельное белье и всю одежду.
15: Кроме марки 365 дней, предложение ограничено, не действует в Лента Эконом.
14: Гарантия.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Что говорить, когда получаешь зарплату? Ну, здравствуй, моя малышка.

0: очереди еще несколько ваших комментариев по теме сегодняшнего эфира. Если бы вы были блюдом, то каким и почему? Интересуемся. Лили написала в веселый чат: шарлоткой была бы. И собирать всю семью у стола в теплой компании.
1: Это прекрасно, шарлотка. А если добавить еще туда шарик мороженого, вкуснятина. Вот Гузель написала: когда была на каникулах у бабушки, очень обожала свежие жареные пирожки.
0: Красота.
1: Откусывала кусочек, заливала свежие сливки с вареньем. И без разницы было, какая там начинка. Картошка или яйцо с луком. Слушайте, ну в детстве вообще какие-то вот странные сочетания были, мне кажется, прям вкусны невероятно.
0: Поймал себя на мысли, что в детстве я, кстати, ел часто довольно-таки гречку с молоком. Надо повторить.
1: Серьезно?
0: Проверить, как это в 39 лет.
1: Это ты потому что сегодня...
0: И сегодня, кстати, да, зашли мы на кухню здесь, рабочую увидели.
1: А там, значит,
0: а там человечек завтракает.
1: Гречка, молочко.
0: Татьяна пишет: я пирожное моти.
1: Ой.
0: Мягкое и нежное. Все считают меня безобидной. Но когда меня достают, могу и отпружинить.
1: Я вот, кстати говоря, как-то до моти еще пока не дошла. До тети моти, может быть, и да. А до пирожного моти нет.
0: Да, я прекрасно представляю, как выглядит моти. Но вот на вкус я тоже не пробовал.
1: Данила из Ростова-на-Дону написала: ну тогда я стейк или шашлык из шеи. А вообще, мне стыдно смотреть поросенку в глаза.
0: Во мне жира больше, чем в нем, пишет нам Данил.
1: Да, Данил, хорошего человека должно быть много, да?
0: Смиритесь.
1: Ну,
0: как это сделали мы?
1: А вот Владимир, кстати, из Электросталь написал, что если бы я был блюдом, то я был бы перловой кашей. Мало кто любит, но полезная. На самом деле, мало кто любит по одной простой причине. Долго варить эту самую перловку, а так вкусно. Вот есть гречотто, есть ризотто, есть перлотто. Ну, в общем,
0: перлетто это немножко другое. Это больше
1: Антон сворачивает
0: в напитки куда-то. 915-0303-567, друзья, есть еще время у вас оставить свой комментарий. Пишите, если были бы блюдом, то каким и почему.

0: Это вам не шутки. Это Шутки Шоу. Каждое утро на Юмор ФМ.
1: У нас, кстати, с вами, друзья, есть веская причина, веский повод заглянуть в будущее.
2: Да, мама, мама, лето на дворе, как тут только что спел Дима Маликов. 26 июля будет просто невероятный, самый настоящий летний праздник. Вкусный, веселый. Все, как мы любим. Мы обещали, что мы и в этом году устроим, и мы устроим. Пикник Юмор ФМ.
1: Именно о нем. Соответственно, три вокзала депо, всех их ждем в гастроквартале. Разумеется, не обойдемся без большого концерта с участием таких артистов, как Филатов и Кэрос, например. Галибри Мавик, Дмитрий Колдун обещал тоже заглянуть.
2: Обязательно.
1: Недавний наш гость, Султан Лагучев.
2: Да, так что ждем вас на масштабном семейном фестивале вместе с вами. И сыграем, и, значит, конкурсы устроят. Кстати, котики будут, и подарки.
1: Ну,
2: так
1: как
2: что приходите.
1: Да, как вы понимаете, список артистов неполный, разумеется.
2: Конечно.
1: Старт в 17.00, 26 июля. Гастроквартал, три вокзала, депо.
2: И, кстати, сидят, говоря, вход свободный.
1: Абсолютно верно.
2: Так что приходите, красивые, веселые, голодные. Помните, там столько будет всякой вкуснятины. И так что классно проведете время на пикнике Юмор-ФМ в гастроквартале, три вокзала, депо. Ждем всех и каждого.
1: Не менее классно. Классно проведем и ближайшую минутку. Николай Фоменко, 5 шуток про счастье прямо сейчас.
0: Фоменко, 5 шуток про счастье.
3: Счастье любит тишину, изредка нарушаемую тихими уведомлениями о поступлении денег. Как же хочется простого человеческого. Каждое утро спать до обеда. Ох уж это необъяснимое чувство счастья, когда ты хорошо получился на фотографии. Чувствую себя разбитым. Надеюсь, это на счастье. Женщина всегда приносит счастье. Сначала ты счастлив с ней, потом ты счастлив без нее.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Радиоканал Юмор ФМ Вологда для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс Погоды, сегодня в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 16, плюс 18 градусов. Ночью опустится до плюс 9. Ветер северный до 4 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Ремонт и заправка автокондиционеров. Техцентр «Автосфера». Комплексное решение, уверенное движение. Улица Дальняя, 17. Телефон 21-21-81.
1: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
2: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Речь в ЗАГСе, как лицензионное соглашение. Никому не интересно, но сказать согласен надо.

0: Бурный и Мажара.
1: Подводим итог сегодняшнего эфира. Спрашивали, если бы вы были блюдом, то каким именно и почему? Спасибо всем, кто отметился в комментарии. Спасибо, в общем-то, за ваши сообщения.
2: Ну и, пожалуй, вишенка на торте. Очень понравилась комментарий от Николая. У кого-то, кстати, может быть сегодня вот так. Доброе и бодрое, говорит он. Утром я иногда как большой переваренный пельмень. Тот, который забыли в кастрюле, когда остальные выловили.
1: Да, это утро субботы у многих, это завтра.
2: Ну, понедельник еще иногда может быть.
1: Да.
2: Но нет, давайте мы будем такими, ух, упругими, как Моти в понедельник.
1: Кстати, в понедельник и вернемся.
2: Да.
1: Шутки шоу в 7 часов утра на старте следующей рабочей недели появится в студии Юмор-ФМ. Это будет Ольга Мажара.
2: И Антон Бурный. Ты что так Мажара сказал?
1: Не знаю, так получилось.
2: В предвкушении того, что ты 2 дня меня не увидишь.
1: Ну, кстати, да. Спасибо, да, за то, что расшифровала мои чувства. Ну, а далее в эфире здесь, как она сама сказала, пирожок с яблоком.
2: С яблоком?
1: Да. Я спросил, почему. Она сказала, просто люблю пирожки с яблоком.
2: Теперь вы знаете, что подарить этой красной шапочке.
1: Настя Иванова передаст ваши приветы. Плюс ко всему, в любой момент здесь появится шутка Николая Фоменко. Не упустите. Дождитесь, когда Настя позвонит именно вам, попросит шутку повторить. Справитесь с задачей, не исказив смысл. Либо же, повторив ее дословно, заберете 3000 рублей и путевку в заветный суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: Так что всем удачи, классной пятницы и суперских выходных. Так и до понедельника. Чао-чао, мур-мур-мур, мяу-мяу.
1: Чао, пока.
2: Пока.
1: Встретимся на следующей неделе.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру. Реклама ПАО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, Украина, 120-870-0926-61. Возможно изменение расписания полетов.
3: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Ханикит и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазине.

0: Москве 10 часов утра.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Маша не машет, Катя не катит, Света не светит, Варя не варит, Люба не любит, а Даша... Даша молодец.

Если вам незачем больше в жизни гнаться, то, друзья, предлагаю вам гнаться за новеньким автомобилем, наш супер-автомобиль за улыбку. Что для этого нужно сделать? Загружайте улыбку свою на сайт веселорадио.ру. Внимательно слушайте Юмор ФМ, ловите шутки Николая Фоменко, ждете, когда же мы вам позвоним. Ну а после звонка называйте шутку, забирайте 3000 рублей и становитесь нашим суперфиналистом. А в суперфинале, возможно, именно вам может достаться новенький автомобиль. В общем, подарок классный, поэтому присоединяйтесь. Участие, кстати, бесплатное. Ну а в этом часе присоединилась к вам я, Настя Иванова. Доброе утро, здравствуйте всех с пятницей. Начинаем уже готовиться к выходным, передаем привет и поздравляем и шутим в нашем веселом чате. Номер плюс 7-915-0303-567. Пишите и не забывайте подписываться. И смешно, в финале часа послушаем «Задорного навсегда». Также услышим рубрику «Гол, ой, штанга» с Романом Юнусовым. В середине часа лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил», ну а прямо сейчас «Биг стендап». А все это, напомню, Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: Встречайте, дядь Сережа, Сургут.
1: Народ, всем привет. Я дядя Сережа, Сергей Жирихин. Как ваши дела? Как ваша жизнь семейная? Слушайте, разговаривал с одной знакомой. Она говорит, в семье самое главное – это доверие. Доверие. И вот мне мой муж на день рождения подарил пароль от собственного телефона. Я думаю, да, бюджетненько в целом. Парень умеет экономить. Но, с другой стороны, я думаю, что в семье ведь помимо доверия еще очень важно не доводить человека до состояния, когда он тебе подарит пароль от собственного телефона. Ну, потому что ни один мужчина добровольно пароль от собственного телефона не подарит. И неважно, есть у него там что-нибудь в телефоне или там есть у него там что-нибудь в телефоне. Женщина, которая хочет что-то найти, которая что-то ищет, она непременно найдет. Понимаете? Она ведь как российское правосудие. 1% оправдательных приговоров. Если попал в замес, все, точно виновен. Так что в телефоне обязательно что-нибудь найдется, даже если там вообще ничего нет. Ну и в целом, вам не кажется, что вообще в семьях, где дарят друг другу пароли от телефонов, ну, с доверием уже как бы изначально не очень, нет? Нет такого ощущения? Я ее спрашиваю, ну и что ты, как вообще, запустил уже пальчики-то в телефон? Она говорит, нет, ну что ты, я говорю, матерью клянись, она говорит, ну да, уже посмотрела. Ну потому что, ну невозможно найти женщину, у которой будет пароль от телефона, и она этим паролем не воспользуется, да? Это же как мне скажет, вот, Сереж, у тебя вот в верхнем ящике стола лежит фотография голой Марго Робби, а я такой, а, классно, ну, пойду поем, да? Нет, я говорю, ну и что ты, говорю, открыла, нарыла, что увидела? Он говорит, да ничего не нашла. Он все стер до заводских настроек, а в записной книжке оставил один номер телефона. Мой. Я говорю, ну, зато доверие, понимаешь, доверие полное. Теперь иди ищи у него второй телефон. Я бы советовал посмотреть в бардачке под сервисной книжкой на автомобиль, потому что мы, мужчины, в этих делах, честно говоря, не очень изобретательны. Вообще, обсуждали как-то с друзьями институт брака, и они вот все, они давно и счастливо, ну, видимо, счастливо женаты. Вот, ну и мы говорили, в каком возрасте жениться, кому вообще не жениться, if you know what I mean. Вот, ну и так далее. И подавляющее число моих друзей утверждало, что вот брак – это работа. Брак – это самопожертвование. Брак – это уступки. Я подумал, какие-то паршивые маркетологи у института брака, нет? Не кажется вам? Ну, пиарщики просто отвратительные. Представьте себе, что если бы вот так же продавали бы автомобиль. Типа, машина, мало того, что она сама черт знает сколько стоит, так еще и за бензин плати, техобслуживание плати, налог плати. Тут тебя пытаются ее угнать, тут тебя ее на парковке поцарапают. Если бы такие слоганы были при продаже машин, понимаете, мы бы до сих пор на лошадях ездили, я вам клянусь. С браком такая же история. Нужны какие-то новые, не знаю, более позитивные слоганы. Там, хочешь повелевать людьми? Заведи себе детей. Ну или, например, жена в любую морозную ночь у вас теплая попа под одеялком. Ну, прижался, согрелся, перезимовал. Надо вот такие слоганы, потому что брак это работа, брак это работа. На кой черт мне вторая работа, объясните мне? Я как бы на первой не так, чтобы лучший сотрудник месяца, да? А тут еще и на дому, да еще и не по профилю. Зачем? В общем, стоит об этом подумать. Спасибо большое, друзья, у меня для вас на этом все.

0: просто. Улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор.ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
0: На Юмор.ФМ 18+.
2: Реклама.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Ветеринарный центр Лапландия. Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия, 24/7. Вологда, Костромская, 5.
6: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: всем уже надуло в голову, друзья. Надуло нам что? Надуло нам пятница. И давайте будем поздравлять с этим прекрасным днем, друг другу передавать привет и поздравлять и, конечно же, шутить в нашем веселом чате. Номер плюс 7-915-0303-567. Пишите обязательно в приложении Макс, в Телеграм и просто смски можно отправлять. Ну а еще в конце этого часа послушаем Задорнова. Также услышим рубрику «Гол, ой, штанга». Ну а прямо сейчас лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил».
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм. Слово не воробей, а вот Джек воробей. Сделай добро, и тебя забудут уже завтра. Сделай фигню, и тебя запомнят навсегда. Все, что нас не убивает, делает нас льготниками. Все новое – это хорошо обколотое ботоксом старое. Лучше недоспать, чем переспать. Недосып можно доспать, пересып – отоспать нельзя. Задумайся. Это не ты моешь руки. Руки моют друг друга. А ты просто на это смотришь.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
2: Говорил, но только...

0: России на Юмор-ФМ. Денис Дорохов.
1: Для того, чтобы выглядеть презентабельно, нужна работа. А меня не берут на работу, потому что я не презентабельно выгляжу.
0: Екатерина Моргунова.
2: Освободи голову, давай иди завтракать. Сейчас эту авокадо пробовать будем.
0: Михаил Стабиенко.
3: Ты сейчас один трезвый, пугаешь двух очень сильно пьяных людей.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Я все за тебя делал, все отчеты за финансами слежу. Я за тебя в эти встречи летал в Мумбаи. Я из-за этого 4 раза от тифа лечился. Ты че?
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Велки пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: Пани, о пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Для вас ПП значит «пойду поем», а БЖУ «будет жену утром». Юмор-ФМ и Макфа представляют игру «Добавку». Будете с 15 по 29 июня в эфире «Шутки шоу». Обучаем с юмором, сложным термином. Оригинально расшифруйте аббревиатуру из мира правильного питания и получите приз. Подробности на сайте веселаярадио.ру. 16+.
8: Спонсор АО «Макфа». Макароны «Макфа Wellness» из твердой пшеницы со спирулиной. Источник пищевых волокон. Идеальная основа для правильного питания и активной жизни. Попробуйте и ощутите пользу в каждой порции макарон «Макфа Wellness».

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Очень толстый и чумазый мальчик победил сразу на двух конкурсах. Неряха года и ряха года.

0: Это веселый чат, это шутки, это приветы, это поздравления прямо сейчас, которые прозвучат здесь на Юмор-ФМ. А вы пишите, пишите, если есть что сказать. Наш номер плюс 7-915-0303-567. Самое главное, не забывайте подписываться. Итак, есть сообщение. Передать привет своим родителям Юлии и Коле, брату Диме. Мы едем в больницу, а у нас потом будет хорошая пятница. Действительно, хорошо, когда утро начинается с больницы. На самом деле, не будем переживать за наших слушателей, потому что они едут просто на плановое обследование. Вот и все. Как здорово. Вот это правильно. За здоровьем нужно своим следить. А Владимир пишет. Хочу поздравить Наталью с наступающей годовщиной. Класс. Поздравляем. Замечательному коллективу летит привет и поздравления с пятницей. Впереди выходные. Чудесной погоды всем и настроение от Анны. Анна, и мы вам желаем такой же классной погоды. А поздравьте, пожалуйста, наших детей Антона и Елену с первым юбилеем свадьбы. 5 лет, как они вместе. Вау, это круто. Это мы только с удовольствием. Так, а есть еще, значит, от Татьяны из Челябинской области такое послание. Юра, что тебе привезти из Казахстана? Напиши мне уже. Как говорится, мы теперь будем передавать и такие послания, друзья. Юрий, ну теперь уже ответьте, что вам привезти из Казахстана? Татьяна спрашивает. Друзья, продолжайте писать свои приветы, просьбы и поздравления. Веселый чат вернется ровно через час. Ну а пока послушаем гол «Ой, штанга» через несколько минут, а в финале услышим «Задорнова навсегда».
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Опасно! В эфире появляется молодой, подающий надежды радиоведущий Роман Юнусов. Трибуны замерли в ожидании нового авторского топчика комментаторских ляпов. И что-то мне подсказывает, я вас не подведу, друзья. Прибавьте громкость ваших умных колонок. Мы начинаем!
1: Гол! Штанга!
2: Да, друзья, если честно, я еще никогда не видел, чтобы этим местом отбирали мяч. Но Казимира, видимо, футболист с неограниченными возможностями. И все-таки уникальный это вид спорта марафон. Ведь спортсменов никто не заставляет. А как бегут? Да, сегодня поражение «Локомотива» так же неизбежно, как повышение тарифов на железнодорожные перевозки. Шамар идет к воротам, выходит к воротам. Забыл Шамар, зачем пришел к воротам. Как известно, шотландцы отлично играют головой. Вообще, говорят, они такими и рождаются. Пожалуй, разделю возмущение тренерского штаба. Поле откровенно не готово к игре столь высокого ранга. Где аллейки? Где скамеечки, а? Где, в конце концов, урны для курящих футболистов? Даже странно, что после таких оговорок почти все комментаторы остаются на своих рабочих местах и даже получая зарплату. Слушайте, а может они это специально, а? Чтобы и себя, и нас повеселить? Кто знает? С новой порцией комментаторских перлов обязательно к вам вернусь. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 16, плюс 18 градусов. Ночью опустится до плюс 9. Ветер северный до 4 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70 72 82.

0: Я хочу вообще составить энциклопедию всероссийской глупости. Мне столько писем приходит, я сам езжу по стране, собираю. Ой, смешная же страна у нас. В меню в баре читаю в Саратове. Что-нибудь вкусное — 300 рублей. Все. В газете статья в Хабаровске. Родственники нашли заблудившегося грибника и заблудились вместе с ним. Британское посольство, оформление анкеты на визу. Пункт. Ваш пол на дату заполнения данного документа. Только в России. Забор, автостоянка, объявление. Ворота автоматические. Точка. Открываются сторожем. Супер. Сообщение в Москве по радио. В Москве на трех кладбищах будет подключен бесплатный Wi-Fi. Я понимаю, зачем, но пишите нормально. А то в зомби верить начнешь. Ой, а на детские сады тоже вот эти воспитательницы пишут объявление. Объявление на калитке детского сада. После 9.00, уважаемые родители, после 9.00 детей через забор не перебрасывать. Россия, матушка. Название кафе в Москве — «Между ног». Отель в Питере называется «Кома». В Рязани парикмахерская — «Баба Яга». Фирма такси в Саратове — «Бешеные черепашки». Кому это приходит на ум? Почему сосиски копченые назвали «Ядрёна копоть»? Ценник на базаре. Среднеазиаты ж пишут, они и говорить не могут, а еще писать пытаются. Ценник. Нектарин, в скобках, брытый персик. В Новосибирске название киоска в одно слово. В рот компот.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
4: «Пятерочка» выручает!
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру. Реклама ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. Угрянь. 120-870-0926-61. Возможно изменение в расписании полетов.
8: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
9: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
10: Вот можно было весь день играть.
11: Мир игр стал ее реальностью.
12: Я в игре?
13: Чего плачешь-то?
14: Ты же хотел поиграть.
13: Вот поиграешь.
11: Летом всякое бывает. Побег из Колбора. Уже в кино. 6+.

0: В Москве 11:00.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Если вы постоянно путаете название маслин и оливок, просто запомните, оливки оливкового цвета.

0: а если вы потеряли где-то свою или своего любимого, то давайте его искать. В веселом чате можете кинуть нам объявление, мы обязательно найдем. Может быть, вообще в целом просто найдем во вторую половину. А вдруг соединим сердца, которые давно ищут друг друга. Ну и, конечно же, передадим привет и поздравим, и пошутим. Для этого существует веселый чат на Юмор.ФМ. Пишите. Номер наш +7 915 0303567. У микрофона вас всех приветствую. Я Настя Иванова. Всем привет. Здравствуйте. Я же все это и передам. Ну а чтобы как-то поднять настроение, подготовить, так скажем, себя к выходным, знаете, с юмористической точки зрения, послушаем наши любимые шутки. В финале тройка анекдотов Игоря Маменко. Также услышим лучшие миниатюры проекта «Лига городов». В середине часа ничего продавать не будем, ну а вы ничего покупать не будете. Будем только смеяться над нашей фирменной нерекламой. А прямо сейчас любимое народное скейт-шоу «Однажды в России». А все это, напомню, Юмор.ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор.ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в ресторане».
2: И вот с этого самого дня я для себя принял твердое решение. Все, больше не пью. Больше ни капли. Потому что задора былого уже нету. Да и мне уже, извините, не 20 лет, да, здоровье не то. Просто сидишь грустный и пьяный, смотришь фотографии, как ты был веселый и пьяный. Зато теперь, через 2 дня, как я не пью, я постоянно чувствую, знаете, ну как вам объяснить, такую легкость. Такая легкость у меня.
3: Круто, круто, Миш. Только мы тебя не спрашивали.
2: Голова ясная, мысли не путанные. Да, и постоянное ощущение вот этой, как вам объяснить?
4: Легкости, Миш.
2: Да, легкости.
5: А, добрый, меня зовут Валентин. Я ваш официант, что будете?
4: А, мы еще не выбрали. Сейчас, секундочку. Да.
3: Так, а есть у вас какой-то пиварик, что прям свежий? Вот только кегу открыли.
5: Да, конечно, конечно.
2: Пацаны, вы что, вы выпивать собрались, что ли?
3: Ну да.
4: Оу. А что, новый Миша не может быть рядом с алкоголем? Или есть вероятность, если новый Миша окажется рядом с алкоголем, то может появиться старый Миша?
2: Нормально? Да не, не, парни, это не проблема. Для меня это не проблема.
4: Ну, мы можем, да?
2: Да, конечно, да, если хотите, берите. Просто я себя уже пересобрал. Знаешь, я внутри себя поломал и заново слепил. И теперь у меня, знаете, постоянное ощущение какое-то, ну, как вам объяснить?
3: Легкости, наверное.
4: Давай.
3: А давайте 0,5 темненько.
4: Угу.
3: Ага, и пивной сет вот этот номер 6, который с греночкой.
5: Ну, прекрасный выбор, да.
4: Ага. Так ты походил, значит, да? Так, а как мы походим? А мы с козырей походим, родная. А есть у вас водочка в морозилочке? Есть такая?
5: Да, есть. Специально 12 часов для вас мерзло.
4: Ай, тащи сюда ее. Только не говори этой лялечке про меня, а то она меня боится. Мама, что я заказал? А что я заказал? Ай, мама.
2: Тебя в шоке, конечно, Денис.
4: Что такое?
2: Да ничего, ты сидишь, радуешься, что тебе скоро водку принесут. Денис, тебе несчастье принесут. Не благополучие. Не, я не знаю, там, как вам объяснить, какую-то легкость, понимаешь? Тебе водку принесут, это отрава, а ты радуешься сидишь.
4: А, все нормально, Миш?
2: Да ну, нет, это не агрессия, вы не подумайте. Нет, да конечно, нет. Если хотите, я... Просто я за себя радуюсь, что я больше не такой абрыганец, как вы двое.
3: Нормально.
5: Итак, господа, прошу.
3: Ой-ой-ой-ой, целую ваши руки. Как быстро, а?
4: Целую тебя везде, братан, где захочешь.
2: Вы, конечно, биомусор конченый, пацаны.
4: Почему?
2: Ну, вот вам лишь бы что-то в жерло в свое залить и все. Не, жизнь, конечно, ваша, вам решать, но я просто вам пытаюсь донести, что можно от других вещей кайфовать. От хорошей книги, от природы, от общения с людьми. И вот тогда у вас появится, ну как вам это объяснить, легкость, понимаете? А вы просто, ну, травите себя и...
3: Ну... Похоже на тост.
4: Да.
3: Да.
4: Давай. Тост.
2: Вообще не похоже на тост. Вообще нет.
1: «Однажды в России».

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Подарки, которые вызывают улыбку. Детали, которые делают дом уютным. Магазин «Красивые вещи» – это место, где живет вдохновение. Интерьерные украшения, коллекционные куклы, сувениры с характером для вас и ваших близких. «Красивые вещи». Дарите эмоции красиво. Ждем вас на Герцена, 68.
3: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В любой непонятной ситуации читай русскую классику. Там все у всех намного хуже.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
1: Кто там тебе пишет? Баба твои?
2: Ты не мужик, ты тряпка.
1: Да куда ты поворачиваешь? Здесь направо.
2: Нет, сегодня никак. Голова болит.
1: Между нами все кончено.
3: Вы устали от скандалов, истерик и драк? Мечтаете об идеальной спутнице жизни?
4: А такие вообще существуют?
3: Женская консультация номер 666 с гордостью представляет. Гала Передолова. Ваша идеальная спутница. Гала – женщина с железными нервами. Гала – любит готовить, стирать и наводить порядок. Гала – собеседник. Собутыльник. Надежный бизнес-партнер и мастер спорта по плоским утехам международного класса.
4: Сказочная женщина.
3: Проверена тремя официальными и 12 гражданскими браками. Полностью готова к очередным идеальным отношениям. Гала Передолова. Красотою лепа, бровми союзна, голова не болит.
5: Чего тебе еще надо, собака?
6: Да вроде больше ничего и не надо.
5: Ну так и женись, хороняка.
3: Гала Передолова. Женись, хороняка. Адрес Галы, телефон Галы и фото Галы в купальнике ждут вас на сайте за первого встречного точка пара.
7: Хватит переплачивать за мобильную связь! Пришло время недоплачивать!
3: Какофон. Оператор связи. Какофон предлагает действительно недорогие тарифные планы. Алло, вас не слышно. Я перезвоню. Кто говорит? Я в тоннеле. А также гибкие скидки на мобильный интернет по тарифам «Затык», «Залип», «Завис» и «Минуточку».
8: Я перешел на Какофон и забыл о переплатах.
9: О, минуточку. Мне как раз звонят.
8: Алло, алло, вас не слышно. Алло, алло.
3: Какофон. В трубке буль-буль, шум-бурум-бум и хрясь. Забудь о гигантских расходах на связь. Какофон.
8: Алло, алло, алло. Вас не слышно? Перезвоните.
3: Перезвонят. Куда они денутся?
10: Какофон.
3: Предпочитаете ходить босиком или желаете помучиться?
11: Лучше, конечно, помучиться.
3: Сеть обувных магазинов «Мозолька». Недорогая мужская и женская обувь для клиентов с высоким болевым порогом.
12: Ой, ай!
3: Жмет, давит, натирает.
12: Это просто сущее мучение.
3: «Мозолька». Потерпите, и все пройдет.
13: А есть у вас что-нибудь изысканное?
3: Ну, разумеется. Новая женская коллекция «Испанский сапог». Для очень терпеливых модниц.
13: Надо срочно померить.
3: И непременно оцените наше спецпредложение. Купите любую пару обуви и получите упаковку болеутоляющего средства в подарок. Сеть обувных магазинов «Мозолька».
13: Ой, ай!
3: Ничего, до свадьбы заживет.
0: На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
2: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
8: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбора. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
9: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыж». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Я тут задумался, почему у неработающих алкашей всегда есть деньги на выпивку, а у работающего меня нет.

0: Это веселый чат на Юмор ФМ. Шутим, передаю привет и желаем друг другу чего-нибудь хорошего. Например, вот есть такое сообщение от Ольги из Воскресенска. Желаю хорошего дня моим Марине и Светлане. Передали. Мы тоже желаем вам всем хорошего дня. Елена пишет нам. Добрый день, мое любимое радио Юмор ФМ. Я хотела бы, чтобы у меня все было хорошо. И, кстати, здесь еще Елена пишет про продолжение, в продолжении темы утреннего шоу. Елена, спасибо вам большое, что вы об этом написали. Мы теперь знаем, что вы хотели бы быть хинкалиной. С класс. Тогда, получается, буду вас не Еленой называть, а хинкалиной. Вот, спасибо, Елена, что поделились с нами. Оксана пишет, передает привет своему любимому супругу Михаилу Микрюкову. Желает ему всего классного. Они с детьми его ждут и любят. Так, всем спокойной пятницы и хорошего настроения. Привет любимому мужу, который сейчас за рулем. Я люблю тебя и спокойной тебе дороги от Елены. Елена, видимо, у вас сегодня какое-то спокойное настроение. Так, значит, дальше идем. Андрей передает привет своей любимой Екатерине. А, кстати, еще есть сообщение от Евгении, которая поздравляет Косову Кристину с днем рождения. Счастья, любви, хороших моментов в жизни. Люби и будь любима от Евгении из Новокузнецка. Данное послание. Друзья, продолжайте писать. Продолжайте. Даже если хочется вам поделиться, какой едой вы бы были, тоже нам об этом напишите. Ну а пока вы пишете, послушаем лучшие миниатюры проекта «Лиг городов» через несколько минут. А в финале услышим анекдоты Игоря Маменко. Не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Сейчас хотят запретить карты Таро, а это значит, что будущее мы сможем узнать только из рилсов вот с этим человеком.
1: Байден, ты грязный ковбой. Услышь меня, Вашингтон похорошеет при Собянине. Франция вступит в БРИКС, как одна из африканских стран. На День Благодарения американцы будут жарить друг друга, а потом еще и съедят друг друга. Смеетесь, это смешно. А мы будем процветать. В России вырастет демография. За первого ребенка будут давать второго. Значит, сборная России по футболу будет обыгрывать всех, потому что наши соперники будут играть голодными. Поэтому не надо шутить со мной. Тут другие ребята. Это Россия, Россия. Германия, Польша, Литва, вы получите газ. Потому что Россия всегда заботится о новых регионах. Все, остальное ты увидишь в рилсах или в Симпсонах. Грязный ковбой, ненавижу тебя. Убирайся прочь, уходи отсюда.
2: Команда имени Янковского. Азов.
3: Эзотерика в последнее время начинает набирать большую популярность. Я боюсь, что скоро она может стать выше закона.
4: Добрый день! Сегодня слушается дело Янковского Эдуарда Станиславовича. Он обвиняется в хищении в особо крупном размере, а именно 1,5 миллиарда рублей. Прокурор, прошу.
5: Да, Ваша честь, вот выписка из его банковской карты, на нее поступило как раз 1,5 миллиарда рублей.
4: Аргументировано.
6: А вот выписка из его натальной карты. У него Венера в Водолее.
4: Тоже аргументировано.
6: А еще у него асцендент в Козероге.
5: Наши эксперты выявили, что на него влияли третьи лица, это значит, кража была в сговоре.
4: Плюс 10 лет к сроку.
6: Мы выяснили, что на него влиял коридор затмений, значит, действие было совершено в состоянии аффекта.
4: Минус 10 лет.
6: А еще у него Лилит в Овне, второй дом в Деве, Луна, секстиль, Нептун и Солнце в Водолее.
4: Черт, мы вышли в минус на 5 лет. Так, смотрите, значит, вы можете один раз кого-то ударить, что-то репостнуть или украсть человека, но на чуть-чуть.
5: А может, мы будем придерживаться уголовного кодекса?
4: Пожалуйста, вот ваш уголовный кодекс. Называйте страницу и строчку.
5: С ума сошли совсем.
4: Все. Значит, учитывая все приведенные доказательства и доводы, суд постановил освободить подсудимого в зале суда.
5: Вы что, с ума сошли? Вы только что стендапера на 19 лет посадили за шутку, вырванную из контекста.
4: А нечего в ноябре рождаться, Скорпион!
2: Суперпроект ТНТ, это Лига Городов. На Юмор ФМ. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
7: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде облачно с прояснениями без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 16, плюс 18 градусов. Ночью опустится до плюс 9. Ветер северный до 4 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – магазин «Мир дверей».
8: Пишите! В магазинах «Мир дверей» акции. При покупке двух дверей дверная ручка и третья дверь в подарок. Действуют скидки до 20%. Ждем вас! Костромская 4, Герцена 121, Карла Маркса 7. Звоните 530-730. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Акция действует до конца июня.
10: ИП Гуляев Алексей Евгеньевич, Огарна ИП 315-352-50-00-27-470.
2: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
11: Альпийские, баварские, французские.
12: Сережа, что ты делаешь?
11: Путешествую.
12: С открытым ртом и причмокивая?
11: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
13: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
2: «Мясной гурман».
14: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром.
15: Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская 4. Телефон 54 67 48.
16: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
17: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если вы услышали, как ваша жена говорит по телефону подруге «мой такой же», то это стопроцентная гарантия того, что вас там не хвалят.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Что-то ты неважно выглядишь. Сколько тебе лет?
2: А у девушек, между прочим, не культурно возраст спрашивать. Ёб, так ты еще и девушка.
3: Два молдаванина подходят к памятнику Пушкину. Один говорит: все-таки прекрасный писатель, как тут ни крути. Отличный поэт Алексей Пушкин. Говорит: Алексей, Александр Пушкин, Алексей — это Лев Толстой.
1: Глухой вор вскрыл гараж и обнаружил внутри рок-группу.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
4: Жизнь как рояль. Для кого-то спирт, а для кого-то музыка.
0: И все танцуют. Выходным и большим праздником. Вечером с 6 до 10.
5: Танцуют все!
0: Шутки и танцы.
4: Гражданин, вам песня. Пляшите.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: В Спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
7: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
9: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
10: Мы не хмуримся и продолжаем.
9: Новости, от которых хочется улыбаться.
11: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
9: Веселые песни.
11: Поднимите мне зарплату.
9: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
12: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
9: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: российской столице полдень.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Когда у отца семерых детей лопнуло терпение, он стал отцом восьмерых детей.

0: Ну, даже первого встречного, кстати, можно будет и прокатить на своем новеньком автомобиле, если вы вдруг его выиграете в нашей супер-игре «Автомобиль за улыбку». Для этого необходимо присоединиться, конечно же, к нашей игре на сайте веселорадио.ру и попытать удачу. А вот если вы уже с нами, то внимательно слушайте «Юмор-ФМ», потому что через несколько минут прозвучит шутка Николая Фоменко, и я кому-то из вас позвоню. Ну, а я, это Настя Иванова, всем привет, здравствуйте, начинаем мы с вами новый час. В этом часе еще и помимо шутки будет, конечно же, веселый чат, где будут ваши шутки, приветы и поздравления, поэтому пишите. Ну, а еще и смешного послушаем в финале Жванецкого. Также услышим анекдоты самого лучшего Дэна в середине часа сайте с юмором, а прямо сейчас тот самый КВН. А все это, напомню, Юмор ФМ, шутки, песни, «Автомобиль за улыбку».
1: Юмор ФМ представляет. Снова наша сзади. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная «Татнефти», город Альметьевск.
2: Мы заметили, что наши российские рэп-исполнители постоянно в своих песнях рекламируют зарубежные бренды. Ну вот, послушайте.
3: Папа дал мне денег, чтобы лейбл становился круче. Я пошел их тратить в ЦУМе, взял себе Rolex и Gucci.
2: Мы считаем, что наши отечественные бренды достойны такой рекламы не меньше.
4: Всем пиз, сосем Барбарис, Ярослав, Никита, Григорий, с вами группа Цикорий.

0: мазью Вишневского.
1: Видали, видали, видали, из кожзама сандалии. Видали, видали, видали, свитер с оленем связали.
0: Ты можешь быть мега крут, настоящей легендой. Никогда не забывайте российские бренды. Рэпер, актер, бизнесмен, председатель жюри КВН.
1: Все мы в детстве грызли один гематоген.
2: Новогодний эфир Первого канала смотрит очень много людей. Но есть одна программа, которую не смотрит никто. Это выпуск новостей 1 января в 6 утра.
3: Доброе утро. На часах ровно 6:00. В студии я, Максим, вытащил короткую спичку Шарафутдинов. Хочется процитировать гимн КВН. Для кого, для чего? Но мы начинаем наш выпуск. Сергей Семенович Собянин сегодня торжественно открыл холодильник, выпил минералку и похорошел при самом себе. В Саранске приземлилась летающая тарелка. Лионель Месси перешел в казанский Акбарс. Я могу говорить, что хочу. Меня все равно никто не смотрит. На некоторых каналах так круглый год делают. Чрезвычайное происшествие. Магазин разливного пива в Мытищах начал работу уже в 5 утра. Первыми на место прибыли оперативники. И, как мне подсказывают мои коллеги, нужно говорить чуть потише, а то башка раскалывается. На этом пока все. В студии был Максим Шарафутдинов. В общем, увидимся завтра. Хотя кого я обманываю? До встречи 8 января.
4: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
1: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
4: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
5: Офис-маркет.

0: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Свой гараж со старыми ржавыми «Жигулями» Михалыч

0: с нежностью называл «точка G».
1: Автомобиль за улыбку.
2: Прозвучала шутка Николая Фоменко, запустился наш улыбайзер. Можете, кстати, последить, как он работает на сайте веселорадио.ру в прямой трансляции. Посмотреть, как крутятся ваши улыбки или улыбки тех, кто загрузил просто, да, свои улыбки. А кто еще не загрузил, друзья, напомню правила. Вы делаете фотографии, загружаете их на сайт веселорадио.ру, внимательно слушаете Юмор-ФМ, ловите шутки Николая Фоменко, ждете, когда же мы вам позвоним. Ну а после звонка ваша задача правильно назвать шутку, забрать 3000 рублей, стать нашим суперфиналистом и, возможно, в суперфинале забрать у нас главный приз – новенький автомобиль. Предлагаю вам не терять время и прямо сейчас вступить в нашу игру. Ну а пока я перехожу к этому эпизоду. Самое время сказать улыбайзер. Стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Милейший Ильшат из города Баймак. Надеюсь, что я правильно поставил ударение в вашем городе. Но если что, сейчас Ильшат меня поправит. Самое важное, нам до него дозвониться. Ильшат, пожалуйста, подойдите к своему мобильному телефону. Мы сейчас будем набирать ваш номер. Вся страна волнуется, желает вам удачи. А я звоню. Так, номер набрали. Ага. Так, Ильшат, попробуем до вас дозвониться еще раз. Пожалуйста, подойдите к своему мобильному телефону, возьмите трубку. Так, Ильшат. Нет, не дозвонимся мы сегодня до Ильшата, но ничего страшного. Возможно, занят наш абонент, уважаемый. Не хочет он сейчас с нами разговаривать, хочет говорить с кем-то другим. Но ничего, ничего, по правилам нашей игры Ильшат в любом случае мы оставляем в нашем улыбайзере. Возможно, мы ему еще раз позвоним. Самое главное, чтобы он уже точно взял трубку и назвал нам шутку. Да, забрал 3000 и отправился в суперфинал. Кстати, друзья, это может случиться с каждым. Самое главное, присоединяйтесь к нашей игре на сайте веселорадио.ру. Вот сегодня загрузили улыбку, а уж завтра можем позвонить именно вам. И тогда, возможно, именно вам мы подарим новенький автомобиль уже под Новый год. Присоединяйтесь. Ну, а этот эпизод игры я завершаю. Раскручу улыбайзер, чтобы мы вновь любовались вашими фотками. Игра продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Так, друзья, ну а у нас ровно месяц до невероятного события. 26 июля мы приглашаем всех и каждого на наш очень веселый, вкусный и музыкальный пикник Юмор ФМ. Встречаемся мы с вами в гастроквартале 3 вокзала Депо. Вас ждет грандиозный концерт. Филатов и Кэрос, Галибри и Мавик, Дмитрий Колдун, Султан Лагучев, Венера, LX24 и многие другие артисты будут с нами в этот день. 26 июля в 17 часов мы с вами встречаемся. Срочно ставьте напоминание.
1: ФМ представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете.
2: Сатья, здравствуйте. У меня очень ревнивый молодой человек. Он ревнует ко всем подряд. Особенно к моему лучшему другу, а мы с ним дружим со школы. Как мне быть в данной ситуации?
1: Сатья отвечает.
3: У меня несколько вопросов. Первое. Начнем с друга, с которым вы дружите со школы. Это прям друг?
2: Да.
3: Друг. Вы же с ним не спите?
2: Нет.
3: Нет, да. Он же тебя, конечно же, не хочет.
2: Ну, он же друг. Мне никакого физического...
3: Я расскажу анекдот. Бабушка вызывает ветеринара. Говорит, у меня аномалия. Говорит, какая аномалия? У меня кошка котят родила. Она говорит, в смысле? Это не аномалия. Она не выходит из дома, она дома сидит, а котят рожает и рожает. Наверняка это что-то, ну, инопланетное, либо божественное. Ну, заинтересовались, приходят, смотрят кошку, изучают, там, туда. Вдруг из спальни выходит кот. Они говорят, в смысле, бабушка? Это же кот! Она говорит, да вы что? Он ее брат. Запомни, мужчина никогда не дружит с женщиной, если она ему сексуально не привлекательна. Твой друг со школы тебя хочет постоянно.
1: Сатья с юмором.
4: Здравствуйте, Сатья. У меня сломался ноутбук. Могу ли я попросить ухажера починить его? В целом, можно ли просить ухажеров в бытовой помощи?
3: Да, можно. Да, ухажера просить можно, но... Не нужно рассчитывать, что он это делать обязан. Он может сказать, я вообще ничего не понимаю в этом. Если он специалист, то да. Ну, это то же самое. У меня сломался унитаз. Почини. Он, так я айтишник. И что? И тут женщина достает козырь. Ты что, не мужик? Как будто эта фраза, она сразу дает мужчине плюс 600 профессий. Поэтому да, попросить можно. Но ожидать не надо. Ты попросила, ну, там ставишь плюсики, минусики, и смотришь по факту. Он тебе не должен, ну, допустим, он это сделал. Если ты замужем, можно попросить решить проблему. Вот, допустим, моя жена никогда меня не попросит отремонтировать ноутбук. Она скажет, у меня сломался. Хотя она, скорее всего, скажет, у меня, ну, некрасивый, толстый. Ну, вы знаете, да, если ноутбук толстый, он уже некрасивый. Мы с ним очень похожи. И я решу ее проблему каким-то образом. Ну, заплющу его.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на

0: Star.fm представляет Остап Бендер.
1: Всю контрабанду делают в Одессе на Малой Арнаутской улице.
0: Отец Федор.
2: Не корысти ради, а токмо во исполнение воли больной жены.
0: И даже мадам Грицацуева.
2: А стул зачем забрал?
0: Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+. Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Для вас ПП — значит, пойду поем, а БЖУ — будить жену утром. Юмор-ФМ и Макфа представляют игру «Добавку будете» с 15 по 29 июня в эфире «Шутки-шоу». Обучаем с юмором, сложным термином. Оригинально расшифруйте аббревиатуру из мира правильного питания и получите приз. Подробности на сайте веселаярадио.ру. 16+.
5: Спонсор АО «Макфа». Макароны «Макфа Wellness» из твердой пшеницы с куркумой. Источник пищевых волокон. Идеальная основа для правильного питания и активной жизни. Попробуйте и ощутите пользу в каждой порции макарон «Макфа Wellness».
6: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
9: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
10: О, пани, о, пани.
9: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
11: Три новые короткие истории.
12: Я конь богатырский. Хотя нет, я богатырь конский.
11: Три богатыря, ни дня без подвига три. Уже в кино.
13: Будет с кем силушкой помериться.
11: Категория 6+.
14: Колзу против Сереги. Родригес против Бузовой. Кока против Семи. Киркоров против Серебкиной.
15: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
14: Смотри новые

0: Это веселый чат, это шутки, это привет, это поздравления. Традиционно, друзья, традиционно ничего не меняем, чтобы, вот знаете, был где-то островок спокойствия и стабильности. Это веселый чат. Привет, шутки, поздравляем, прямо сейчас ваши прозвучат. Если вы не успели написать, вот номер, +7 915 0303 567, пишите. Значит, семье Араповым и Бухаровым желаю хорошо отдохнуть на озере. Отличного настроения и удачного улова, написала Татьяна из города Миас. Идем дальше. Значит, есть вот такое сообщение Сергею. Желает хорошего настроения его супруга Татьяна. Класс. Варвара нам пишет. Коллеги и от всей души поздравляют Абрамову Марию с юбилеем, с 30-летием. Желаем процветания, здоровья, счастья, успехов в исполнении желаний. Мы, конечно же, присоединяемся. Абрамову Марию вас тоже поздравляем. Привет, Надя, в город Челябинск. Попросите, просит нас напомнить ей, что сегодня пятница. Это значит, что в огород я не поеду, написал Сергей. Не знаю, что это значит, но, видимо, Надежда все должна понять сама. Солнечный привет из Стерлитамака. Передаю привет Султану моего сердца, моему любимому Марселю. Я тебя очень люблю. Спасибо тебе за все, твоя Динара. Так. И Елена желает своей дочке Викусе здоровья и очень сильно ее любит. Так, друзья, продолжайте признаваться в любви, продолжайте присылать свои поздравления и приветы. Ну, а пока вы пишете, мы слушаем анекдот самого лучшего Дэна через несколько минут, а в финале послушаем Жванецкого.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Друзья, избавляться от вредных привычек надо стремительно, не дожидаясь, так сказать, перитонита. В аптеке мужчина средних лет подходит к прилавку и говорит: «Здравствуйте». «Здравствуйте, что вам?» Говорит: «Дайте мне, пожалуйста, один презерватив». «Один презерватив?» «Да, один презерватив». «А почему всего один?» «Ну, как вам сказать, решил бросить».
3: Девушки, помните, не все тренинги одинаково полезны. Вот, например, в городском ДК идет тренинг по улучшению взаимоотношений в семье. Полон зал женщин, купивших за баснословные деньги билеты, ловят каждое слово и даже что-то записывают. На сцене коуч берет микрофон и говорит: «Милые дамы, запомните, если накормить мужчину мясом, он ляжет в постель сытым. А если к мясу добавить две бутылки водки, то еще и одетым, и обутым».
4: В любой ситуации настоящий гусар не изменяет себе. Итак, середина 19 века, Россия, Санкт-Петербург, горит бордель. Все суетятся, бегают, кричат: «Пожар! Пожар! Воды! Воды!» Тут так достаточно размеренно открывается дверь, оттуда выглядывает подвыпивший гусар в одних рейтузах и говорит: «А в 17 номер шампанского!»
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
5: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 8. Завтра ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
8: Вот смотрите, вам больше подходит надежный и практичный Havail M6 или обновленный и еще более функциональный Havail Jolion?
9: Да, я сам решу, наверное.
8: А что если брутальный и уверенный на бездорожье Dargo? Или, может быть, пришло время для Havail F7?
9: Сам решу.
8: Решайте сами, каким будет ваш новый Havail. Приезжайте в автосалон «Авангард» и получите выгодное предложение на покупку. Новый Havail. Народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-2. 21.
10: Добрый день, вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы, вам сейчас придет СМС с кодом.
11: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
5: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если я храплю, не надо толкать меня в бок. Я сбиваюсь и начинаю сначала.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Ребята, я считаю, это лето. Лето, берег моря. Ребята, я считаю, что не стоит брать по 100 грамм водочки, селедочку с картошечкой, редисочку. Да, масло сливочного не стоит брать. День такой прекрасный, море голубое, спортом надо, спортом. Значит так, я предлагаю не брать по 100 грамм водочки, селедочку, картошечку с укропчиком, огурчиков соленых, брынзочки свеженькой, беленькой, салатика помидорного, редисочки со сметанкой. Ни к чему. Солнце жарит, народ на пляже, а здесь хоть и видно море, но в стороне. Да, договорились? Я рад. Значит, я повторяю, не берем по 150 грамм водочки, огурчиков, яблочек моченых, селедочки с картошечкой разваристой, политой маслицем. Дальше не берем редисочки со сметанкой, сока томатного со льдом и отбивную. А кто записывает? А не надо записывать. Мы ж как раз не берем по 200 грамм водочки. Остро охлажденной селедочки, салатика из огурчиков, икры из синеньких с чесночком кусочками. Только не натертый, а кусочками. Картошечки горячие с укропчиком и борща. Да, и борща украинского наваристого. Обязательно с пампушечкой. Вот, кстати, он у вас с пампушечкой, борщ? Да, не берем. Нет. А вы могли бы сделать гуся? Можете. Нет, не надо. Мы просто так зашли. Узнаем и уйдем. Поймите, день такой хороший, все плавают, загорают. Вон турник, все подтягиваются, разминаются. Что же мы, как идиоты, по 250 грамм водочки, томатный сок со льдом. А зачем селедочка с картошечкой, масло сливочное, редисочка и борщ, на главное, в горшочке горячий, с пампушечкой и чесночком. И какое-то такое свиное отбивное на второе. Тогда уже и мороженое с вареньями, и кофе с коньяком. Нет, видите, что у вас получилось? Нет, нет, не пойдет. Вычеркиваем все. Значит так, из холодного вычеркиваем, двоеточие. По 300 грамм водочки. Нет, ну постарайтесь вычеркнуть как следует, чтобы даже буквочки не было видно. Значит, 300 грамм водочки вычеркиваем. Вычеркиваем селедочку. У вас какая? Баночная, толстенькая, с лучком, колечками, уксусом, подсолнечным маслом. А можно и в горчичном соусе. А картошечка горячая с укропчиком? Нет, вот сама картошечка молодая. Вычеркиваем. Вычеркиваем салатик помидорный, огурчики. Нет, нет, мы идем плавать, купаться, загорать. Что значит принесли? Значит, унесите по 350 грамм водочки. Унесите так. Также хлеб свежий, белый, горячий, с хрустящей корочкой, масло сливочное со льдом, икру из синеньких, капусточку квашеную с сахаром. Мы все это есть не будем. Мы пойдем на пляж и там подохнем, захлебнувшись слюной, вися на их проклятом турнике. Все.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Ставкар. Реклама.
0: Ссанъёнг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
4: Я Влад Кобяков. Погнали в кино.
5: Ну давай! Развлекаться тоже нужно уметь.
4: Распаковка. В кино с 25 июня.
6: Ты просто-просто пушка, малышка, безделушка, любимая игрушка.
4: 6+.
7: В Спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
8: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
9: Феномен в мире детской литературы скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня. Бронируйте скорее места.
10: 6+.

0: Италии. C13.00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Если бы женщины умели договариваться, дружить и слышать голос разума, невеста не кидала бы букет, стоя спиной, а вручала бы той из подруг, которая вот впрямь нужно уже.

заходите во все мессенджеры, друзья, и пишите нам привет, и шутки, и поздравления свои, потому что веселый чат совсем скоро. Будем все передавать, всех поздравлять. Кстати, я уверена, что сегодня огромное количество свадеб. А почему? А потому что, между прочим, сегодня 26.06.2026. Вот так. И если вы еще не загадали желание, сделайте это прямо сейчас. Ну, а если вдруг все-таки у кого-то действительно сегодня свадьба, мы вас поздравляем! Пусть будет ваша жизнь такая же бесконечная. Ну и, конечно же, поздравим вас еще и классным юмором. Например, в этом часе мы с вами послушаем рубрику «Что тебе зволите?». Также услышим 5 шуток Фоменко про детей. В середине часа наш Гар Дмитриев, угарный папа с детскими перлами. Ну а прямо сейчас проект «Шутки и песни», где Стас Ярушин и Люся Чеботина будут шутить и петь для вас. У микрофона с вами я, Настя Иванова. Всем привет, здравствуйте. А все это Юмор ФМ. «Шутки и песни», «Автомобиль за улыбку».

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Просто все. Два веселых человека встретились поболтать о том, о чем и немного поприкалываться над популярными хитами. Так и появились шутки-песни на Юмор ФМ. С вами Стас Ярушин и Люся Чеботина. Зрители в студии создают атмосферу праздника. И сейчас мы вам споем.

0: Девицу успокойте, и так устали сильно, а тут еще вы бесите стабильно.
1: Бедная Лёлька.
2: Я представляю, Оля в маршрутке. Давай, Стас.
1: Родительский дом, а мне 35. Отец намекнул, пора бы съезжать.

0: Кто придумал кулебяка?
1: Назвали же?
0: Кулебяка.
1: Бифидок кулебяка.
0: Вообще, просто кулебяка. Можно пирожок с мясом?
1: Да, уже. Пельмени еще. Что это такое?
2: Я пытался уехать в Израиль. Я брал острую бритву и правил себя.
0: Мы бы не влюбились с тобой и не поженились тем паче, если б я не тяпнула, если б я не тяпнула чачи.
3: Очередные фантастические 3 минуты музыкального юмора пролетели как одно мгновение. Вам снова все понравилось, и скажем за это спасибо Люсе Чеботиной.
0: Ваши аплодисменты Стасу Ярушину.
3: Шутки, песни на Юмор ФМ. Мы ненадолго улетим, но обязательно вернемся.
4: Песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки,

0: Реклама.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца июня.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Siemens Avanta». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Офис Маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Кресло компьютерное, офисное от 1490 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Я считаю, что можно бесконечно слушать, как трещит костер, как плещется вода и как шутят наши дети. Треск костра и плеск воды оставим для Грушинского фестиваля, а у нас юмор дошкольного и школьного возраста. Только лучшее. 3, 2, 1. Приступим.
0: Угарный папа.
1: Внучке Еве 4 года. Вечером бабушка ей говорит: «Ева, ты уже большая, собирай свои игрушки сама». Ева в ответ: «Бабуль, вы там с дедом определитесь уже. А то как помаду брать — маленькая, как игрушки собирать — сразу большая». Даше 3 года, и она давно мечтает о домашнем хомячке. Мама категорически против. Даша с папой заходит в зоомагазин купить корм для рыбок. По традиции девочка залипает у клетки с хомяками и вновь просит купить ей хотя бы одного. Папа в ответ: «Даш, ну ты же знаешь, что мама очень рассердится». «Да? Ну ладно, пойдем, пап. Когда мама помрет, тогда хомячка и купим». У 5-летней Камилы спрашивают: «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» «Ну, мама моя бухгалтер, но я хочу быть как папа. Никто не знает, где и кем он работает, но деньги приносит».
0: Угарный папа.
1: Варе 3 года. Мама готовит обед и спрашивает: «Доченька, тебе салатик порезать?» «Да», — отвечает Варя. Мама порезала овощи, добавила сметану и зовет дочь к столу. Варя смотрит на тарелку и громко заявляет: «Что это за бледно-то ты мне тут подсунула? Вообще-то салатик должен быть с маслицем». Лада 5 лет сидит на кухне, рисует козлят и рассуждает про себя: «Вот эта мама, она будет козочкой. А вот я буду козленочком». Отец вмешивается: «А папа кем будет?» Дочь, немного подумав, отвечает: «А вот это папа, он будет козлина». Вот многие меня спрашивают, где я беру все эти шедевры детского юмора. Все просто. Мне их присылают родители на единый номер Telegram +7 915 0303 567. А я отсекаю все лишнее и читаю только лучшее. А у вас есть смешная история про ваших детей? Пишите, договоримся. А к этой минуте у меня все. Вернусь обязательно.

0: Дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Купил своей девушке крем для ухода, а она не уходит.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Девушка бывает права в двух случаях. В каких? Никто не знает.
2: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Рекламно-информационная программа «Добавку будете?».
4: Слушай, солнце, а силу воли можно сдать в багаж?
5: Зачем?
4: Вручную кладь не проходит. Перевес килограммов на 10 моих обещаний самому себе.
5: Бесполезно. Сила воли в отпуск вообще не летает. У нее аллергия. На шведский стол.
4: Тогда хоть бы здравый смысл подоспел. До вылета еще неделя.
5: А он уже здесь. Хозяйничает на кухне.
4: А чем это так аппетитно пахнет?
5: Сегодня на ужин паста Макфа Wellness из твердой пшеницы с мукой из виноградной косточки.
4: Какие необычные макароны. Цвет прямо как у спелого красного винограда.
5: Красивый бонус. Главное, это источник природных антиоксидантов и железа.
4: Вот, железо, это уже серьезно.
5: Особенно для человека, который за неделю до отпуска внезапно вспомнил про пробежки.
4: Я не внезапно, системно, все 7 дней.
5: А при физических нагрузках железо особенно важно, помогает доставлять кислород к мышцам.
4: Вот, значит, я все делаю правильно.
5: А паста Макфа Wellness идеально подходит для правильного питания и отличная основа для самых разных блюд.
4: Получается, баланс здоровья и красоты начинается вовсе не по понедельникам.
5: А за правильным ужином добавку будешь?
4: Буду. И силу воли больше не дожидаемся. У меня теперь железо.
3: Макфа Wellness. Баланс здоровья и красоты.
6: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир с вами заодно.
8: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыж». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Только в России в рекламе грузоперевозок среди преимуществ указывают, что грузчики трезвые.

0: так ждала тебя, Вова.
1: Веселый чат. Так, признавайтесь, у кого сегодня праздничное событие в эту красивую дату. 26.06.2026. Я хочу напомнить всем об этом, поэтому, друзья, давайте же загадаем желание и поздравим всех с этим прекрасным днем. Номер наш плюс 7-915-0303-567. Просто ищем повод, знаете, чем себя порадовать. Ну, ради чего? Почему? По какой причине? Вот, пожалуйста, нашли. Кстати, вот Сергей себя радует и пишет, что сегодня загадал самое большое желание встретить свою вторую половину. Надеюсь, что оно обязательно сбудется. Сергей, конечно. Даже не сомневаюсь, что ваше желание сбудется. Прям так скажу, исполнено. Просто дождитесь. Идем дальше. Елена пишет. Веселое радио. Передай привет моему любимому мужчине Анатолию. Самый лучший, добрый и заботливый мужчина. Я его очень сильно люблю. Верим. Передали. Идем дальше. Привет моей любимой Кариночке. Пожелайте ей удачного завершения рабочей недели и скажите, что я очень сильно ее люблю. Дмитрий из Макеевки. Передали. Есть сообщение от Виктора, который желает хорошего дня всем. А, значит, большой привет Константину из Саранска от Виталика. Передали. Светлана желает классного дня всем тем, кто слушает Юмор.ФМ и хороших выходных. Супер. А, есть еще сообщение от Игоря, который передает привет своей любимой Оле, а также всем тем, кто сейчас уже отдыхает. Желает всем насладиться этим прекрасным летним днем. Друзья, продолжайте, кстати, наслаждаться и приветами с поздравлениями. В Юморе на заказ будет Кирилл Горин с вами буквально через 27 минут. Ну а пока ждем, послушаем 5 шуток Фоменко и рубрику «Ждите, извольте».
2: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Хоменко. 5 шуток про детей.
1: Спящий ребенок – это не только мило, но и наконец-то!
2: Мама для грудного младенца – это сисадмин.
1: Ничто так не украшает квартиру, как маленький ребенок с фломастером.
2: На детском утреннике сын водителя маршрутки возглавил хоровод и собрал со всех по 30 рублей.
1: У ведущего «Спокойной ночи, малыши» свело палец. И у Степашки появился кадык.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 8. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
6: Качественные, конечно.
7: Надежные, чтобы потом не было проблем.
5: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
8: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
9: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
10: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.

0: Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
2: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
3: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Хочется варенчик со сметаной и холодца с хреном, и на Мальдивы, но есть только хрен.

0: шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: И не только рассказываю, но и приглашаю вас в увлекательное путешествие во времени и пространстве. Например, сейчас мы перенесемся в 19 век, в романтическую и прекрасную Францию. А веселыми историями из жизни нас порадует сам Александр Дюма.
0: Шутите, зволите!
1: Во время своего путешествия по Российской империи автор «Трех мушкетеров» посетил Тбилиси. Владелец большой книжной лавки пригласил его зайти посмотреть товар. А за день до этого книготорговец велел все полки заполнить исключительно произведениями Дюма, а все остальные спрятать подальше. Классик французской литературы зашел в лавку и удивленно воскликнул. «А где же книги других писателей?» «Они все проданы», — еле сумел выговорить растерявшийся владелец магазина. Однажды Александр Дюма прогуливался в зоологическом саду с красивой молодой дамой. Та была в полном восторге от увиденного, но более всего ее поразил какой-то олень с четырьмя рогами вместо двух. Дама поинтересовалась у своего спутника, что это за животное. Дюма отреагировал моментально. «Я полагаю, что это олень-вдовец, который снова женился». Александр Дюма не раз участвовал в дуэлях. Ну, самая известная дуэль писателя произошла из-за лишних слов, сказанных на светском приеме у известной в Париже дамы. А вот условия дуэли были необычны. Участники тянули жребий, и тот, кто доставал записку со словом «смерть», должен был застрелиться. Этим счастливчиком и оказался Дюма. Писатель взял пистолет, удалился в соседнюю комнату и закрыл дверь. Хлопнул выстрел, повисла скорбная тишина. Через мгновение дверь распахнулась, и смеющийся Дюма вышел из комнаты со словами: «Увы, господа, я стрелял, но я промахнулся».
0: Шутить изволите?
1: Что же, Александр Дюма на время удалился, и мне, пожалуй, пора. Обязательно вернусь с новыми забавными историями из жизни замечательных людей. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
3: Фоменко, фейк-радио!
2: Да, детка.

0: Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
0: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
4: «Пятерочка» выручает!
5: Чем только черт не шутит, «Юмор-ФМ» собрал все самое смешное и музитивное.
6: Мы не хмуримся и продолжаем.
5: Новости, от которых хочется улыбаться.
7: Только одна история – правда, все остальное мы придумали.
5: Веселые песни.
7: Поднимите мне зарплату.
5: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
8: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
5: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ.
9: 16+. «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так» в театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.

0: в российской столице 2 часа дня.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Парная консультация у психолога. Это когда за твои деньги в твоем присутствии твоей жене объясняют, почему ты козел.

0: заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселоерадио.ру. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: Абсолютно правильно, это юмор на заказ на просторах самого веселого радио страны. То самое место и время, где каждый из вас может взять и заказать свою любимую рубрику. Также здесь можно передавать друг другу приветы, поздравлять с любыми событиями и датами. Ну и самое главное, даже в любви признаться можно, и все это возможно по нашему единому и неизменному номеру. И вот этот номер, записывайте. +7 915 0303 567. Сообщения принимаем и в Макс, и в Телеграм, и даже в СМС-формате. Главное, когда пишете, не забывайте указывать, от кого и кому направляете свое послание. Ну а тем временем с вами в студии Кирилл Горин, и всем привет, здравствуйте. Мы начнем с первой партии сообщений. Сергей передает привет своей любимой жене Виктории, дочке Александре, и желает всей стране хорошего дня. Артур направляет пламенный поцелуй своей любимой жене Ангелине и говорит вам, что сильно-сильно вас любит. А здесь же у нас на связи Рязань. Полина говорит привет своему мужу Артему. Ну и специально для вас и на всю страну прямо сейчас. Большой стендап.

0: Встречайте, Лилия Аверина, Новокузнецк.
1: Всем привет. Со мной недавно произошло радостное событие. Мне впервые за 30 лет написал биологический отец. Как думаете, что? Ну, он спросил, как скинуть видео в ВК. Ну, уже не интересно, где он эти 30 лет был. Интересно, да, что там за видос. Ну, я ему объяснила, потому что я хорошая дочь, воспитанная не им. И он скинул видео, как горячая вода на морозе замерзает. И вы знаете, я думаю, хорошо, что они с мамой расстались. Ну, просто если человека так обычный факт из физики удивил, вряд ли он из семьи за какой-то ссору ушел. Нет, скорее всего, просто вот так побежал за воздушным змеем. И так бежал, пока не увидел, как горячая вода на морозе замерзает. Больше отец мне не писал. Мне хочется верить, что это какая-то проверка, что за пару сообщений ВКонтакте он все обо мне узнал. Ну, смотрите, писать умеет, смартфон есть. Теперь и видела видео, как горячая вода на морозе замерзает. В целом, дочь к жизни готова. Хуже было бы, если бы он написал: «Я тут в конкурсе участвую, сделай репост, важен каждый голос». Мать тоже попроси, а то она мне что-то в Одноклассниках не отвечает. Вообще, мама с папой, когда развелась, она в этот же день вырезала его со всех свадебных фоток. Вот это, я понимаю, поставила точку. Ну, их не восстановить, как недавно удаленные, потому что она в это же ведро картошку почистила. Ну, я вообще не хочу замуж. Просто у меня мама замужем была 5 раз. Ее в ЗАГСе, когда видят, прям ржать начинают. Там, если регистраторша текст забудет, мама и подсказать что-то может. Ну, мама меня тоже постоянно спрашивает: «Лиль, когда замуж, когда замуж?» Я думаю, серьезно? Ну, ты разве за меня еще не сходила? Там же план на 5 поколений вперед выполнил. Просто мне советуют выйти замуж человек, у которого за плечами 5 неудачных браков. Ну, это как полностью забинтованный чувак будет говорить: «Охрененный самокат! Сам на таком гоняю, бери!» У меня было 4 отчима. Меня из садика разные люди забирали. Ну, представляете, 4 отчима, я к третьему старалась уже не привязываться. Я смотрю, как мужчина вещи распаковывает, и думаю: ну, я бы на твоем месте так не спешила. Я свою мать знаю. Ну, у меня 10 бабушек и дедушек. У меня в Пасху телеграм разрывается вообще. Знаете, меня не напрягают сообщения в соцсетях. Вот что реально бесит, так это телефонный звонок. Просто в эпоху соцсетей телефонный звонок, ну, это что-то враждебное, что-то из банка, что-то, после чего, не дай бог, еще в дверь позвонят. Ну, и вряд ли с ними кто-то с энтузиазмом разговаривает. Да, скорее всего, эти работники колл-центра за смену могут собрать новый альбом Шнуру. Мне кажется, если им кто-то вежливо ответит, там прям переспросят: «Вы мне?» Я как-то решила идти до конца, отвечать на все вопросы, слушать всю информацию. В какой-то момент девушка с колл-центра сама сливаться начала. Ну, она как будто до этого места в беседе никогда не доходила. Там такая паника была. Она в какой-то момент просто трубку бросила. Представляете, как она растерялась, если бы я ей еще перезвонила? У меня на этом все. Спасибо большое.

0: Реклама.
1: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50-04-20. С легким паром.
5: Офис Маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Комплект «Стол плюс тумба» от 5500 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
6: Последний школьный вечер? Нет,

0: твои условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Я уже в том возрасте, когда нужно, чтобы мужчина платил за меня в поликлинике, а не в ресторане.

0: сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Фиксируйте номер и не забывайте. Передает сообщение Аркадий своей любимой жене Алене и дочке Светлане. Желаем вам всем отличного дня. Передает привет своему любимому мужу Игорю. 11,5 счастливых лет. Очень ценю его и люблю. Написала такое сообщение Екатерина. Ну а мы вам желаем всей от всей команды Юмор ФМ, чтобы вот у вас еще вот столько же, и умножаем это еще и на 10. Класс, пусть все будет только хорошо. Варвара поздравляет свою самую любимую подружку Абрамову Машеньку. Поздравляет ее с юбилеем и годовщиной свадьбы. Желает вам быть всегда такой же милой, доброй, отзывчивой. И говорит, пусть все мечты сбываются, пусть сегодня все будет только для тебя. Правильно. Главное, не забывайте про свою красивую улыбку. Ну и это еще не все. Денис говорит привет всем своим коллегам, направляет пламенный поцелуй своей самой любимой даме сердца, зовут ее Диана. Также на связи Ростов-на-Дону Виктор передает привет своим родным, маме Елене и папе Александру, и своей сестре Ирине в том числе, и говорит вам, желает всем классного настроения. А еще Екатерина передает привет своим дочкам Насте и Софии. Ну и для вас, по вашей просьбе, на всю страну прямо сейчас брутальные цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил».
0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм. Закон Ома. Денег нет, сиди дома. Шаг влево, шаг вправо, два шага. Если плохо видишь, открой глаза. Когда я ныряю в бассейн, бассейн задерживает дыхание. Однажды я закрыл глаза. Так появился сон. Мой друг упал с самоката, и теперь он мне не друг. Ведь друзья на дороге не валяются. Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты. Я такого не говорил. Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Замечено, что люди к интимной жизни часто подходят, ну, вот прямо вот серьезно. Прямо как будто, ну, Газпром. Прямо как будто все вот защищает диссертацию. Такие лица, такие. Валерий, начинайте процесс. Фрикции подвезли. Не могли бы вы приступить? То есть надо снизить немножко серьезности в сексе.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль. Озон.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количество призов, срок, вместе и порядки получения на zon.ru 16+.
1: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в Театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
2: Три новые короткие истории.
3: Я конь богатырский. Хотя нет, я богатырь конский.
2: Три богатыря, ни дня без подвига три. Уже в кино.
4: Будет с кем силушкой помериться.
2: Категория 6+.
5: Толсу против Сереги. Родригес против Бузовой. Кока против Севиль. Киркоров против Серебкиной.
6: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
5: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую». Завтра в 9 вечера на

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: До сих пор не могу поверить в то, что я грею воду, чтобы помыться, в умной мультиварке, которой я могу управлять с мобильного телефона.

0: признание. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: И мы продолжаем. Степан передает привет своим родным и близким. И отдельный привет своей жене Анастасии и самой любимой маме Татьяне. Говорит вам, что вы у него самые-самые лучшие. Ирина из Самары направляет привет мужу Дине и своим сыновьям Марку и Илье и просит вас улыбаться. Напоминает вам, что она вас всех сильно любит. А вот Егор говорит привет всей стране и отдельный привет Новосибирску. И своей жене Анне. Он улетает. Вы его луч света. Вот так он и написал. Луч света в этом мире, и он вас очень сильно любит. Плюс есть пламенный поцелуй от Вики мужу Артуру. Ну, а я тем временем напоминаю, если вы хотите, чтобы ваши родные и близкие, ну или, например, коллеги услышали послание в прямом эфире, то просто возьмите и направьте его нам. И вот куда это все можно направить. Номер +7 915 0303 567. Сообщения принимаем и в Телеграм, и в Макс, и в СМС формате. Поэтому пишите прямо сейчас и не забывайте подписываться. И еще один привет от Никиты своей жене Тамаре. Он направляется и для вас прямо сейчас тот самый КВН.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Уральские пельмени». Город Екатеринбург.
3: «Уральские пельмени» — на что, где, как, где.
4: Приветствую вас в самом интеллектуальном казино, где можно заработать деньги своим собственным умом.
5: Кто это говорит?
6: Не знаю. Давай спросим. Если ты девица красная, то что у тебя с голосом?
4: Начинаем игру. Итак, первый раунд. Уважаемые уральские пельмени, вам пишет Анна Ивановна Рогалева из Воткинска.
7: Эй, что началось-то, я не понял сейчас. Мы сами себе пишем.
4: Вопрос задает сама Анна Ивановна.
8: Уважаемые знатоки.
9: Здрасте.
8: Мой вопрос связан с одеждой. Как вы видите, на мне синяя юбка. А в 16 веке за то, что я надела бы эту юбку, меня сожгли бы на костре. Теперь вопрос, почему?
4: Время пошло.
6: Гладиолус! Ты тупой, что ли? При чем здесь гладиолус? Она в синей юбке. В 16 веке ее бы сожгли на костре. Тебя спрашивают, почему? Так и надо отвечать. Потому что гладиолус.
4: Время.
6: 5:50.
4: Кто будет отвечать?
7: Отвечать будет Друзь.
4: Подождите, Друзь, а где он?
7: Не знаю, ваши проблемы, ищите, спрашивайте.
4: Может быть, я вас удивлю, господа КВНчики, но в нашей игре отвечать должен тот, кто сидит за столом.
7: Что за новшество, не знаете?
6: Ну что, гладиолус? Потому что гладиолус.
4: Итак, ваш ответ?
6: Потому что гладиолус.
4: Значит, вы считаете, что в 16 веке женщину в синей юбке сожгли бы на костре, потому что гладиолус?
6: Да, мы так считаем.
4: Ну что ж, послушаем правильный ответ.
8: Уважаемые знатоки, если бы я надела синюю юбку в 16 веке, меня сожгли бы на костре, потому что гладиолус.
4: Телезрители, вы, конечно же, понимаете, что никакие это не гладиолусы. Мы просто попросили Анну Ивановну записать 40 тысяч вариантов ответов, среди которых по нелепой случайности был и гладиолус. Мы это сделали для того, чтобы не расстраивать ребят в самом начале игры. Но не волнуйтесь, на счете это никак не отразится. Итак, счет 1-0 в пользу телезрителей.
0: Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

Мы вновь с вашими сообщениями. Лена Аникина и Вера Ишатуры поздравляют стеблянка Наталью с годовщиной свадьбы. Будь самой счастливой, красивой и здоровой. Класс! От всей команды Юмор ФМ присоединяемся и также вас поздравляем с этим прекрасным днем. Сергей поздравляет своего младшего сына с днем рождения. Не знаю имя сына Сергея, но сын Сергея, ваш папа вас поздравляет, и мы тоже. Пусть у вас все будет только отлично. Сергей уже другой передает привет своей жене Александре и говорит вам, что сильно-сильно вас любит. И просьба у него одна есть к вам, маленькая такая, не грустить, написал. Егор передает привет всему Нижневартовску и своей жене Дарье в том числе. И еще один привет у нас от Степана, который улетает своей всей стране и любимой супруге Веронике. Ну и для вас прямо сейчас протоколы нелепых преступлений, и все это в рубрике «Реалити-криминалити».

0: Игорь Мухич.
1: Всем привет! В очередной раз задержанные в качестве писателей-сатириков. Мы их стараемся держать вместе, может, не знаю, команда КВН получится. Ведущий Игорь Мухич. Итак, мы начинаем КПЗ.
2: Реалити криминалити.
1: Отсутствие магнитолы в автомобиле каршеринга после моего пользования им объясняется необходимостью его дозаправки, так как ехать было еще далеко, бензин заканчивался, а денег в салоне я не обнаружил. В свое оправдание могу сказать, что без музыки машина двигаться может, а без топлива – нет. 7 марта задержанный сдал золотые украшения Нефашевой в ломбард. По его словам, на вырученные средства он хотел сделать ей подарок на Международный женский день. Потерпевший сам спровоцировал меня на нанесение побоев радостным внешним видом и довольной улыбкой, когда я ехал уставший с работы. Кража личных вещей Моисеенко с веранды ее загородного дома произошла во время того, когда она занималась медитацией на этой веранде. Как объяснила пострадавшая, в этот момент она соединилась с космосом, и земные дела отошли на второй план. При этом на очной ставке задержанные Рытвин и Ахитбеков показали, что вынесли стиральную машинку и холодильник, когда Моисеенко спала. И напоследок, граждане, не нарушайте закон и не попадайте в полицейские протоколы. Будет не до смеху. Это я вам как следователь говорю. Услышимся на Юмор ФМ. Честь имею.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 8. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха до плюс 20 градусов. Спонсор прогноза погоды – магазин «Мир дверей».
4: Спешите! В магазинах «Мир дверей» акции. При покупке двух дверей – дверная ручка и третья дверь в подарок. Действуют скидки до 20%. Ждем вас. Костромская 4, Герцена 121, Карла Маркса 7. Звоните 530-730. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Акция действует до конца июня.
6: ИП Гуляев Алексей Евгеньевич, Огарно ИП 315-352-5200-27-470.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.
7: Реклама. Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: Мясной гурман.
11: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артик Аст, The Hatters, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на «Муз-ТВ». В пятницу в 22:30. Категория 16+.
12: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Вот скажите, а вот согласно правилам этикета, в какой руке во время еды должен быть смартфон?

0: на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: И финальная тройка сообщений к этому часу. Семья Федечкиных из Киржача сердечно поздравляет любимую сестренку и дочку с днем рождения. Желает вам крепкого здоровья и всего хорошего. Дмитрий передает привет своей жене Алене и дочке Саше и желает вам отличного отдыха. А вот Егор из Перми направляет привет своим коллегам Артему, Роману, Михаилу и напоминает вам, что совсем скоро уже выходные, пишет Дат. Ну, а я, кстати, думаю, что самое время сделать перерыв на чай или кофе и просто немного взять и отдохнуть. Тем временем вернемся к вашим сообщениям уже в середине следующего часа. В рамках веселого чата все это произойдет. Ну, а я напомню вам номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567. Телеграм, Макс и СМС. Пишите прямо сейчас. И самое главное, не забывайте подписываться. И под занавес часа вашему вниманию легендарный Михаил Задорнов навсегда.

0: письмо мне прислал парень. Все, как вы говорите. Я вам раньше не верил, теперь верю. Позвонил в ЖЭК, в подъезде у нас не работает выключатель. Ответ, женский голос мне отвечает. Идите в соседний подъезд, там есть выключатель. Другой парень написал, в нашем доме замкнутый круг. Одни козлы постоянно открывают дверь в подъезде, чтобы его проветрить от запахов. Другие козлы постоянно в подъезде гадят, потому что дверь всегда открыта. Ой, а эти цитаты исследовательских протоколов, такая жизнь видна нашинская за ними. На Кутузовском проспекте у дома номер 7 произошло убийство, пострадавших нет.
1: Ну нет.
0: Так, убийство, а остальное нет, нормально. Пострадавший бросил в меня топор, вы заметьте. Интрига нормальная. Пострадавший бросил в меня топор, я зачитался. А, вот в чем дело. Топор ударил меня по лбу, отскочил и ранил пострадавшего. Вернувшись из командировки, гражданин такой-то обнаружил у себя в ванной голого соседа, после чего пытался покончить его жизнь самоубийством. А это милиционер пишет, после обыска у самогонщицы Сидоровой, я и сержант Красюк никак не могли найти входную дверь. Когда Красюк устал и уснул в туалете, дверь я все-таки нашел. Но зачем я ее принес в отделение милиции? Гаишник написал, по дороге на двухколесном мотоцикле ехали трое пьяных. На мой приказ остановиться водитель крикнул, четвертого не возьмем. Парень из Иваново мне написал, купил плавки. Плавки, на этикетке написано «не мочить». Друг мой, Владимир Качан, купил лекарство от шума в ушах. От шума в ушах. На пачке написано «побочные эффекты, тошнота, рвота, шум в ушах». Плакат на железнодорожной станции. Внимание! Прикосновение к этим проводам высокого напряжения вызовет мгновенную смерть. В скобках нарушители будут оштрафованы. Школьный туалет. На бачке унитаза рядом с кнопкой спуска. Если по-другому не понимаете, делит. Парк аттракционов в Москве. Батут. Детям 50 рублей, взрослым 100 рублей, остальным 200.
1: Это кому остальным?
0: Инструкция для кондуктора в автобусе. Если пассажиру стало плохо, его нужно уложить на спину, расстегнуть одежду и дальше, не верю своим глазам, приподнять головной конец. Я дурак, думал, у меня голова. Головной конец у меня. Кемеровская область, таблички на окне ларька. Ларек работает до наступления тьмы. В овощном магазине табличка. При покупке товара на сумму свыше 30 тысяч рублей пучок укропа в подарок.

0: Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово. Но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
7: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
8: Вот как можно было весь день играть.
9: Мир игр стал ее реальностью.
10: Я в игре.
11: Чего плачешь-то?
10: Ты же хотел поиграть.
11: Вот поиграешь.
9: Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Уже в кино. 6+.
12: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
13: Привет, это Влад Кобяков, и я приглашаю всех в кинотеатры на мой новый фильм «Распаковка». Покупайте билеты заранее, успейте занять самые лучшие места. До встречи! «Распаковка» в кино с 25 июня. 6+.

0: на столичных 15.00. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Что такое уйти по-русски?
2: Долго прощаться, выпить весь алкоголь, остаться ночевать.

0: Ну а мы здесь помним все и вам напомним тоже. Если вдруг кто-то из вас забыл, по-прежнему просто и совершенно бесплатно можно получить шанс выиграть автомобиль в финале этого года. Для участия в игре нужно сделать селфи улыбки, загрузить фото на сайте веселое-радио.ру. Ну и далее остается только ловить автомобильные шутки Фоменко в эфире Юмор-ФМ. Ну а для остальных у меня есть уже послание для всех тех, кто в игре. В этом часе совсем скоро где-то прозвучит заветная шутка Николая Фоменко. Вам нужно будет взять трубку и правильно повторить заветную ту самую шутку. Поэтому ждите нашего звонка и звонить вам буду я. Зовут меня Кирилл Горин. Всем привет, здравствуйте. А еще через полчаса с удовольствием озвучу ваши шутки, привет и поздравления. Признание в любви и любые другие послания сделают в нашем веселом чате. Но перед этим напомню номер для сообщений. +7 915 0303 567. Телеграм, Макс и СМС. А вот теперь о юморе и смешно. В финале часа услышим тройку анекдотов Игоря Маменко. Немного ранее насладимся лучшими фрагментами шоу «Лиги городов» и обязательно послушаем нашу фирменную не рекламу. Та самая реклама, которая на самом деле не продают, а только веселит и улыбает. И через несколько секунд вашему вниманию скетч-шоу «Однажды в России». Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. Однажды в Белом доме.
2: Ау! Ау, помогите, я заблудился.
3: Господин президент, вы нас звали?
2: Сенатор Кевин, слава богу, вы здесь. Я заблудился, что происходит?
3: Господин президент, это елка. Мы просто украсили ваш кабинет, скоро же Новый год.
4: Да, и у нас остались считанные деньки, чтобы ввести еще больше санкций против России.
3: О, да.
2: Слушайте, по поводу санкций, я вот что подумал. Все-таки праздник, может быть, сделаем новогодний подарок. Я предлагаю отменить что-то из того, что мы им до этого запрещали. Я предлагаю вернуть русским Netflix.
4: Так, а вроде уже не надо, им же официально разрешили пиратствовать.
2: Что? Пиратствовать?
4: Да.
2: То есть бухать ром, грабить корабли и жучить портовых девчат? От всего этого их удерживал только Netflix? Господи, что мы натворили? Может быть, тогда опять разрешить им покупать наши айфоны?
4: Так, а вроде тоже уже не надо. Просто когда мы им запретили их покупать, они купили их в 3 раза больше. Почему-то русским больше нравится намутить телефон, чем купить.
2: Ну тогда можно разрешить русским наши фильмы. Хотя, с другой стороны, я слышал, они очень крутые. Они полетели снимать фильм в космос.
3: Хм. Ну хоть вы об этом помните.
2: Кстати, а почему мы не летаем снимать фильмы в космос?
3: У нас есть графика. У нас есть люди, которые нарисуют космос.
2: То есть вы хотите сказать, русским проще полететь в космос, снимать фильм про космос, чем научить человека рисовать? Охренеть! Что будет, когда русские придумают фильм про апокалипсис? Я не хочу умирать из-за киношки «Спирисильд».
4: Господин президент, а разрешите поинтересоваться, зачем вам что-то дарить России?
2: Потому что задолбал наш американский Новый год. Ничего в нем интересного, веселого нет. Вы посмотрите, что мы делаем. Мы просто сидим всей семьей и смотрим на носок. А я хочу веселья. Я хочу праздника, как у русских. С их любимыми русскими, китайскими, бенгальскими огнями.
3: С чем?
2: Бенгальские огни – это такие праздничные штуки, русские их очень сильно любят, которые сначала задолбаешься поджигать, пока они загорятся, зажигалка превращается в лаву. Но когда она разгорается, они горят во все стороны. Просто во все стороны летит огонь. В кофту, в кота, в еду. А еще мне нужен русский дождик.
3: Что еще за дождик?
2: Это праздничный алюминий. Русские очень мелко нарезают лист алюминия и вешают на новогоднюю елку.
3: Но зачем? Это красиво?
2: В теории должно было быть. Но на практике я еще ни разу не видел, чтобы это было красиво. Ими просто целый день рыгает и какает кот. Короче, мне нужен русский Новый год. Чтоб в руке что-то горело, на елке был алюминий, я жег бумагу и кидал ее в алкоголь.
3: Господи, какой ужас. Но зачем?
2: Это же логично. Чтобы сбылось желание. Слушайте, я очень устал. Отменяем все санкции. Ха-ха, я вас разыграл. Опа!
1: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ.

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия», 24/7. Вологда, Костромская, 5.
5: Офис-маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Кресло компьютерное, офисное от 1490 рублей. Вологда, Белозерское шоссе, 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
6: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастье.

0: России можно украсть денег на строительстве дорог, купить на них дорогую машину и разбить ее о плохие дороги.
1: Прозвучала, наконец-то, заветная шутка Николая Фоменко. Какая шутка? А та самая автомобильная, за повторение которой, за правильное повторение которой вы получаете в моменте 3000 рублей и отправляетесь в суперфинал игры «Автомобиль за улыбку». Чтобы принять участие, нужно просто улыбнуться на камеру смартфона и загрузить фото на сайте веселаярадио.ру. Участие в игре абсолютно бесплатное. Присоединяйтесь прямо сейчас и загружайте свою фотографию в наш

0: фирменный улыбайзер. И чтобы повысить шансы, приглашайте в игру всех, кого знаете. Друзей, родных, близких, коллег, даже соседей по квартире, хотел сказать. По лестничной площадке, по дачным участкам, где угодно. Повышайте шанс на выигрыш, и в финале этого года уже вместе будете кататься на новом автомобиле. Ну а мы переходим к нашему следующему этапу и останавливаем наш фирменный улыбайзер. Для этого говорим два заветных слова. Итак, улыбайзер, стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
0: И наш фирменный улыбайзер выбирает максимально скромную, прекрасную при этом улыбку Светланы из Мурманска. Итак, Светлана, я набираю прямо сейчас ваш номер телефона, и мы будем узнавать, слушаете ли вы Юмор ФМ и можете ли повторить ту самую заветную шутку в эфире на всю страну. Светлана из Мурманска, готовьтесь, набирая ваши цифры. Номер телефона мы набрали. Остается нам дождаться соединения, которое, к сожалению, сейчас было соединение, но вот гудки, вот эти вот не очень приятное звучание. Почему? Потому что Светлана, скорее всего, с кем-то разговаривает по телефону. Что мы делаем? Мы просто повторно еще раз набираем номер телефона. Искренне надеюсь, что все получится, что Светлана вдруг сейчас услышала себя, услышала свое имя по радио и, соответственно, скажет: я вам перезвоню, подождите, у меня игра «Автомобиль за улыбку», шутку надо повторить. Так, набираю ваш номер еще раз. Кадр 1, дубль 2. Так, набрали. Надеюсь, что наша мечта сейчас сбудется, и Светлана возьмет телефон и, конечно же, сможет ответить в эфире на всю страну и повторить ту самую заветную шутку Николая Фоменко. Напоминаю, для участия нужно только улыбнуться на камеру смартфона и загрузить фото на сайте веселое-радио.ру. Где же наше соединение? Где наше заветное соединение? К сожалению, не сегодня. Честно признаюсь, я буду сильно грустить, но не в эфире, а где-нибудь за кадром, чтобы этого не было видно, потому что здесь мы продолжаем улыбаться, делаем это каждый день и постоянно, потому что только благодаря вашей улыбке каждого человека по отдельности вы можете выиграть в финале этого года автомобиль, опять же повторюсь, за свою неповторимую, замечательную улыбку. Для участия, еще раз напомню, участие бесплатное. Не перестану это вам говорить, потому что это просто, совершенно просто. И опять же повторю, бесплатно. Улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите фото на сайте веселорадио.ру и ловите автомобильные шутки Фоменко в эфире Юмор ФМ. Все очень просто, и самое главное, приглашайте в игру всех, кого знаете, чтобы повысить шансы на выигрыш. Ну а данный эпизод игры у нас сыгран, нам остается только заново раскрутить наш фирменный улыбайзер, и все это для того, чтобы ваши потрясающие улыбки продолжили радовать нас на сайте Юмор ФМ. Почему? Подсказываю, потому что игра «Автомобиль за улыбку» продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: у нас... Лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: А мне вот не надо. На всю ночь и на час не надо. Мне буквально отдышаться, освежиться, присесть. Короче, я к вам на минуточку.
2: Нет проблем. К вашим услугам сервис ультракороткой арендочки жилья на минуточку.ру.
3: На минуточку.ру.
4: Арендуйте квартирки, апартаментики и комнатки по всей стране на сколько угодно минуточек.
1: Вот это да! И на 15 можно, и на 10, и даже на 3,5.
4: Оцените наше специальное предложение. Тариф для самых стремительных арендаторов зашел и вышел.
1: А мне больше и не надо.
4: А мы вас прекрасно понимаем. Сервис ультракороткой арендочки жилья на минуточку.ру.
2: Вы нам денежку, мы вам ключики.
1: А я к вам буквально на минуточку.
3: На минуточку.ру.
2: Ваше время истекло. Проваливайте.
3: Не реклама.
5: Скоро на 125-м канале.
6: Группа муниципальных депутатов под руководством председателя комитета по спорту и туризму Дятлова таинственным образом исчезает с заседания по бюджету Криво-Пипецкого района.
7: Они только что были здесь. Видимо, что-то случилось.
6: В то же время и не менее таинственно исчезает и сам бюджет.
8: Черт побери, я вас спрашиваю, где наши деньги?
6: А ровно через 40 минут группа Дятлова в полном составе будет обнаружена в подмосковной Апрелевке. В элитной сауне «Клубничка». Более чем в 1000 километров от Криво-Пипецка. Без сознания и голыми.
9: Как они сюда попали? На чем? Ничего не понимаю.
10: Тайна перелета Дятлова. Разгадай главную мистическую загадку новейшей истории России.
11: И тут я увидела в небе 3 огромных огненных цилиндра.
10: Тайна перелета Дятлова. Смотрите только на 125-м канале.
12: Зачем вам солнце Монако, если можно отправиться в байдарочный поход?
13: Туристическая компания «Плеск весла» приглашает вас на организованные сплавы по тихим и живописным рекам Тамбовской области.
14: «Плеск весла» – более 20 лет на рынке водного туризма. Сотни интересных маршрутов, тысячи довольных и живых клиентов.
13: «Плеск весла» – это активный отдых по формуле «все включено». Тушенка, палатки, байдарки, гитарки, напитки.
14: Даже напитки?
13: Ну, конечно. Как же без них?
15: Скорей проснись и пой, гребец, намажь тушенку на хлебец.
16: Слыхав он фырик, пригуби,
17: гриби весло.
18: Греби, греби.
14: Греби, греби.
19: Греби, греби.
20: Веслом, веслом, греби.
13: Туристическая компания «Плеск весла».
14: Ваш идеальный отдых.

0: Реклама.
1: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
2: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
3: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Для вас ПП – значит «пойду поем», а БЖУ – «будет жену утром». Юмор ФМ и Макфа представляют игру «Добавку». Будете с 15 по 29 июня в эфире «Шутки шоу». Обучаем с юмором, сложным термином. Оригинально расшифруйте аббревиатуру из мира правильного питания и получите приз. Подробности на сайте веселаярадио.ру. 16+.
8: Спонсор АО «Макфа». Макароны «Макфа Wellness» из твердой пшеницы с виноградной косточкой. Источник железа. Идеальная основа для правильного питания и энергии каждый день. Попробуйте и ощутите пользу в каждой порции макарон «Макфа Wellness».
9: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
10: Мы не хмуримся и продолжаем.
9: Новости, от которых хочется улыбаться.
11: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
9: Веселые песни.
11: Поднимите мне зарплату.
9: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
12: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
9: Юмор ФМ Чарт по воскресеньям в 11:00 на

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Помните, открытие холодильника после полуночи превращает принцессу в тыкву.

0: +7 915 0303 567. Телеграм, Макс и СМС формат. Принимаем сообщения везде, со всех сторон. Главное, пишите, и когда пишете, не забывайте указывать, от кого и кому направляете свое послание. Иван из Новоалтайска поздравляет свою маму Ирину с днем рождения, желает вам здоровья, счастья, успехов и удачи во всем и во всех делах. Ну а мы от команды Юмор ФМ тоже поздравляем вас с вашим личным Новым годом, и пусть все будет только лучше. Ольга пишет: поздравляю с днем рождения любимого мужа и папу Дениса. Мы очень сильно тебя любим и гордимся тобой, родной. Ты наш от всей твоей, от твоей Лёльки, от всей семьи, от наших детей, Романа, Мирошки и Алочки. Это поздравление. С праздником вас, Денис! А вот Егор прислал нам шутку. Как говорили в нашей студенческой общаге, мыши — это признак достатка. Привет городу Троицк, Челябинская область, жене Ирине и сыну Тимофею. Такое сообщение от Андрея прилетело. Виктор передает привет своей жене Марине, дочке Юлии, а также сыновьям Дмитрию и Сергею, и желает всем вам и всей стране отличного дня. Степан направляет лучи позитива всей стране и своей жене Виолетте. И еще одна шутка у нас от Юлии из Тулы. Бабушка, пытаясь поесть в суши-баре, связала 3 свитера. Шутите вы, шутим и мы. В финале часа тройка анекдотов Игоря Маменко и через пару мгновений лучшие фрагменты шоу «Лиги городов». Тем временем напоминаю номер для ваших сообщений: +7 915 0303 567, телеграм, Макс и СМС.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Встречайте! Команда «Кыргызы. Москва».
1: На сцене «Кыргызы».
2: Ничего не заказывайте, выступаем же.
1: Мы пришли показать вам кыргызов с другой стороны. Так сказать, не с рабочей. Мы из Кыргызстана. Страны, в которой 90% бюджета – это комиссия за переводы.
3: Пацаны, я тут книгу про Кыргызстан прочитал, а потом съездил туда.
4: И чё, как?
3: Ну, книга круче, там хотя бы картинки цветные. Да ладно, ладно, я угораю, на самом деле у вас там все круто, ну, красиво. Да, я бы на вашем месте вообще туда вернулся.
1: Все, все. Эдик, ты что-то хотел?
3: А оказывается, в Кыргызстане мачество разрешили.
5: Чё такое мачество?
3: Ну, это когда в паспорте вместо имени папы пишешь имя мамы.
5: А, ну тогда я был бы Гульнарович.
6: Я Фаризатович.
2: А я Сара Конорович.
1: Чё? Это ты угораешь?
2: Это дед по терминатору угорал, а мать так страдала.
3: А тебя как зовут?
7: Камила.
3: Это что, получается, твой сын Камилович будет?
7: О, да.
3: Сразу сербского нападающего родишь.
7: Щечки выпить.
3: Не-не, это прикольно. Это если ваше отчество и мачество вот так встретятся, это же у них маленькие сынчество и дочество будет.
7: Ой.
3: А потом, дай бог дожить, внучество увижу. Вот такие маленькие по огороду будут бегать.
1: А вообще, знаете, нам немного обидно. Нам часто говорят «фу», «приезжие».
5: Но те, кто разбирается в основах базовой рыночной экономики, скажут «фух, приезжие».
1: Вы зря нас не цените. Мы в мороз работаем, чтобы в 3 часа ночи на другой конец города привезти вам сырок. А вы вместо того, чтобы подумать, как хорошо, что есть кыргызы, думаете, блин, хорошо, что на улице холодно, сырок не растает. А мы, между прочим, в Москве повлиятельнее некоторых будем.
3: Да, мы уже, алло, Москва, добрый вечер.
8: Да мы, если захотим, у вас из Любека забирать не будем. Все, вы там навсегда останетесь.
2: Да мы помогаем вам даже церкви строить.
1: Так сказать, служим своему богу подрядчики у другого.
2: Точно, точно.
7: Мы вас возим, кормим, одеваем.
8: Мы что, типа мать России?
3: Да, да. Как мачество. Вы Россия Кыргыза у нас.
2: Многополярный мир у них. Россия, Америка. Кыргызы и мексиканцы, вот кто правит миром.
7: Российский университет дружбы народов. Кыргызы, Москва.
1: Родригес, родной, выходи, мы закончили.
7: Спасибо.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
9: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 8. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
10: Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Марина Степановна, в Индии вы были бы очень уважаемы. Я бы даже сказал, священны.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Дедушка баранов пасет. Ну и корреспондент подходит, говорит: я вот хотел задать вам несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, вот я вижу у вас огромное количество баранов. А сколько шерсти каждый баран приносит в год? То говорит: белые или черные? Ну не знаю, давайте белые. До килограмма. А черные? До килограмма тоже. Хорошо. А вот в плане питания в сутки сколько бараны кушают? Он говорит: белые или черные? Давайте черные. Где-то килограмм. А белые тоже килограмм. Батя, что ты тут издеваешься надо мной? Но дело в том, что черные-то мои. Он: а, другое дело, а белые тоже мои. Новый мэр не только пообещал прихожанам новый храм, но и, сняв рубашку, показал, как он будет выглядеть. В Шотландии воюют два замка. Ну, воюют серьезно, очень серьезные вооружения. Из одного вылетает ядро, на втором отваливается кусок замка. Из другого замка опять вылетает ядро, у первого отвалится башня. Пробили крышу, воюют серьезно, очень неделю практически. Потом такое затишье небольшое, и из первого замка кричат: ребята, почему не стреляем? Не можем, ядро у вас.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Если бы моя жизнь была бы песней,
3: то это был бы русский рэп.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
2: Мама, я танцую.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Синоптики летом обещают до 30. АТ-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложение.

0: воспитал.
1: Потому и не кусает.
2: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
5: Три новые короткие истории.
6: Я конь богатырский! Хотя нет, я богатырь конский!
5: Три богатыря, ни дня без подвига три. Уже в кино.
7: Будет с кем силушкой помериться.
5: Категория 6+.

0: Москве ровно 4 часа дня.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Шутка, повторенная дважды, становится понятнее. Шутка, повторенная дважды, становится понятнее. Шутка, достаточно.

0: это правильно. Не стоит забывать о приятном, лучше помнить. Помнить о том, что вас радует, что вас веселит. И если этого заряда вдруг у вас мало, то рекомендую прибавить громкость динамиков. Для того, чтобы можно было наслаждаться избранным юмором и только лучшей музыкой на просторах самого веселого радио страны. В этом часе на страже вашего настроения Кирилл Горин. Всем привет, здравствуйте. Через полчаса традиционно и с огромным удовольствием озвучу ваши шутки, приветы, поздравления с любыми событиями, признание в любви и, соответственно, даже история о том, как проходит ваш прекрасный день. Пишите прямо сейчас, ну а произойдет это все в нашем веселом чате. Номер в нем вот такой. +7 915 0303 567, Telegram, Max и SMS формат. Пишите прямо сейчас и, напоминаю, не забывайте указывать, от кого и кому направляете свое послание. И обязательно продолжим смеяться и радоваться в этом часе в том числе. Из приятного в финале монолог маэстро Жванецкого. Немного ранее здесь появится Денис Клявер, он же самый лучший ДН, но петь он не будет, а будет шутить с помощью тройки анекдотов. Также услышим совет от всемирно известного психолога по семейным отношениям, и это будет Сатья. Ну а прямо сейчас, вашему вниманию, тот самый КВН. Все это Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда Азия Микс. Город Бишкек, Кыргызстан.
2: Настройтесь, сегодня ответственная игра. Нужно чем-то удивлять.
3: Тогда танец!
2: Может быть, песня?
3: Ах ты мой попрошайка, ладно, песня!
4: Бутово ночью бродил один, вдруг подходит ко мне братва, вроде бы гопники, один за грудки меня как схватил. Я подумал, что мне конец, а он меня целует, говорит, что любит, по-таджикски понимает, маму мою знает.
2: Подожди, подожди, подожди, это что за внутри-таджикские приколы? Кто это придумал?
5: Кого он в Бутово встретил, тот и придумал.
2: Дорогие друзья, встречайте, мой родной брат Санжар. Ты что здесь делаешь? У тебя же в Кыргызстане подписка, а не выезде.
5: Да что-то мне не понравилось, я отписался.
2: Короче, все понятно. Ладно, давай быстро говори, что хотел и...
5: А, у меня же объявление всем поклонникам игры Pokemon Go. В Кыргызстане есть уникальные виды покемонов. Только чтобы их увидеть, ваших телефонов недостаточно. Нужно еще мой записать.
2: Ты что делаешь? Ты решил наше выступление окончательно испортить, да?
5: Я вообще-то хотел вам его окончательно украсить. Встречайте, моя новая пассия, Анжелиночка.
2: Это что, Анжелина Джоли, что ли?
5: Of course, Анжелина. This is my team. This is my friends. Let me introduce you. This is Юлий Гусман, the most popular режиссер in the world. This is Валдис Пенч, the most popular пенч in the world. This is...
6: Oh, Константин Эрнст.
5: А вы что, знакомы, что ли? Ну ладно, все равно скажу, что хотел сказать. The most popular TV producer, the best creative Olympic закрытие-открытие maker and best friend of КВН. Михаил Галустян, Russian Jim Carrey. Константин Лавроненко, Russian Tom Hanks. And Александр Васильевич Пасляков. Russian, Russian. Короче, нет у вас такого человека.
1: Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама.
5: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
6: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.

0: Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
1: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Офис Маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Комплект «Стол плюс тумба» от 5500 рублей. Вологда, Белозерское шоссе, 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: мы тоже будем вместе этим летом совсем скоро, когда 26 июля приглашаем всех и каждого на наш очень веселый, вкусный и музыкальный пикник Юмор-ФМ. Встречаемся в гастроквартале Три вокзала Депо. Вас там ждет грандиозный концерт на главной сцене Филатов и Кэрос, Галибри и Мавик, Дмитрий Колдун, Султан Лагучев, Венера и многие-многие другие. Еще раз, 26 июля, начало в 17 часов. Кстати, совсем скоро вашему вниманию «Сатья с юмором».
1: ФМ представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
2: Почему в браке мужчина меняется? Перестает делать приятные сюрпризы? Игнорирует просьбы о помощи в бытовых вопросах? И воспринимает все как должное? Как избежать этого в отношениях?
1: «Сатья отвечает».
3: Мужчина в браке меняется. Нет, чаще всего мужчина в браке проявляется. Он становится таким, каким он есть. А теперь вопрос к женщинам в зале. А вы в браке не изменились в лучшую сторону? То же самое. А почему она в браке меняется? А почему макияж наносит только, когда идет с подругами где-то посидеть? А дома ходит с бегудей там или вот это, в халате с дырками в спине? Как будто от дедушки достался. А почему так? А почему? А почему? А почему? А почему она раньше всегда хотела меня? А сейчас ты что? У тебя же был секс на 14 февраля? Сейчас вот еще чуть-чуть, декабрьские начнутся. Все меняются. Я обычно почему говорю, что не торопитесь с сексом? Потому что пока женщина еще с мужчиной не спит, она все время ищет в мужчине какие-то качества, которые ей мешают с ним спать. А когда она с ним уже переспала, она в нем уже ищет качества, которые подтверждают или объясняют, почему она с ним спит. Не торопитесь, и станет все ясно. Мужчина перестал говорить приятные слова. А теперь вопрос, а как он пострадал от этого? Мужчина перестал по дому помогать, выполнять какие-то просьбы. А теперь вопрос, а как ты это попросила? А как ты за это поблагодарила? А как ты была счастлива за то, что он делал? Если мужчина перестал для тебя что-то делать, значит, что-то нарушено. Либо ты просишь так, как... Иди сюда, тварь божья! Давай, немедленно хватай молоток! И солнце еще высоко, сел он футбол смотреть! Нехороший человек Валера! Конечно, он напрягается, конечно, напрягается. Поэтому как просите, как благодарите и как наслаждаетесь тем, что он для вас делает, вот такой эффект.
1: Сатья с юмором.
3: Письмо. Я стираю, готовлю, прибираю и делаю всю работу по дому. Работаю так же, как и муж с 8 до 17, 5 на 2. Занимаюсь с детьми и кажется, что муж это третий ребенок. Как не чувствовать себя мамочкой для своего мужа и что делать, чтобы не стать ею? Ну, вообще я ожидал, что в конце будет вопрос, как не сойти с ума, как разделить обязанности. А ее, в принципе, все устраивает. Она работает по 9 часов в день, 5 на 2, да, у нее дети, двое детей, на ней хозяйство, она все это делает, и ее это абсолютно устраивает. Но у нее проблема, что у нее третий ребенок муж. Вот если бы, конечно, его бы куда-то, я не знаю, в село отправить, там, я не знаю, в пионерский лагерь, я бы отдохнула. Я бы отдохнула. Как не чувствовать себя мамочкой для своего мужа? Ну, внимание, если муж выполняет функцию твоего ребенка, ты этой мамочкой уже стала. Ну, конечно. Теперь вопрос. Ты его выбрала таким, что усыновила Павлика себе? Либо из нормального мужика сделала своим поведением? Проблем у мужа нету. У него нормально. Он так же, как и жена, работает, приходит и дома ему подтирают там что-то. Ну, кормят сырничками, вешают манишечку какую-то. У мужа нет проблемы. Поэтому поменяй свою жизнь. Что это за история? Я бы походил к психотерапевту. Работает как лошадь, устает как собака, крутится как пчела. Понятно, что ты лечишься у ветеринара? Надо же с этим что-то делать.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Мамы в ужасе все, отцы в восторге кричат. Фотки скинула не мужу, а в родительский чат. Чат, чат, чат.
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Я назову собачку именем твоим, чтобы кричать и тапки принеси, Марин, Марин.

0: Реклама.
1: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Для вас ПП – значит «пойду поем», а БЖУ – «будить жену утром». Юмор-ФМ и Макфа представляют игру «Добавку будете» с 15 по 29 июня в эфире «Шутки шоу». Обучаем с юмором сложным терминам. Оригинально расшифруйте аббревиатуру из мира правильного питания и получите приз. Подробности на сайте веселаярадио.ру. 16+.
4: Спонсор АО «Макфа». Макароны «Макфа Wellness» из твердой пшеницы с морскими водорослями – источник кальция. Это идеальная основа для правильного питания и крепких костей. Попробуйте и ощутите пользу в каждой порции макарон «Макфа Wellness».
5: «Сан Йонг» теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на KGM.com.
6: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
7: Калсу против Сереги. Родригес против Бузовой. Кока против Семи. Киркоров против Серебкиной.
8: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
7: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую». Завтра в 9 вечера на ТНТ. 16+.
9: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В цирке выдавали зарплату продукции. Директор собрал клоунов и рассмеялся им в лицо.

0: Наступило то самое время, когда мы озвучиваем ваши шутки, приветы, поздравления, признания в любви и даже просто история о том, как проходит ваш день и даже, например, вот чем вы будете заниматься завтра на выходных. Можете об этом тоже рассказать в нашем веселом чате. Номер плюс 7-915-0303-567, Telegram, Max и SMS-формат приветствуется. Ирина передает горячий привет в Самару своему мужу Мамаеву Артему. «Люблю сильно», так и написала, прям три буквы «и» даже поставила. Передает привет своей любимой жене Юлечке, которая сейчас едет с детьми и мамой ко мне на дачу. Жду не с нетерпением сообщения от Сергея. Да, жду с нетерпением. Праздничный ужин готов. Ну что за супруг, что за красота. Легкой дороги вам и приятного аппетита вам в том числе и всем, кто сейчас и потом тоже будет есть. А вот Ирина прислала нам шутку. Я трудоголик. Пока пасьянс не сойдется, с работы не ухожу. Пламенный привет от Виктории, мужу Артура и дочке Саше. Пишет, что у нее самое лучшее, и она вас сильно любит. Андрей Степанович передает привет всем своим коллегам в кабинет 110, а именно Кириллу, Вике, Никите, Диме и Олегу. И желает самого лучшего завершения рабочего дня. Еще одна шутка у нас от Сергея. Я не старый, просто у меня лицо винтажное. И смешного в финале часа монолог маэстро Жванецкого и совсем скоро тройка анекдотов в исполнении самого лучшего Дэна. Тем временем еще раз напомню номер. Плюс 7-915-0303-567.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Star FM представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: И снова о супружеском счастье. Жена с мужем разгадывают кроссворд. Дорогой, что это за слово? Смотри, 4 буквы по вертикали доносятся из спальни.
3: Это храп.
2: Да нет, храп это у нас. А правильный ответ – стон. Друзья, автомобиль – дело такое. Что угодно может поломаться в любой момент. Представьте, муж подарил блондинке машину. В машине на третий день что-то поломалось, не заводится. Блондинка вызывает эвакуатор, приезжает в салон, мастер открывает капот, смотрит и говорит:
3: «Так, мадам, судя по всему, у вас тут короткое замыкание».
2: Блондинка, испуганная, роется в сумке, достает кредитку и говорит: «Короткое, да? Ну, я не знаю, давайте его удлинять. Главное, чтобы муж не узнал».
3: А некоторые слова, друзья, надо сначала взвесить, а потом уже говорить.
2: Стандартная ситуация, парк, скамейка, парень говорит девушке:
3: «Выходи за меня замуж».
2: «Хорошо», отвечает девушка. И наступает мертвая тишина. Но, наконец, девушка не выдерживает и спрашивает: «Ты больше ничего не хочешь мне сказать, милый?»
3: «Ну, походу, если честно, я и так уже сболтнул лишнее».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 8. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: Добрый день, вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы, вам сейчас придет СМС с кодом.
7: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
8: Позвольте себе сиять. Нежные и яркие украшения из золота и серебра подчеркнут вашу красоту. Создайте образ, в который влюбляются с первого взгляда. Ждем вас на выставке-продаже Герцена 68 и Карла Маркса 105, ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца года.
7: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.

0: рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Пациенту поставили неправильный диагноз, но поскольку лечили тоже неправильно, минус на минус дал плюс.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Смотрите, это завещание. Завещание. Каждый из нас мог такое написать. Смотрите, мои кочины, это такого-то, такого-то. Это кто-то написал. Учитывая, что я всю жизнь тяжело работал и накопил немало имущества, прошу всех родственников собраться и разделить мое имущество следующим образом. Из движимости, двоеточие, электробритву Харьков. Родному брату Косте, авторучку Харьков, племяннику Игорю, 17 лет, чернила для авторучки его сестре, тряпку половую родной сестре Жене, кружку жестяную дочери сестры, цепочку от нее соседу Мите, туалетную бумагу поделить, остаток рулона на сегодняшний день тетке Марии со двора, целый рулон детскому дому на улице Комсомольской. Недвижимость, двоеточие. Дверной звонок. Двоюродной сестре Кате. Это недвижимость у него. Провод от звонка дочери ее Людмиле. Стекла и закон семье Трефиловых. Мурманск, Подгайская, 45. С поклоном. Плафон надверный, желтый. Галина Клюшкина, Тюмень, до востребования. Мол, помнит, любит, помнит и любит. Обои отделить от стены и подарить соседям из 46-й. Они им нравились, и жили мы мирно. Молоток, пассатижи, трансформатор, понижающий, временно неисправный, а также остатки лекарств детям для памяти и радости. Если во время раздела имущества возникнут конфликты, решать через арбитраж. И деньги поделить всем по прескуранту. Завещаю работать честно и жить по самым справедливым в мире нашим законам, чтобы было чего делить и завещать своим детям.

0: FM. Реклама. Сан-Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
1: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
5: Вот можно было весь день играть.
6: Мир игр стал ее реальностью.
7: Я в игре.
8: Чего плачешь-то?
9: Ты же хотел поиграть.
8: Вот поиграешь.
6: Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Уже в кино. 6+.
10: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
11: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
12: Накопить на квартиру надо.
13: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
14: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
15: Я Влад Кобяков. Погнали в кино!
16: Ну давай! Развлекаться тоже нужно уметь!
15: Распаковка. В кино с 25 июня.
17: Ты просто-просто пушка, малышка, безделушка, любимая игрушка.
15: 6+.

0: 5 вечера в российской столице.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Жизнь как зебра. Будь хитрее. Дошел до белой полосы

0: Больше радости, больше улыбок и как можно больше шансов выиграть автомобиль в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Каждый из вас по-прежнему может просто улыбнуться и забрать наш большой и классный приз «Автомобиль» за свою неповторимую и самую красивую улыбку. Ну а для участия нужно просто загрузить фото своей улыбки на сайте веселорадио.ру и далее ловить автомобильные шутки Фоменко. Ждите нашего звонка, если вы уже все это сделали. И за правильное повторение шутки вы сразу получаете 3000 рублей. Путевка в суперфинал вам в том числе обеспечена. Ну а в суперфинале у вас будут все шансы выиграть машину новую, прекрасную, блестящую. Самое главное, помните, что все просто и абсолютно бесплатно. В студии с вами по-прежнему я, зовут меня Кирилл Горин, и привет всем. Вы тоже можете передать привет, рассказать о том, как проходит ваш день, и просто взять и признаться в любви по-настоящему, по нашему единому и неизменному номеру Telegram, Max и SMS. И вот этот номер телефона плюс 7-915-0303-567. Пишите прямо сейчас, ну а я через полчаса уже все озвучу в рамках нашего веселого чата. Также и смешно, в финале часа услышим голос всеми любимого Сергея Бурунова, который озвучит для нас избранный фрагмент из произведения «12 стульев» в рубрике «Ильф Петров и Бурунов». Здесь же будет Николай Фоменко и целых 5 раз пошутит про музыку. А еще, все непременно для вас и для ваших улыбок, угарный папа озвучит детские перлы. Возможно, кстати, ваших детей. И через мгновение шутки, песни плюс. Ведущие Стас Ярушин и Надежда Ангарская. А в гостях Виталий Гагунский. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Шутки, песни. Плюс Стас Ярушин. Шутки, песни. Плюс Надежда Ангарская.

0: раскрутки песни «Плюс» все здесь. Надежда Ангарская.
1: Приветствую, приветствую всем, кто меня слышит.
0: Меня зовут Стас Ярушин, и вот он, тот самый «Плюс». Надежда, представь нашего гостя.
1: Популярный актер, музыкант, звезда сериала «Универ». Встречайте, Виталий Гагунский!
2: На Юмор ФМ.
0: Так, у меня очень интересная тема.
1: Так, давай.
0: Там, где клен шумит над речной волной, хоронили мы хомяка с тобой. Молнии разряд угодил в пакет. Прожил наш хомяк еще 10 лет.
1: Ну, как-то так. Так, идем дальше.

0: ноги.
1: Как-то так.
2: Замечательно.
3: Шутки, песни, плюс.
4: Ну что? Хоп, хей, ла-ла-лей, все, мой мальчик, ты еврей.
2: Очень быстро. За секунду решается вопрос.
4: Хоп, хей, ла-ла-лей, все, мой мальчик, ты еврей.
5: Хоп, хей, ла-ла-лей, что не говори.
1: Что, сейчас следующая очередь?
4: Сейчас я.
1: А, да-да.
4: Солнце светит ярким светом. Где-то в Сочи и вокруг приценился я к билетам.

0: грибы, ягоды, цветы. Лучше ты билеты не ищи, только время зря потратишь ты.
1: На Юмор ФМ.
2: Давай, Надежда.
3: Я, да. Если в маленьком ребенке есть немножечко от гота, и от панка, и от эмо, и от блогера чуть-чуть, значит, ваш малыш крепчает, свой стиль жизни выбирает. Чтоб помочь ему с решением, надо просто дать ремня. Не показывайте моим детям.
2: Правда жизни.
3: Просто.
0: Виталий, ваша очередь.
4: Нравится мне, когда ты лысая по квартире ходишь, будто Брюс Уиллис мой кореш.
1: На Юмор ФМ.
2: Виталик, это было великолепно. Приходи к нам петь еще. Друзья, аплодисменты. Виталий Гагунский.
3: Ну, мы возьмем небольшую паузу. Очень скоро вернемся на Юмор ФМ с новым звездным гостем.
2: Стас Ярушин, Надежда Ангарская. Еще раз спасибо Виталию Гагунскому. До новых встреч на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца июня.
3: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боллерс» решают задачи, а не создают их. «Боллерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боллерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боллерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боллерс Эластит Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боллерс» – всегда заметное качество.
4: Офис Маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Кресло компьютерное, офисное от 1490 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман». Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожном.

0: все. Мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
1: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50 04 20. С легким паром.

0: Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» Вологда. 70-72-82. «Юмор-ФМ». Шутки и песни. Сайт веселаяradio.ru. Шаменко на «Юмор-ФМ».
2: Я не уснул. Я пытался сменить постельное белье, запутался в пододеяльнике и просто перестал бороться.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Привет-привет! Есть предложение. На пару минут поменять длинные штанишки на короткие и впасть в детство. Не беспокойтесь, с вами опытный гид, то есть я, Гар Дмитриев. Мы впадем в детство вместе, а я вас потом оттуда обязательно достану. Все готовы? 3-4, падаем!
0: Угарный папа!
2: Сереже 4,5 года. В гостях его угощают конфетой, мама обращается к Сереже. Что надо сказать? Через секунду размышлений Сережа твердо обращается к угощавшему. Да еще. Кате 4 года 5 месяцев. Вчера папа пришел как собачка и сказал: я Лунтик, и я родился. А мама ответила ему: нет, Сережа, ты напился. Из школьных сочинений Владика. Традиционная семья – это в которой по пятницам курица с пюре, а в субботу рыба. Кирсанов сидел в кустах. Но все, что не надо, он видел. Арабы вели с Византией ожесточенную торговлю. Менделееву упало яблоко на голову, и он создал химические элементы.
0: Угарный папа!
2: Анечке 5 лет. На улице ее спрашивает прохожий: девочка, как тебя зовут? Аня строго отвечает: извините, я на улице не знакомлюсь. Виталику 4 года. Подходит он как-то к маме и спрашивает: мам, а почему ты ругаешь папу, что он водку пьет? Я пробовал языком водку, она фу какая. Ты должна не ругать, а жалеть папу.
1: Вот и думай после таких историй, куда пойти, чтобы от души посмеяться. На стендап-концерт за деньги или на ближайшую детскую площадку абсолютно бесплатно. Меня зовут Гар Дмитриев, я работаю угарным папой на Юмор-ФМ. И с нетерпением жду от вас смешные истории про ваших детей на единый номер в Телеграм +7 915 0303 567. Лучшие озвучу в эфире. Люблю, обнимаю.

0: Реклама.
1: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
2: Сан Йонг, теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель и японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на KGM.ru.
3: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
4: Кроме промо эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.com.
5: В ленте!
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир с вами заодно.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Велкой Поповице даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Ого! Мы съели уже 2 килограмма черешни.
6: Только 2.
7: О, как раз еще и самоката привезли.
8: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Моя жена в состоянии кратко пересказать мне 10-минутную беседу за полтора часа.

0: Номер в этом чате такой. +7 915 0303 567. Телеграм Макс и СМС формат. Алена пишет. Добрый день, любимое радио Юмор ФМ. У меня сегодня последний день отпуска, и муж Виорел организовал нам очень-очень вкусный ужин на костре. Передайте ему привет и огромное спасибо. Говорит она вам в том числе. Любит вас и сильно-сильно ценит. Ну класс. Сергей передает привет своей жене Александре, дочке Ксении, а также говорит всей стране привет и желает всем хорошего настроения. А вот Мария прислала нам шутку. Если пытаешься закрыть квадратный контейнер круглой крышкой, то это понедельник. Если получилось, то это пятница. Добрый день, веселое радио. Передаю привет своей супруге Виктории, дочке Алисе, а также маме Карине и папе Тимуру и желаю всем крепкого здоровья и прекрасного настроения. На связи у нас Пермь. Дмитрий передает привет своей жене Ольге и желает вам улыбаться как можно чаще. И еще одна шутка у нас от Степана из Чебоксар. Дети, не верьте, что вас нашли в капусте. Я родился в феврале. Ну какая в феврале может быть капуста? И смешно, в финале этого часа Ильф, Петров и Бурунов, и совсем скоро здесь будет Николай Фоменко и целых 5 раз будет шутить про музыку. Ну а тем временем напомню, совсем скоро вашему вниманию шоу 2 июля. Пишите им и не забывайте подписываться. Номер для сообщений, посланий и любых других прекрасных рассказов. Вот такой. +7 915 0303 567. Телеграм Макс и СМС формат в том числе.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Хоменко. 5 шуток про музыку.
1: У соседа перфоратор, зато у меня пианино. Ремонты кончаются, а музыка вечна. Тот, кто считает музыку искусством эфемерным, воздушным, невесомым, никогда не таскал рояль.
2: Мальчик из очень бедной семьи поступил в музыкальную школу по классу ладошек.
3: Мы к вам заехали на час, а ну скорее любите нас.
1: Это точно песня про музыкантов?
4: Не царское дело ночью музыку тихо слушать.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
5: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 8. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха до плюс 20 градусов. Спонсор прогноза погоды – магазин «Мир дверей».
7: Пишите! В магазинах «Мир дверей» акции. При покупке двух дверей дверная ручка и третья дверь в подарок. Действуют скидки до 20%. Ждем вас! Костромская, 4, Герцена, 121, Карла Маркса, 7. Звоните 530-730. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Акция действует до конца июня.
9: ИП Гуляев Алексей Евгеньевич, Огарна, ИП 315-352-5200-27-470.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.
10: Реклама.
11: Добрый день, вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы, вам сейчас придет СМС с кодом.
12: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
13: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
12: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
14: Подарки, которые вызывают улыбку. Детали, которые делают дом уютным. Магазин «Красивые вещи» – это место, где живет вдохновение. Интерьерные украшения, коллекционные куклы, сувениры с характером для вас и ваших близких. Красивые вещи. Дарите эмоции красиво. Ждем вас на Герцена, 68.
15: Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
16: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: на Юмор ФМ.
1: Никогда не отказывайтесь от дорогих подарков. Любовь приходит и уходит, а ломбард работает всегда.

0: командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: «Кажется, наступил психологический момент для ужина», — подумал Остап. И, прервав Ипполита Матвеевича, вспоминавшего выборы в городскую управу, сказал: «В Берлине есть очень странный обычай. Там едят так поздно, что нельзя понять, что это — ранний ужин или поздний обед». Елена Станиславовна встрепенулась, отвела кроличий взгляд от Воробьянинова и потащилась на кухню. «А теперь действовать, действовать и действовать», — сказал Остап, понизив голос до степени полной нелегальности. Он взял Полесова за руку. «Старуха не подкачает? Надежная женщина?» Полесов молитвенно сложил руки. «Ваше политическое кредо?»
2: «Всегда!»
1: — восторженно ответил Полесов. «Вы, надеюсь, кирилловец?»
2: «Так точно!»
1: Полесов вытянулся в струну. «Россия вас не забудет», — рявкнул Остап. Ипполит Матвеевич, держа в руке сладкий пирожок, с недоумением слушал Остапа, но удержать его было нельзя. Его несло. Великий комбинатор чувствовал вдохновение, упоительное состояние перед вышесредним шантажом. Он прошелся по комнате, как барс. В таком возбужденном состоянии его застала Елена Станиславовна. Остап галантно подскочил к ней, перенял на ходу самовар и поставил его на стол. Самовар свистнул, Остап решил действовать. «Мадам», — сказал он, — «мы счастливы видеть в вашем лице...» Он не знал, кого он счастлив видеть в лице Елены Станиславовны. Пришлось начать снова. Изо всех пышных оборотов царского режима вертелось в голове только какое-то «милостиво повелеть соизволил». Но это было не к месту, поэтому он начал деловито. «Строгий секрет, государственная тайна». Остап показал рукой на Воробьянинова. «Кто, по-вашему, этот мощный старик?» «Не говорите, вы не можете этого знать. Это гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору». Елена Станиславовна села на стул в страхе, глядя на Остапа. «Наших в городе много? Хорошо. С вашей помощью мы хотим связаться с лучшими людьми города, которых злая судьба загнала в подполье. Кого можно пригласить к вам?»
3: «Кого же можно пригласить? Максима Петровича разве с женой?»
1: «Без жены», — поправил Остап. «Без жен. Вы будете единственным приятным исключением. Еще кого?» В обсуждении выяснилось, что пригласить можно того же Максима Петровича Чарушникова, бывшего гласного городской думы хозяина Быстроупака Дядьева, председателя одесской публичной артели «Московские баранки» Кислярского и двух молодых людей без фамилий, но вполне надежных. «В таком случае прошу их пригласить сейчас же на маленькое совещание под величайшим секретом». Полесов умчался. Гадалка с благоговением посмотрела на Ипполита Матвеевича и тоже ушла.
3: «Что это значит?» — спросил Ипполит Матвеевич.
1: «Это значит, — ответил Остап, — что вы отсталый человек. Простите за пошлый вопрос. Сколько у вас есть денег?»
3: «Каких денег?»
1: «Всяких, включая серебро и медь».
3: 35 рублей?
1: И с этими деньгами вы собирались окупить все расходы по нашему предприятию?» Ипполит Матвеевич молчал. «Вот что, дорогой патрон, вам придется побыть часок гигантом мысли и особой приближенной к императору».
3: «Зачем?»
1: «Затем, что нам нужен оборотный капитал. Завтра моя свадьба, я не нищий. Я хочу пировать в этот знаменательный день».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Реклама.
1: Бриллианты Пашок цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
3: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
4: «Пятерочка» выручает.
5: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру.
6: Реклама ООО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, по границе 2-770-0926-61. Возможно изменение в расписании полетов.
7: Сан Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM, Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежно. Корейские автомобили.
8: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.

0: 2 Юли на Юмор-ФМ.
1: Вот, кстати, правильная заставочка, потому что Юлька с нами, потому что Юлька с нами, потому что сегодня Юлька с вами. А Деточкина попросила вам передать большой привет, у нее все хорошо, она обязательно вернется, но сегодня вот я буду, как в той песне, соло. Постараюсь не облажаться, не наговорить чего-нибудь, чего нельзя говорить. Правда, тут Горин попросился в эфир, говорит, я могу вместо Деточкиной. Сел, и я его даже протестировала в микрофон. 6:00 вечера, с вами Деточкина, Деточкина. Ну, в общем, не получилось. Пришлось гнать его. Иди, давай. За всем, кстати, можно было наблюдать чуть раньше в видеотрансляции. Про нее не забывайте. Она по-прежнему работает на сайте веселорадио.ру, в официальной группе Юмор ФМ ВКонтакте. Ну, а я, солнечная, всем еще раз говорю здрасте. И тему вечера озвучу совсем скоро.
0: 2 Юли. Вечером. По будням. На Юмор ФМ.

несмотря на отсутствие деточкины, и все равно сегодня будем с вами что-то обсуждать. Я буду читать ваши комментарии, которые по-прежнему мне можно и нужно отправлять. Поддержите меня, я же одна. И мне надо как-то справиться за эти 3 часа, хотя как одна? Конечно, я не одна. У меня есть прекрасные вы, которые сегодня будете писать мне комменты на следующую тему. Ее выбирали мы вместе с Юлькой и решили, что в пятницу должно быть, ну, впрочем, как и каждую пятницу, что-то легкое, приятное и теплое. Поэтому решили у вас узнать, какие вот для вас самые теплые моменты, которые вы часто вспоминаете. Может быть, это что-то из детства. Ну, я не знаю, вот сейчас как раз лето, пора дач, огородов. Как вы в детстве по тем же тропинкам бегали и вырывали из земли еще недозревшую морковку. А может быть, что-то уже связанное со взрослой жизнью, с любовью и романтикой. Вот это вот все. Рассказывайте самый теплый момент, который вы часто вспоминаете. Делиться можно, как обычно, на номер +7 915 03 03 567, и писать нам в Телеграме, писать в Макси и смс-очки не забывайте. Правда, отправляя туда сообщение, подписывайтесь, как вас зовут и из какого вы города, потому что там, в отличие от, например, Макса, не видно. И опрос в Телеграм-канале, в группе ВКонтакте сегодня висит опрос. Вам определенно есть что вспомнить, когда взгрустнется, или что-то вот живу-живу, а вспомнить-то так до сих пор нечего. Ну, бывают же такие люди. Опрос, как обычно, висит в нашей группе ВКонтакте и в Телеграм-канале. Ну, а прямо сейчас большой стендап.

0: Встречайте, Ольга Макеева, Санкт-Петербург.
1: Всем привет. Мне 31 год, и я чем старше становлюсь, тем больше не люблю, когда мне кто-то звонит и спрашивает, чем занимаешься. Ну, потому что я не всегда могу ответить правду на этот вопрос. Меня недавно спросили, чем занимаешься, а я вот холодец варила под Буланову, понимаете? Мне прям нравилось этим заниматься, хотя Буланова — это не совсем мой выбор, ее мне просто приложение включило. Сейчас же приложения эти все умные, они подстраиваются под твои вкусы, вот оказалось, я Буланову люблю, кто бы знал. Но холодец — это, конечно, уже не случайность, это возрастное, потому что, ну, там даже праздника никакого не было, просто вторник, апрель, вот захотелось холодца. Холодец — это всегда осознанный выбор взрослого человека, потому что там нельзя передумать в какой-то момент. Ты не можешь его расхотеть, когда свиные хвосты уже сварены. Недавно еще подсела на сериал «Великолепный век». Кто не смотрел, не начинайте даже. Там сериал великолепный, но чтобы его досмотреть, нужен примерно век. Вот, видимо, поэтому такое название. Одна из серий была почему-то заблокирована, и я нашла ее на другом канале, но почему-то она была на белорусском языке. Я подумала, ну пофиг, разберусь в целом. И я вам клянусь, нет ничего смешнее, чем смотреть сериал про мусульман на белорусском языке. Это такое, я думаю, блин, как круто. Вот жаль только актеры, не корейцы, чтобы уже все эти колориты собрать, вообще было бы классно. Ну, а я люблю смотреть и познавательные передачи тоже, но проблема в том, что я ничего не запоминаю. Запоминаю вот только фигню всякую. Я недавно посмотрела передачу про то, как люди предохранялись в древние времена, и единственное, что я оттуда запомнила, это то, что в Древнем Египте женщины мазали себя крокодильем пометом. И этот способ работал на 100%, потому что кто с тобой будет спать, если ты намазана крокодильем пометом? Я часто комментарии читаю в интернете, ничего не могу поделать. Я сама ничего не пишу никогда, меня большинство людей в комментариях бесит, но я не могу остановиться. Я не знаю, что с этим делать, еще бывает, когда кто-то в интернете прям сильно не прав. Казалось бы, ну не читай эту чушь, которую он пишет, но нет, я читаю все, захожу потом на страницу этого человека, смотрю все его фотографии, чтобы точно убедиться, что он конченый. Я еще заметила, что больше всего комментарии любят писать неграмотные люди. Но вот эти, которые не смогли запомнить, как пишется «ця» и «ця», зато просто охренительно разбираются во всем остальном. И там почему-то какие-то злые все время. Особенно в провинциальных пабликах. Я как-то зашла в калининградский паблик, и там была новость, что историк моды Александр Васильев, ведущий модного приговора, откроет в Калининграде музей моды. Я думаю, ну это классно же, музей, кому такое может не понравиться. Захожу в комментарии, и первое, что я вижу, первый же комментарий, пусть свою моду себе в задницу засунет. Моду, прикиньте, вот зачем ставить перед человеком невыполнимые задачи? Но потом я зашла на страницу этого комментатора, оказалось, что можно засунуть моду в задницу, представляете? Видимо, ему понравилось, он просто теперь всем это советует. В общем, будьте добрее, спасибо большое, у меня все.

Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 50 60 98. Акция действует до конца июня.

0: буду считать.
1: В автосалоне «Авангард» обновлен весь модельный ряд автомобилей «Хавейл». Выгода по программе «Трейд-ин» до 200 тысяч рублей. «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 55-03-21. Действует до конца месяца.
2: Офис-маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Комплект «Стол плюс тумба» от 5500 рублей. Вологда, Белозерское шоссе, 9, второй этаж. Акция действует до конца года.

0: Новая Нива Легенд от 681 600 рублей. Только у официального дилера Мартен Лада. Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
5: Именно такими являются материалы Болос. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болос обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болос.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.

0: на Юмор ФМ.
1: И Каю уже 2 часа. Сказали, надо попить водички. Теперь и Каю, и булькаю.

0: FM. Юлия.
1: Юлия сегодня одна, это я, солнечная. Ух ты, стихи. Деточкины нет, а видите, я стихами заговорила. Как бы и комментарии у меня не слагались в стишата. Поэтому спасите меня и себя тоже от этого. Рассказывайте, ну, нормально вот в прозе про самые теплые моменты вашей жизни. Плюс 7-915-0303-567 наш номер. Писать можно, как обычно, смс-очки в Макс и в Телегу. И вот пишет Николай, что у него самые теплые воспоминания, несмотря на теплое, это было зимой. Сломался автобус, а мы ехали на концерт в город. И с совершенно незнакомыми людьми, которые останавливались на трассе, мы толкали его всей толпой. Потом водитель бесплатно довез всех до конца маршрута. Никогда еще коллективное опоздание на концерт не было таким душевным. Ну, это приятно. Надо было и водителя тоже захватить с собой на концерт. Хотя зависит от того,

0: на какой концерт вы ехали? Может быть, вы какой-нибудь тяжелый металл, а ему хотелось вот Стаса Михайлова. Олегович пишет в телеграм-канале Юмор-ФМ. Часто вспоминаю моменты, когда в деревне были у бабушки и вечером ходили в клуб на дискотеку. Так началось, я думала, сейчас что-нибудь про бабушку, лошадушку будет, а там клуб, дискотека. Это было самое крутое время. Танцевали медляк под Нэнси. Боже, кто не помнит Нэнси? Это же те, которые дым сигарет с ментолом? Мистер Кредо. Вот Мистер Кредо не вспоминаю. Ну, в смысле, название знакомое, что они пели увеях. Как в первый раз попробовал, Олегович пишет самогон, но я не знаю, можно ли произносить это слово в эфире или нет, поэтому давайте я его запикаю, вот, например, вот таким звуком. Вот, пили они в первый раз в жизни. Ездили 10 человек в соседнюю деревню. На шестерке 2 человека лежали в багажнике. Было очень круто. Ну вот, да, сегодня такой вечер воспоминаний. Теплые моменты Олеговича мы послушали, Николая тоже. А если вы еще мне не написали, то на номер +7 915 0303 567 прямо сейчас можете отправить самые добрые воспоминания в вашей жизни. Я же расскажу, что в этом часе мы с вами будем играть в автомобиль за улыбку. Ловите ту самую шутку Фоменко, она обязательно прозвучит. А самое главное, когда я позвоню, возьмите трубку. Может быть, вот сегодня, когда деточки нет, будет суперфиналист, может, в ней обычно дело. Еще будет рубрика «Голой штанга». Роман Юнусов вместе с нами будет тягать оговорки спортивных комментаторов. Ну а прямо сейчас Джейсон Стэтхэм.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Я никогда не включаю поворотники. Зачем вам знать, куда я еду? Не бойтесь будущего. Оно не настоящее. Если тебя ударили по правой щеке, подставь левую, и челюсть встанет на место. Хочешь найти обеспеченного мужчину? Найди мужчину и обеспечь. Единственный недостаток алкоголя – это недостаток алкоголя. Алкоголь помогает снять стресс, напряжение, уныние, блузку, юбку, трусики и кучу других проблем.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Чем мне нравится мини, видишь будущее.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если женщина говорит нет, это значит да, но позже.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
0: Реклама.
4: А в Гиперленте акция «Скидка дня». Только 26 и 27 июня скидка 50% на постельное белье и всю одежду.
5: Кроме марки 365 дней. Предложение ограничено, не действует в Лента Эконом.
4: Гарантия лучшей цены.
6: В Ленте.
7: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель и японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
8: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
11: О, пани, о, пани.
10: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
12: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количество призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tennet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
3: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
4: Только 2.
5: О, как раз еще и самоката привезли.
6: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Начните учить своего малолетнего ребенка игре на фортепиано. У вас обязательно появится шанс купить соседнюю квартиру за полцены.

0: Это вечернее шоу 2 июля на Юмор-ФМ. И давайте напомню вам про голосовашку. В телеграм-канале, как обычно, в группе ВКонтакте сегодня висит опрос для наших слушателей и подписчиков. Надеемся, что вы и то, и это, и третий компот. И вот сегодня решили узнать, вы тот человек, которому определенно есть что вспомнить, какие-то добрые, теплые моменты, когда взгрустнется, или вот что-то вот жил, работал, и вспомнить-то нечего. Таких все-таки меньшинство. В телеграм-канале 93% голосуют за то, что, конечно, есть разные теплые и добрые воспоминания, а ВКонтакте их, вот обычно у нас за контакт Деточкина отвечает, придется теперь искать. Ой, слушайте, а это несложно. Тоже 93% голосуют за то, что определенно есть что вспомнить, когда сгрустнется. Ну, тогда прямо под опросом рассказывайте про свои самые теплые моменты. Многие, кстати, вот пишут действительно про бабушек, дедушек. Просыпаешься у бабули, и с утра с кухни чувствуешь запах блинчиков. А может быть, что-то из взрослой жизни. Тоже какие-то добрые у вас есть воспоминашки. Ждем. Ну, а прямо сейчас спортивная рубрика с Романом Юнусовым.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Опасный момент. Гол! Штанга!
1: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
3: Здравствуйте, мои спортивные, активные, позитивные. А не устроите нам небольшую разминку, а? Если лежите, сядьте. Если сидите, встаньте. Если стоите, ходьба на месте. А я, Роман Юнусов, вас изрядно повеселю, поскольку тут комментаторы такого наговорили. Хоть стой, хоть падай. Поехали.
2: Гол! Штанга!
3: Да разве это стенка? Это старый, дощатый, дырявый забор с трусами. Я этих мужиков не понимаю. Все-таки хорошая игра хоккей. Ударишь соперника клюшкой по голове и получаешь всего 2 минуты. А теперь вернемся, как говорится, к нашим баранам. А наши бараны – это спортивная гимнастика города Ростов-на-Дону, к которому относимся и мы. Немецкая Бавария и английский Манчестер Юнайтед так часто играют между собой, что они уже практически замужем. Не успела закончиться 33-я минута первого тайма, как началась 34-я. И вот мы видим на повторе, как к мячу одновременно потянулись руки голкипера и лысина Фабрицио. И на этом пока все. Прозвучал финальный гонг, и мы с вами на какое-то время расходимся по углам. Встретимся в следующем раунде, а точнее в выпуске нашего умопомрачительного юмористического шоу. Я Роман Юнусов, вы замечательные, а вместе мы Юмор ФМ. Пока-пока!
2: Гол! Штанга!
1: На Юмор ФМ. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 8. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
1: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
6: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, компенсации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Акция действует до конца месяца.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: последней странице инструкции по эксплуатации российских машин есть расписание автобусов.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Играем в автомобиль за улыбку. Я предупреждала, что шутка будет. И вот, пожалуйста, она только что прозвучала. Запомните ее. И когда я позвоню, во-первых, возьмите трубку, радостно закричите: «Солнечный, ура, как долго я ждал, и наконец-то!» Потом повторите шутку, и хоба, 3000 рублей прямо сразу ваши. И хоба, 2, вы проходите в суперфинал, в котором сможете выиграть тот самый новенький блестященький автомобиль. Как обычно, за ходом игры можно следить на сайте веселорадио.ру. Вот, пожалуйста, здесь мониторы есть, и улыбайзер раскрутил фотографии участников на огромной скорости. Надеюсь, что все слушатели Юмор-ФМ должны быть уже в нем и прямо сейчас замереть, потому что я его остановлю словами «улыбайзер». Остановлю, он выберет участника, и я буду звонить. А вот теперь, наверное, уже можно с полной уверенностью громко прокричать: «Улыбайзер, стоп!»
1: Автомобиль за улыбку.
2: Так, кто же тут выпал мне? Обычно я привыкла, что деточки это говорит. Приходится самой, все самой. Из города Кунгур у нас Маргарита на мониторах. И я надеюсь, что прямо сейчас она нас слушает, сможет повторить ту самую шутку. Но для этого, конечно, нужно дозвониться до Маргариты. Звоним в Кунгур. Прямо солнечный луч так вот перечеркивает ее лицо. Это что такое? Не, я вообще на такое не согласна. Я на такое не подписывалась. Давайте попробуем еще раз перезвонить. И, может быть, Маргарита услышит, Маргарита поймет и трубку возьмет. Текс. Попытка номер 2. Ну, понятно. Попытку номер 3 уже не буду производить, потому что все ясно. Увы и ах, Маргарита с кем-то разговаривает по телефону, или телефон разговаривает с Маргаритой. Всякое может быть в наше время. К сожалению, не сможет она повторить шутку, пройти в наш суперфинал. Но, к счастью, она остается в нашем улыбайзере. И были случаи, когда он выбирал одного и того же человека несколько раз, так сказать, судьба дает второй шанс. Ну, а если вы еще не с нами, но хотите выиграть автомобиль, сделать это очень легко. Во-первых, нужно зайти на сайт веселорадио.ру и зарегистрироваться в нашем улыбайзере, загрузить туда улыбающуюся фоточку, а найти улыбайзер на сайте совсем несложно. Там на главной странице большой, мимо точно не пройдете, стоит Фоменко, опираясь на ваш будущий автомобиль. Вот, пожалуйста, следуйте, так сказать, за белым кроликом, и удачи в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку».
1: Автомобиль за улыбку.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
3: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Хани Кит и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
4: «Пятерочка» выручает!
5: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру.
6: Сан-Йонг, теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Тор с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
8: Альфа-инвестиции. Это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто в

0: FM.
1: Ну, сегодня одна Юля на Юмор-ФМ, солнечная, это я. Всем привет, всем вечер добрый, а вторая решила отдохнуть. Ну, мне не жалко. Вы, если постоянно нас слушаете, то знаете, что я регулярно ее отправляю куда-нибудь то отдохнуть, то на Марс. И вот, наконец-то, она решила воспользоваться предложением. Спасибо тому доброму человеку, который ей прислал билет в один конец. Ха-ха. Шучу, конечно же. Вот, просила передавать вам привет и сказала, что будет следить. Ну, никуда вот не денешься. Ну, нахер не пришла один день, а все равно следит. И бдит. Тему мы выбирали вместе. Даже это не удалось мне сделать самостоятельно. Девчина говорит, нужно в пятницу обсуждать что-то легкое, и поэтому предложила рассказать про самый теплый момент, который вы периодически вспоминаете, а может быть и внукам уже рассказываете, сидя в кресле-качалке под пледом. Плюс 7-915-0303-567. Рассказывайте, вот сюда отправляйте свои комментарии. WhatsApp... Ой, нет, он же не работает давно. Фу-фу-фу-фу. Я этого не говорила, вы не слышали? СМС-ками, конечно же, хотела я сказать, в Макс и в Телеграм. Вот теперь все правильно. Самое главное, не забывайте подписываться, как вас зовут, из какого вы города. Ну и голосовать тоже не забывайте. В Телеграм-канале и в группе Юмор-ФМ ВКонтакте висит опрос. Вам определенно есть что вспомнить, когда взгрустнется, или вспомнить-то что-то нечего. Таких пока что меньшинство и в Телеграм-канале, и ВКонтакте. А вот большинство говорят, что, естественно, есть какие-то добрые воспоминания. Их жду прямо под опросами.
0: Юли на

0: Вот классные комменты я пришел от Ивана, который написал, что однажды уснул у костра на рыбалке, а проснулся от того, что друзья оттащили его в место поудобнее, укрыли всеми куртками, а сами сидели, мерзли. Вот что они сделали ради друга. Потом, конечно, еще год вспоминали, какой я тяжелый, но все равно для меня это очень милые и добрые воспоминания, пишет Иван. Ну, друзья, они такие, да, они готовы нас любить, правда, с нюансами. Жду ваши истории про самые теплые воспоминания, которые вы периодически... Вспоминаете, как будто масло масляное. Пойду поищу синонимы, пока вы отправляете свои комменты. Ну, а в эфире поставлю... Ой, давайте расскажу прям вообще все, что будет в этом часе, чтобы два раза не вставать, как говорится. Лига городов у нас впереди, она обязательно появится. Еще собираюсь вам представить не рекламу, три самые смешные подборки я для вас нашла. Ну, а прямо сейчас шоу «Однажды в России».
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют... «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в кабинете мэра».
2: Азамат Ахирович, можно? Азамат Ахирович, я от пенсионеров, они там спрашивают, вы им назначали какую-то встречу, они спрашивают, она будет или нет, просто там уже как бы два часа они ждут.
3: Подожди, а ты что так вырядился, а? Рано же еще, я думал, ты попозже кукухой поедешь.
2: Я устроился на вторую работу, Азамат Ахирович. Вы же нам ни хрена не платите. За прошлый месяц вы заплатили мне красный карандаш.
3: Потому что ты прошлый месяц работал как красный карандаш. Просто лежал. Редко, когда что-то делал, а так ты как красный карандаш, Саш. Во-первых. Во-вторых, что ты меня задолбал? Я что, во всем виноват только я? Вот все сложили все на меня, всю ответственность. Вот мэр виноват. Вот кто-нибудь, посидите в моей шкуре, посмотрите на эти проблемы, порешайте. Справишься, думаешь, что ли? Че?
2: Что?
3: Вот побудь мэром, пожалуйста, сегодня. Вот давай, за один день посмотрю на тебя потом, как ты запоешь.
2: Я теперь мэр, что ли?
3: На один день, Сашечка, их ты ни хрена себе раскатал, блин. Ты че, блин? Один день.
2: Так, ну раз я сегодня мэр, значит, мне нужно узнать, что мне нужно делать сегодня.
3: Да, вам очень много дел у вас, господин мэр. Вот, пожалуйста, школа загибается у нас.
2: Что с ней не так?
3: Загибается она! Пятый этаж на первый смотрит! Детям с пятого этажа на улицу проще выйти, чем с первого. Вот, пожалуйста, решайте, господин мэр.
2: Так это что, получается, надо новую школу строить, что ли?
3: Ты что, с первой бумажки сразу зажал, что ли? Немножко пораскинь мозгами! Вверх ногами дети учатся, вверх тормашки. Какие они знания оттуда вынесут? Они только Х, Ж и О знают, больше ничего. Остальное все нахрен не нужно, чепуха. Вот, пожалуйста.
2: Подумаю.
3: Подумайте. С полицией у нас проблемы.
2: Так, а с ней что не так?
3: Умер он!
4: Дядя Витя?
3: Умер? Что ты хотел? 62 года человеку, ты че, блин?
2: Так, хорошо, я подумаю.
3: Подумайте, господин мэр, подумайте. Дальше, вот канализация. С канализацией, наша канализация тоже нуждается в срочном изобретении. Так, больница, пожалуйста.
2: Ну, с больницей все понятно. Значит, мы закупаем просто лекарства, и все, и проблема решена.
3: Да, и все пришли, больные наши пришли, пациенты, понахватали наобум лекарств себе. И кто, кому повезло, тот сам пошел домой, правильно? Врачи же нужны, придурок!
2: Блин, Азамат Ахирович, ну как сразу, так столько дел, сразу вот...
3: Это еще не...
2: за один день, что ли,
3: столько дел? Вот сколько дел, это только один день, а ты мне мозги компостируешь каждый день, Саша!
2: У меня уже башка разрывается даже вот здесь уже. Ну а вы что делаете в таких случаях?
3: Безвыходных ситуаций не бывает, Саша.
2: Я понимаю, но просто с чего начинать, я даже не знаю, как бы, ну...
3: Я вот тебе ни на что не намекаю, я тебе говорю... Надо чуть-чуть прибухнуть.
2: Да нет, Азамат Ахирович.
3: Чуть-чуть. Ну, так ничего. Я же не говорю набухаться, я говорю просто взбодриться чуть-чуть, и все. Буквально по писюречку, вон.
2: Если это поможет, то давайте.
3: Да, вот тебе все, много все, не все, наливаю, все. Конечно. За продуктивность, так скажем.
2: Давайте.
3: Давайте, господин мэр.
2: Азамат Ахирович, я знаете, что придумал? Смотрите, значит, мы что делаем? Больница – это очень серьезный вопрос, поэтому давайте выпьем еще по чуть-чуть. После еще по чуть-чуть выпьем, как говорится, за здоровье горожан, правильно? За здоровье горожан.
3: Я так понимаю, решение по больнице – это выпить просто за здоровье горожан?
2: Ну, начнем
3: Сашка,
2: с этого,
3: Сашка,
2: начнем с этого.
3: Сашка,
2: да,
3: дальше... Сашка, я тебе знаешь, что скажу? А я переживал, что у меня достойной смены нет.
2: А не надо переживать. Не надо переживать.
3: Александр?
2: Да.
3: Молодец. Все, погнали. За здоровье горожан.
2: За здоровье горожан.
1: «Однажды в России». лучшее.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может.
5: Реклама. Офис-маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Кресло компьютерное, офисное от 1490 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование, полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером», Комсомольская, 4, телефон 54-67-48.
9: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
10: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 80.

0: тобой.
1: Фоменко на Юмор-ФМ. Моя программа тренировок на сегодня. Жор лежа, присед к столу, тяга к сладкому и суперсет из трех блюд.

0: вечернее шоу. Юля, Юля, две Юли.
1: Имя твое повторю я.
0: На Юмор ФМ.
2: Справляюсь сегодня в одиночку, но спасибо, что не бросаете. Спасибо, что пишете комментарии. А сегодня я попросила вас рассказать о самом теплом воспоминании вашей жизни, которое вы периодически вспоминаете, рассказываете, делитесь. И вот Никита пишет, что самый теплый момент, которым он часто делится, это когда друзья приехали помогать с переездом. В 27, говорит Никита, купил свою первую квартиру, естественно, попросил друзей помочь. Особенно запомнился тот чувак, который сел на коробку и руководил процессом. Очень важная, как выяснилось, роль. Я даже не знаю, с кем он пришел и как его звали. Ну, вот видите, столько лет прошло, а Никита помнит того чувака, сидящего на коробке и указывающего «это туда, это сюда, так, эти, подвиньтесь, это тут не пройдет, не пройдет, бочком, бочком». Вот важно уметь себя подать, граждане товарищи, совершенно не важно, как вас зовут. Так, давайте теперь посмотрим, что в Максе у меня есть сообщение от Николая. Вспомнил, как в детском лагере мы собирались толпой и звонили на радио со стационарного дискового телефона. Было круто. Боже, Николай, когда же это было? На радио с дискового телефона. Сколько вам лет-то? Напишите, очень интересно. Я думала, мы с Деточкиной самые старые, но нет. Похоже, что есть кто-то по олдовее. А Максим пишет, вот смотрите, какие у нас разные все-таки поколения. Я Максим, сам еще наполовину в детстве, мне 13 лет. Наполовину в детстве, такое мимими. Но есть приятное воспоминание. Помню год эдак 15-17, я прыгаю на батуте, а параллельно дед мой слушает Юмор ФМ. Я даже прыгал потише, чтобы все расслышать. Боже, Максим, если бы мы выдавали призы, мы бы вам, конечно, приз зрительских симпатий двух Юль отправили. А пока просто лайкну сердечно ваше сообщение. Ну и жду еще больше историй. Рассказывайте про самые теплые воспоминания вашей жизни, которыми вы часто делитесь. Вот, например, пожалуйста, на носу у нас выходные, пятница, вечер, суббота, воскресенье. Сядете вот так у костра и расскажете. А пока расскажите на номер +7 915 03 03 567 в виде смс-очки, сообщения в Максе или в Телеграме.
0: А у нас...

0: живем в эпоху перемен. И то, что раньше казалось странным или достойным осуждения, сегодня становится нормой жизни. Вот, например, если мужчина в самом расцвете сил, здоровый духом и телом, с успешной карьерой и солидным доходом, хочет жить с мамой.
1: Элитный жилой комплекс «Эдипов».
2: Сыночка, ты покушал?
1: Идеальное решение для комфортной жизни с мамой.
2: «Эдипов».
1: Просторные квартиры и апартаменты для него и для нее. Парк для прогулок, игровые зоны, продуманные планировки. Оцените наше специальное предложение для зайчиков, сыночек и роднулечек старше 47 лет.
2: Жилой комплекс «Эдипов».
3: Мама, я покушал.
2: Найдите свое семейное гнездышко на сайте «Мама. Первое слово в каждой семье. Мать».
4: Ваш сосед регулярно скручивает электросчетчик?
5: Автохамы паркуются прямо на газоне?
6: А Нинка из 36-й квартиры водит к себе кого ни попадя?
7: Не держите в себе эту ценную информацию.
8: Сообщите ее куда следует.
7: С помощью мобильного приложения для активных граждан «Тук-тук».
2: Бесплатно скачайте «Тук-тук» на ваш телефон и смотрите, подсматривайте, снимайте, подслушивайте, записывайте, фиксируйте, отправляйте.
9: Простите, кому и куда?
2: В том-то и фишка.
10: Приложение само разберется, кому и куда.
2: А вам баллы за активность, именная грамотка и ценный приз.
9: Ценный приз, это хорошо. Вот возьму и скачаю.
7: Новое бесплатное мобильное приложение «Тук-тук».
2: Для граждан с активной жизненной позицией.
7: Скачайте бесплатно на сайте немолчинастучи.рф.
11: Онлайн-казино «Хана.ру». Заходите на хана.ру. Здесь вы обязательно проиграете все ваши деньги. Наберете кредитов и проиграете все не ваши деньги. Проиграете квартиру, автомобиль, дачный участок, драгоценности жены, бытовую технику, мебель, посуду и последние портки. Онлайн-казино «Хана.ру». Единственное честное онлайн-казино в интернете. Заходите, играйте и проигрывайте.
12: «Хана».

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
3: «Пятерочка выручает!»
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Жена открыла в себе женщину. Подскажите, как закрыть ее обратно? У меня нет столько денег.

0: Что-то, может быть, получится, а вот артисты сами за себя не проголосуют, друзья. Поэтому я вам напоминаю, что на юморов, на сайте юмор.фм, веселорадио.ру, нужно прямо сейчас зайти в раздел юмор.фм чарт и проголосовать за ваш любимый трек. Обычно в этом месте мы все переживаем и думаем, боже, за кого же проголосуют деточки, на кому она отдаст свой голос. Но сегодня она никому его не отдаст. Поэтому вы можете зайти и проголосовать за тех, кто вам нравится. Вот, смотри, сейчас пел Пирожков, я такая, раз, тоже тык за Пирожкова, что-то хорошего человека не проголосовать. А он где? А он? Что-то я вообще не вижу, я за него проголосовала. И да, он оказался где-то в середине. Заходите вы тоже и не забывайте слушать Юмор-ФМ чарт в 12 часов и смотреть в 11 на Муз-ТВ в воскресенье. А ведет его, знаете кто? Митя Фомин. Боже, на этой неделе его ведет Митя Фомин, поэтому обязательно нужно и голосовать, и слушать, и смотреть все сразу. А прямо сейчас в эфире Лига городов.
1: Юмор-ФМ и ТНТ представляют.

0: детям. Екатеринбург.
1: Последнее время стало легко определить, что тебе звонит телефонный мошенник. Ведь попадаются даже такие. Алло.
2: Здравствуйте, тетенька. Я это, из службы безопасности банка. С вашего счета был списан секстиллион денег. Чтобы их вернуть, вам надо продиктовать эти три цифры сзади.
1: Так, мальчик, откуда у тебя мой номер?
2: А я не мальчик, я этот директор банка такой, самый главный, трехметровый, с усами, у которого еще вся одежда из денег. В общем, либо переводите секстиллион, либо... Сколько там сухарики стоят? 17 рублей!
1: Так, Иванов, но я же поняла, что это ты. Ты зачем своей же учительнице звонишь?
2: Да у меня просто в телефоне только ваш номер и мамин. Но я ж не буду звонить человеку, у которого я записываю как сын.
0: Марина Кравец и команда «Столик». Чулым.
3: А звезды тоже заказывают доставку. Вы Марина Кравец?
4: Да.
3: Я вас узнал. Вот, в общем, ваш заказ. До свидания.
4: Подождите, подождите, это не мой заказ. У меня из пакета должны торчать руккола, ананас, багет. Это не мое?
3: А, просто откуда вы все это заказывали? Меня туда не впустили. Поэтому я вам по дороге в ларьке собрал, что там у вас было. Помело. Ну, я морковку грязную купил, продавщица ее помыла. Вот 1% кефир, 99 я выпил. Сыр фета, я прогуглил, фет умер, поэтому сыр козы. Что там еще? Корень имбиря, ну пускай будет 64. Так, ну и родственницы курицы тоже там.
4: Кто?
3: Ну как просили, куркума. Не знаю, кума, не кума, может заловка вообще. Вот эчпочмак.
4: Эчпочмак? К чему эчпочмак? Я не просила эчпочмак.
3: Эчпочму не просили, эчпочмак, как для себя готовил.
4: Слушайте, вы знаете, я все-таки эти продукты есть не буду, вы уж меня простите, ладно?
3: Опа, не понял, а что началось? А, звезда! Небось, наверное, куртка есть белая, да? Зимних, наверное, вообще две! Сковородка эта крутая на кухне с красным прицелом посередине, так?
4: Чего началось?
3: Марин, корона не жмет!
4: Какая корона? Слабо... Так, стоп номер, ребят!
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 8. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда слышишь вопрос жены, что бы ты без меня делал, самое сложное — мечтательно не улыбнуться.

0: вечером по будням на Юмор-ФМ.
1: Ну что ж, давайте еще почитаю ваши комментарии. Сегодня вы рассказываете про свои самые добрые, самые теплые воспоминания. И много смс-очек пришло. Вот сейчас вот туда полезу. Геннадий из Москвы говорит: теплых воспоминаний в жизни много, выбрать сложно. Но всегда становится приятно, когда две Юли озвучивают мои комменты. Сегодня не две, но одна. Надеюсь, менее теплым от этого, собственно, озвучка не стала менее теплой. И вы будете об этом вспоминать в субботу и воскресенье, потому что нас ведь не будет. Как вы будете без нас? Кстати, хочу напомнить, что две Юли есть в подкастах. И если вы действительно соскучитесь, то можно открыть их и послушать. Несколько человек написали, что самые теплые воспоминания в жизни — это когда забирали жену и новорожденных из родильного дома. Это все понятно. Так, мне вот, видите, деточкины нет, и сложно самой переключаться с одного мессенджера на другой. Читаешь смс-ки, а потом надо бежать в Макс. Пишет Диана: самый теплый момент — это когда старшая сестра в детстве за какой-то мой проступок сказала: если тебя наругают, то я тоже виновата. Хотя виновата была исключительно я, пишет Диана. Диана, я считаю, что это очень круто, потому что я вот, например, до сих пор такое не говорю, даже если накосячила я, а виновата всегда деточкина. Плюс 7-915-0303-567 номер. Пишите в Макс, пишите смс-ки, пишите в Телеграм, делитесь своими самыми теплыми воспоминаниями.
0: Две Юли, солнечная и деточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
3: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру. Реклама «Аэрофлот», город Москва, улица Арбат, дом 1, Бугрянск, 2-770-0-926-61. Возможно изменение расписания полетов.
4: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто.

0: вечером по будням на Юмор-ФМ.
1: 2 июля вечером по будням на Юмор-ФМ, но сегодня так случилось, что Юля одна, и сначала я, конечно, порадовалась, потому что... Ну, вы знаете, да, я все время говорю: Юля, иди, чем-нибудь еще займись, я тебя отпускаю, куда тебя я отпускаю. А вот ее нет, и знаете, некого подкалывать, не над кем смеяться. Никто тебе этот шарик пинг-понга не возвращает, поэтому, деточки, навернись, я все прощу, как говорится. Но сегодня все-таки достараюсь, дотружусь одна. Я Солнечная, всем еще раз привет, и давайте напомню тему. Тему сегодня все-таки мы выбирали вместе, и деточкина предложила, ну, чтобы я вот сильно не расстраивалась, и... Да и вам, чтобы было легче писать мне комментарии, поддержать. Очень простую историю. Расскажите о своих самых теплых воспоминаниях. То, что вы, может быть, часто вспоминаете, пересказываете в дружеской компании или дома детям. +7 915 0303567. Номер тот же. Можно писать смски, можно в Макс, можно в Телеграм. И голосовать не забывайте. Несмотря на то, что Юлька где-то, она все равно зашла в Телеграм-канал Юмор-ФМ, в нашу группу ВКонтакте и повесила следующий опрос. Вам определенно есть что вспомнить, когда взгрустнется, или да что-то и вспомнить-то нечего. Таких, честно, прямо вот меньшинство, сильно меньше. В Телеграм-канале их всего 10, а 90 голосуют за то, что есть что вспомнить. А ВКонтакте, сейчас посмотрю, ВКонтакте 94% голосуют за то, что есть что вспомнить. Вот ваши истории и жду.
0: 2 июля на Юмор-ФМ.

0: FM.
1: Прям так приятно, так приятно. Открываешь комментарии, а люди не просто пишут, они еще и фоточки, иногда даже видосики прикладывают. Ну, понятно, что в СМС видосик не отправишь, а у нас в группе ВКонтакте, в Телеграм-канале вполне можно. Тогда увижу не только я, но и все наши подписчики. Вот выкладывайте туда свои самые добрые, самые теплые моменты, то, что можно озвучить ртом. Я обязательно сделаю в этом часе. А еще мы услышим много чего интересного. Вот, например, будет самый лучший Дэн. Деточкиной нет, а Дэн прямо как швейцарские часы точен и ходит в эфир для того, чтобы меня поддержать, да и вас тоже порадовать. Сатья с юмором совсем скоро будет раздавать жизненные советы и делает это, как обычно, с юмором. Впрочем, зачем я объясняю, и так кажется все понятно, но прямо сейчас КВН у нас в эфире.
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова наша Саня.
0: Самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Пора по парам». МГИМО.
3: Найти звезду для украшения стема для нас была огромная проблема. Не хочет кто-то, кто-то очень занятой. Короче, мы лишь вчера договорились со звездой. Но то, что текст ему прислали лишь с утра, с лихвой восполнит его яркая игра. К тому же и сюжет у нас не хитрый. Иван Ромео, Джульетта же, Нагиев Дмитрий.
4: Стой, пацан.
5: Я Джульетта? Почему я только сейчас узнал об этом?
4: Ну...
5: Баранки гну громче.
6: Если бы вы об этом знали, вы нам еще вчера бы отказали. Но раз вы здесь, о, милая Джульетта, вам лучше поскорее надеть вот это.
5: Хотите, чтобы я платье нацепил?
6: Да.
5: Как вас?
6: Ваня.
5: Вань, вы дебил? Я должен быть Ромео, а не вы. Ромео из интеллигентнейшей семьи. Все, кто читал Шекспира, это знают.
6: Ну?
5: Ну?
6: Я учусь в МГИМО, других семей там как бы не бывает.
5: Как такое вам вообще пришло на ум? Я заморочился, у деда взял костюм, в спортзале почитал Шекспира, в музей метнулся, там украл рапиру. Я полдня потратил на все это, чтобы сейчас узнать, что я Джульетта.
6: Как вас? Ваня.
5: Вань, вы тупой? Не буду я девчонкой.
6: Ну, почему? Дмитрий, оденьте платье. Одеваем. Вот, значит, да? Поправим челку.
5: Считаете, я красивая? Ну, все равно мне как-то это не идет.
6: Кто вам сказал такое, Дмитрий? Это ложь. Вы молоды, свежи. А во-вторых, вот вы можете, конечно, удивиться, но тут уж несколько минут вы ломаетесь, как юная девица.
5: Ну ладно. Да меня доперло. Я понял, что да как. Кто отказался?
6: Ксения Собчак. Мол, она не может, у нее дела.
5: Дрянь.
6: Да.
5: Артистка, дескать, закусила у дела, да?
6: А жаль. Была отличная идея. Там просто не идея, а верняк.
5: Идея огламуривать Шекспира?
6: Тупо отравить Собчак.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Бьет, значит, любит, сказал пьяный электрик и снова полез в трансформаторную

0: Но 2 июля нужно иногда дать отдохнуть, поэтому сегодня я одна. И продолжаю читать ваши комментарии. Вы рассказываете про свои самые добрые, самые теплые воспоминания, которыми делитесь периодически с друзьями, родными, близкими и, конечно же, с Юмор-ФМ. Плюс 7-915-0303-567, номер, на который нужно писать, смс-очки в Максе, в тележеньке. И вот Ирина пишет, что у нее есть такое воспоминание на выпускном вечере, когда одноклассник, которому Ирина тогда нравилась, оставил теплое пожелание на ленточке. Оно было самым искренним и сохранилось до сих пор. И хорошо, Ирина, что вы про это написали, потому что сегодня же выпускные, правильно я понимаю? Ну, по крайней мере, когда я ехала на работу, было перекрыто все. Все! Непонятно было, куда идти, куда бежать. Автобусы не ходят, трамваи тоже. Пришлось идти пешком. А все почему? Потому что у нас большая забота о выпускниках. Хорошо, отдыхайте, ведите себя, хочется сказать, неприлично, но, наверное, нельзя, да, такие пожелания. В общем, вы все сами знаете. Поздравляем. Так, еще у меня были сообщения. Я вот теряюсь, конечно, без Деточкиной тяжело найти. Ладно, давайте, в том же ВКонтакте есть отличный коммент от Андрея. У него есть такое воспоминание, которое, видимо, теперь с ним навсегда. На Манежной возле Кремля закипел на УАЗике буханки. Пришлось включать печку, все согрелись, лето, пух, жара, пробка. Сейчас-то смешно, а тогда было не очень. Да уж, Андрей, сейчас еще... Ну, не знаю, как вам сейчас смешно, но вот попробуйте, конечно, не желаю никому закипеть на Манежной, потому что, не дай бог, тут же прилетит тебе штраф за неправильную парковку. Впрочем, это не только около Манежной. Нигде сейчас закипеть нельзя. И даже выбежать на минуточку для чего-нибудь. Жду ваши комментарии, отправляйте их. Ну, а сама хочу напомнить про... Суперигру «Автомобиль за улыбку». Мы все-таки продолжаем собирать суперфиналистов, несмотря на все происки мобильной связи, которые иногда случаются. Самое главное, что наш сайт работает стабильно. Заходите в веселорадио.ру, на главной странице видите Фоменко около автомобиля, нажимаете на него, загружаете туда свое улыбающееся фото, и вот вы, пожалуйста, уже с нами в игре. Крутитесь, как и все остальные, на мониторах в студии, в улыбайзере Юмор-ФМ, и, возможно, в следующий раз он выберет вас. А прямо сейчас мы выбираем Сатью с Юмором.
1: Юмор-ФМ представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Алексей, строитель-проектировщик из Мценска, спрашивает.
2: Добрый день, Юмор-ФМ. Здравствуйте, Сатья. Подскажите, как наличие или отсутствие юмора влияет на отношения между мужчиной и женщиной? Может ли юмор укрепить отношения или, наоборот, разрушает их? Спасибо.
1: Сатья отвечает.
3: Классный вопрос. И в тему прямо Юмор-ФМ, вопрос по юмор. Юмор может улучшать отношения, юмор может отношения портить. Например, очень часто женщины говорят, а нравится ли мужчинам женщина с чувством юмора? Я говорю, да, конечно, нравится, но вы, дорогие дамы, должны четко понимать, как видит мужчина эту ситуацию, кто для него женщина с чувством юмора. Многим женщинам кажется, что женщина с чувством юмора – это только та, которая в финале на открытом микрофоне его победила, которая его перешутила и которая пельменям пишет. Нет, женщина с хорошим чувством юмора – это та женщина, которая... знает, когда правильно смеяться, понимает его юмор и в тему на это реагирует. Вот это хорошая женщина, женщина с хорошим чувством юмора. Если же вы с ним хотите соревноваться в юморе, не удивляйтесь, что он вас либо победит, либо вас сольет. А скорее всего, даже он с вами сражаться не будет. Если хотите перешутить своего мужчину, вспомните историю Петросян Степаненко. Как только она его перешутила, они развелись. Имейте это в виду. Для чего еще юмор нужен? Лично я считаю, что юмор нужен и в интимной жизни. Потому что замеч...

0: уверена, что люди к интимной жизни часто подходят, ну, вот прямо вот серьезно. Прямо как будто, ну, Газпром. Прямо как будто все вот защищает диссертацию. Такие лица, такие. Валерий, начинайте процесс. Фрикции подвезли. Не могли бы вы, ну, приступить. Это все так с юмором это должно быть. Ой, Валера, что за хрень? А это вот это надо. Ох, я не... Так же легче какие-то не, как, неуспехи, какие-то ошибки. Да? Ну, то есть надо снизить немножко значение вот этого секса, серьезности в сексе. У нас как? Секс стал почему-то доступным, вроде с этой стороны, вроде несерьезным. А с другой стороны, когда до секса доходит, такие лица, ну, я не знаю, то ли в порно пересмотрели какого-то. Тут, заметь, там всегда очень серьезно. Поэтому это не значит, что во время полуакта ему надо рассказать анекдот там или как-то. Нет, но все равно как-то надо все это вот, ну, мне нравится эта история. Вообще люди, у которых в семье есть очень много совместного юмора, ну, замечено, что такие семьи, ну, может, не процветают, но шансов у них значительно больше. А так, конечно, юмор очень помогает. А в чем интересно, вот, про вот вопрос из Мценска, он сидит и юмор поможет или не поможет? Вот интересно, вот как, если у тебя нет юмора, лучше, конечно, бабу завести без юмора. Это вот единственный вариант. Надо найти вот, знаете, есть хорошее правило. Ищите себе пару из ровня. Там можно пошутить. Ну, прикинь, если, ну, ты смеешься над, ну, Петросяном, а он там, я не знаю, с плюшек. Где вы вообще пересечетесь в юморе? Вообще никогда.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на

0: Мой пин-код, супруги рождения год. Она меня точно убьет. Три раза я вел не то.
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Билетик в дурдом, в каждой палате твой любимый.

0: 16+. Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyeprojekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
8: Вот можно было весь день играть.
9: Мир игр стал ее реальностью.
10: Я в игре.
11: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
12: Вот поиграешь.
9: Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Уже в кино. 6+.
13: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
14: Мы не хмуримся и продолжаем.
13: Новости, от которых хочется улыбаться.
15: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
13: Веселые песни.
15: Поднимите мне зарплату.
13: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
16: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
13: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.
17: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
18: Три новые короткие истории.
19: Я конь богатырский. Хотя нет, я богатырь конский.
18: Три богатыря, ни дня без подвига три. Уже в кино.
4: Будет с кем силушкой помериться.
18: Категория 6+.

0: Клименко на Юмор ФМ.
1: Против России ввели очередной пакет санкций, но Россия убрала его в пакет с пакетами.

0: сегодня как раз по-другому. Обычно две Юли в эфире Юмор ФМ, сегодня одна, но, надеюсь, качество шоу от этого не пострадало. Правда же? Правда? Нет? Нет? Опрос. Опрос всегда у нас в этом месте. Мы подводим итоги весь день сегодня. Ну, как день, ладно. Весь вечер в ВКонтакте Юмор ФМ и в нашей, господи, Телеграм-канале висел и продолжает висеть опрос. Вам есть определенно что вспомнить, когда взгрустнется, или вот что-то жили, учились, работали, и вспомнить-то нечего. Таких все-таки меньшинство, и это радует. В Телеграм-канале за это голосуют 10%, а 90% за то, что, конечно, есть разные добрые и теплые воспоминания. А что происходит ВКонтакте? ВКонтакте 94% голосуют за то, что, конечно, есть воспоминания добрые, милые, теплые, которыми вы делитесь как раз под опросом. Еще немножечко скоро их почитаю, комменты ваши. А прямо сейчас самые лучшие.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Самые лучшие.
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
3: Поговорим, друзья, о вкусной и здоровой пище. Муж и жена за ужином. Муж говорит: «Галь, ну пересолила же, а, ну Галь». Жена в ответ: «Если и пересолила чутка, то только потому, что я люблю тебя, дурачок». «Да? Это ж как надо меня любить, чтоб пересолить торт». Друзья, внимательно читайте таблички на кабинетах в поликлинике, иначе попадете в такую же ситуацию. В кабинет к доктору заходит пациент. Доктор что-то пишет в медкарте и, не глядя, говорит: «Раздевайтесь». «Что, простите?» «Раздевайтесь». Пациент пожимает плечами и раздевается догола. «А теперь одевайтесь». «Уже можно одеваться?» «Да, одевайтесь. Все, вы свободны». «Ну а как что? Вы даже не посмотрели». «А что там смотреть? Со слухом у вас полный порядок. Я в карте все отметил. Вступайте». Все-таки главный секрет счастливого брака – это взаимопонимание. Жена забегает в дом, вся такая на позитиве, абсолютно счастливая, и кричит мужу: «Дорогой, поздравь меня, я выиграла в лотерею 100 миллионов! Скорей собирай вещи!» «Вау, любимая, поздравляю, куда летим? Зимнее брать?» Жена: «Бери зимнее, бери летнее, бери все! И чтоб глаза мои тебя больше не видели, сволочь!»
1: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор ФМ.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 8. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха до плюс 20 градусов. Спонсор прогноза погоды – магазин «Мир дверей».
6: Пишите! В магазинах «Мир дверей» акции. При покупке двух дверей дверная ручка и третья дверь в подарок. Действуют скидки до 20%. Ждем вас! Костромская, 4, Герцена, 121, Карла Маркса, 7. Звоните 530-730. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Акция действует до конца июня.
8: ИП Гуляев Алексей Евгеньевич, Огарно, ИП 315-352-52-0-27-470.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Сапелье, сотрудник аптеки, помогающий подобрать подходящий спрей от насморга.

0: вечером по будням на Юмор-ФМ.
1: Ну что, под занавес еще несколько комментариев по нашей сегодняшней теме. Сегодня одна Юля в вечернем шоу 2 июля спрашивала, какие у вас самые добрые, самые теплые воспоминания, которыми вы делитесь. И, конечно, большинство воспоминаний у людей связано с детством. Бабушки, дедушки, вот это вот все. Женька пишет, что когда впервые привел девушку знакомиться с родителями, дед пожал ей руку и сказал: «Ну, сочувствую, мы до сих пор это вспоминаем, хотя деда уже нет». Ну и вот, да, сегодня подобных историй очень и очень много. Это мини-мишна. Марик однажды случайно встретил на улице школьного учителя спустя много-много лет. И самое удивительное, он сразу вспомнил мое имя. Я, пишет Марик, сам-то не всегда его с утра вспоминаю, особенно под конец недели. Ну вот, мы вам напоминаем. Вас зовут Марик. Эй! Ну, просто конец недели, вдруг он уже забыл. Вдруг уже начал отмечать. Алена пишет. Самый теплый момент был, наверное, в детстве, когда я притворялась, что уже сплю, а папа все равно нес меня из машины домой. До сих пор помню это ощущение. Ну, я надеюсь, что заставила. Были бы мы вдвоем, сказала бы, заставили. Заставила вас сегодня поностальгировать, что-то такое действительно приятное, милое, доброе вспомнить, и чтобы это отзвалось в вашем сердечке. Вот таких же выходных желаю. Ну, а мы с вами услышимся в понедельник. Хорошо отдохнуть и от солнечной, и всем сегодня бездеточкиной, но все равно традиционное. Пока!
0: Одна Юля хорошо, а две шоу на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
3: «Пятерочка» выручает!
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Для вас ПП – значит «пойду поем», а БЖУ – «будить жену утром». Юмор-ФМ и Макфа представляют игру «Добавку». Будете с 15 по 29 июня в эфире «Шутки шоу». Обучаем с юмором сложным терминам. Оригинально расшифруйте аббревиатуру из мира правильного питания и получите приз. Подробности на сайте веселаярадио.ру. 16+.
6: Спонсор АО «Макфа». Макароны «Макфа Wellness». Высокобелковые макароны из твердой пшеницы – идеальная основа для правильного питания и энергии каждый день. Попробуйте и ощутите пользу в каждой порции макарон «Макфа Wellness».
7: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжих». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Группа опытных археологов во время раскопок нашла группу неопытных.
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ерушин. Встречайте!
1: Шутки, песни, уникальный проект на Юмор ФМ, где любимые хиты становятся лучше и веселее. С вами ваш покорный слуга Станислав Ерушин. В студии также экстаз для ушей и глаз Люся Чеботина и наша очередная музыкально-юмористическая дуэль. Вашему вниманию отборные аплодисменты!
2: Columbia Pictures не представляет, как Чебурашка бабло срубает. Columbia Pictures не представляет. Ага, не представляет.
1: Чебураха, да, разнесла.
3: Что, Гена?
4: Мойша в браке с бабою Егою, Мойша в клубы больше не ногою, никаких Мойше вечеринок, Мойша запер дома до поминок.
1: Ибо нефиг.
0: На Юмор ФМ.
2: Закончил 8 классов, оп-оп-оп. Прочел за свою жизнь только гороскоп. Умеешь умываться, без мамы одеваться, но если ты тиктокер, это прям супер топ.
1: Родительский чат, начало, начал. Три строчки прочел, всех нахрен послал.
0: На Юмор ФМ.
2: Ну, с учетом того, что тебе без 18.60, предлагаю тебе спеть эту песню.
1: По воле рока так случилось. У Netflix кто-то сайт взломал. И сериалы загрузились, каких никто не ожидал. Капец, смотри! Гардемарины!
2: Не поеду я плясать в фитнес-клуб, я не пойду, я сижу.

0: разнесло, и меня разнесло. Ну что ж, надеемся, настроение ваше значительно улучшилось.
1: Мы затем тут и поем, чтобы вы там улыбались. Это шутки и песни на Юмор ФМ. Невероятная Люся Чеботина.
0: И такой классный Стас Ярушин. Ловите воздушный поцелуй. Скоро вернемся.
1: Пока. Шутки и песни.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Добавьте вашей простуде волшебства. Положите в нос немного блесток перед тем, как чихнуть.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Очень рад приветствовать вас всех на Юмор-ФМ. И в очередной раз напоминаю, родители, приложение «Заметки» в смартфонах придумано специально для того, чтобы перлы ваших любимых детей вошли в историю и прозвучали в эфире Юмор-ФМ. Не держите в себе этот ценный контент. Киньте им в меня. Озвучу с огромным удовольствием. Вот прямо сейчас и начну.
0: Угарный папа.
1: 8-летний Лёва о своей будущей жене. Она обязательно должна быть нежной. Эта нежность нужна для моих детей. Если жена будет злой и станет обижать моих детей, я этого не потерплю. Я ее просто выгоню. Самому-то мне ее нежность не очень нужна. Для этого есть мама. Вася, 7 лет. Мама, ты знаешь, я сегодня вел себя как настоящий мужчина. Смотрел на живого жука и не убежал. Из школьных сочинений Алены. Шелковистые белокурые локоны выбивались из-под ее кружевного фартука. Герасим бросил Татьяну и связался с Муму. Лодка самым наглым образом приставала к берегу. Поэты 19 века были легкоранимыми людьми. Их часто убивали на дуэлях.
0: Угарный папа!
1: 3-летний Димочка уснул на диване. Папа решил переложить его в кроватку. Взял осторожно на руки, а сын сквозь сон. Положи, где взял. Дочке Ане 5 лет. Увлеклась сказкой о золотой рыбке. Как-то вечером рассказывает папе. Жили-были старик со старухой. Жили они плохо, потому что старуха много чего хотела. Вот и сказочке конец. Ну что же, сделаем небольшой перерыв, но уже очень скоро I'll be back. Напоминаю, каждый может поделиться своей историей в нашем замечательном проекте. Един номер Telegram 915-0303-567. Кидайте текстом или аудиосообщением. Мы все хотим посмеяться. Ваш угарный папа, благодарю за внимание.
0: Угар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если жена делает тебя счастливым, то какая разница, чья это жена?
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Объединенные Арабские Эмираты, знаешь? Я объединил.
2: Только на Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
4: Реклама. Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
5: Галсу против Сереги. Родригес против Бузовой. Кока против Семи. Киркоров против Середкиной.
6: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
5: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую». Завтра в 9 вечера на ТНТ. 16+.
7: Привет, это Влад Кобяков, и я приглашаю всех в кинотеатры на мой новый фильм «Распаковка». Покупайте билеты заранее, успейте занять самые лучшие места. До встречи! «Распаковка» в кино с 25 июня, 6+.
8: Юмор ФМ. Шутки и песни. Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если вдруг вам некуда пригласить даму, пригласите ее в сауну. И не парьтесь.

0: Фоменко. Пять шуток про спорт.
1: Встал с утра на зарядку и раздавил ее нахрен.
2: Бегун с большой попой занял и первое, и второе место.
3: Конькобежец из Монголии наконец-то принес своей стране медаль. Только где он ее взял, никто не знает.
2: Если с первого раза не получилось, парашютный спорт не для вас.
3: Если видите, как мужчины играют баскетбольным мячом на волейбольной площадке в футбол, то дело, скорее всего, происходит в России.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Утро было так прелестно, что даже Ипполит Матвеевич, спрыснутый горным воздухом, зашагал бодрее вчерашнего. За станцией Ларс сейчас же встала грандиозная стена бокового хребта. Долина Терека замкнулась тут узкими теснинами. Концессионеры увидели столько надписей на скалистых стенках ущелья, что Остап закричал, стараясь перебороть грохот и стоны Терека. «Великие люди, обратите внимание, предводитель, видите? Чуть повыше облака и несколько ниже орла. Надпись «Коля и Мика», июль 1914 года. Незабываемое зрелище. Киса, давайте и мы увековечимся. Ей-богу, полезу сейчас и напишу: Киса и Ося здесь были». И Остап, недолго думая, сложил на парапет запасы любительской колбасы и стал подниматься на скалу. В это время в двух верстах от концессионеров со стороны Тифлиса в Дарьяльское ущелье вошел отец Федор. При переходе через Крестовый перевал его укусил орел. Отец Федор замахнулся на дерзкую птицу клюкою и пошел дальше. Расстояние между врагами сокращалось. Поворотив за острый выступ, отец Федор налетел на старика в золотом пенсне. Ущелье раскололось в глазах отца Федора. Терек прекратил свой тысячелетний крик. Отец Федор узнал Воробьянинова. Он схватил Ипполита Матвеевича за тощий кадык и, сжимая пальцы, закричал охрипшим голосом: «Куда девалось сокровище убиенной тобою тещи?» Ипполит Матвеевич, ничего подобного не ждавший, молчал, выкатив глаза так, что они почти соприкасались со стеклами пенсне. «Говори!» — приказывал отец Федор. «Покайся, грешник!» Тут отец Федор, уже торжествовавший победу, увидел прыгавшего по скале Бендера. Технический директор спускался вниз, крича во все горло: «А, вот это кто! Конкурирующая организация!» Отец Федор не стал медлить. Повинуясь благодетельному инстинкту, он схватил концессионную колбасу и хлеб и побежал прочь.
2: «Бейте его, товарищ Бендер!» —
1: кричал с земли отдышавшийся Ипполит Матвеевич. Отец Федор не выдержал муки преследования и полез на совершенно отвесную скалу. Ноги сами отрывались от гранитов и несли своего повелителя вверх.
3: «Стой!» — загремел Остап. «Стой, тебе говорю! Отдай колбасу! Отдай колбасу, дурак! Я все прощу!»
1: Отец Федор уже ничего не слышал. Он очутился на ровной площадке, забраться на которую не удавалось до сих пор ни одному человеку. Отцом Федором овладел тоскливый ужас. Он понял, что слезть вниз ему никак невозможно. Скала опускалась на шоссе перпендикулярно, и об обратном спуске нечего было и думать. Он посмотрел вниз, там бесновался Остап.
3: «Я отдам колбасу!» — закричал отец Федор. «Снимите меня!»
1: Он видел все маневры концессионеров. Они бегали под скалой и, судя по жестам, мерзко сквернословили. Через час, легший на живот и спустивший голову вниз, отец Федор увидел, что Бендер и Воробьянинов уходят в сторону Крестового перевала.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
5: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
5: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите!
6: Фоменко Фейк Радио!
7: Да, детка.

0: Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.

0: Москве 22 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: На уроке биологии с криками «Лети, птичка, ты свободна!» Андрей выкинул чучело дятла в окно.

0: Встречайте, Владислав Сапунов, город Москва.
1: Спасибо, что вы все пришли.
2: Очень приятно вас видеть. Слушайте,
1: я из Читы, но не все в Москве знают, что есть такой город. Я когда говорю, я из Читы, мне говорят, из какой Читы? Ну, из Читы Романовых, блин. Правда, Николая II. Здравствуйте, вот это я. Чита очень далеко, реально очень далеко. Я так долго добирался на поезде до Москвы из Читы, мне показалось в один момент, что мы еще раз Читу проехали. Бывало такое, что вы слышали храп так долго, что теперь можете уснуть, только если включаете храп в Яндекс.Музыке. У меня такая подборка, там чувак почти задыхается, я иначе не засну. Я был в пути 94 часа и 40 минут. И я поэтому не люблю людей, которые переехали в Москву из городов типа Ярославль, Тула, потому что, как по мне, если ты из Москвы обоссался и можешь вернуться домой на автобусе, то это не переезд, это передержка. До Читы на автобусе ехать 80 часов без остановок. Но я способен только Киану Ривз из фильма «Скорость». Помните, там, где тема была такая, если он остановится, он взорвется. Вот, но что про Читу? Чита — это очень криминальный город. Там очень много тюрем. Но если сел, то рядом. Это удобно, с одной стороны. Это жесткий город. Жесткий город, каждый день тебе подходит и говорят, ты кто по жизни? Слышь, ты кто по жизни? И это только социологи, прикиньте. А сложно, ну, быть жестким, когда ты растешь с бабушкой. Она кричала мне из окна, Влад, не забудь шапку. А должна была кричать, Влад, не забудь, что по жизни ты ровный пацан. Сложно быть жестким. Как стать главарем банды, когда все пацаны смотрят бригаду, а я с бабушкой клон по первому. И мой батя ушел, когда мне было 5. Здесь не надо грустить. Это нормальная информация. У друга вообще ушел в 4. У него батя бакалавр. Понятно? Но зато я помню один из очень ярких дней в моей жизни. Он подарил мне Sony PlayStation. Первый. Это было время, ну, когда Sony PlayStation был лучше любого отца. И мы сидели с ним в крузаке в его, и он меня спрашивал, Влад, хочешь ли на какие-нибудь секции? Ну, бокс, дзюдо, тэквондо. А меня мама отдала на плетение. Ну, я ему и наплел, что я хожу на бокс, на тэквондо, на дзюдо. Знаете, порой я думаю вот о чем. Если бы я знал, ну, своего отца, я бы, ну, может, на сцену не пошел. У меня много друзей, там, коллег, ведущих, артистов, которые тоже росли без отца. И мне кажется, что каждый раз, когда из семьи в России уходит отец, в стране появляется свадебный ведущий. Каждый раз, когда батя говорит, наверное, вам будет лучше без меня, его сын через 20 лет говорит, дамы и господа, для следующего конкурса мне нужно 4 человека. По сути, ну, мне нравится мое дело, но есть одна проблема, что работая ведущим, у меня никогда не будет таких же возможностей, такого уровня жизни, как у людей, для которых я работаю. История знает много людей, которые начинали с нуля и добились большого там чего-то. Илон Маск, Билл Гейтс. Ни у кого нет в биографии графы «Ведущий ярких зажигательных событий». Я порой думаю, а как, ну, вообще понять, талантливый ли я, если мою работу принимают всегда пьяные люди? Если бы я пьяный принимал свой ремонт, я бы сказал, вау, ребята, обалдеть, вы лучшая команда, шовчик к шовчику, ребят. Они говорят, это подъезд. Я такой,
2: Это у меня все. Спасибо большое, что вы сегодня были со мной.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
3: Реклама. Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: кредитной программы. Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Объявление. Отдам кактус в добрые руки. К горшку приучен.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Однажды я упал, и звезда загадала желание. Если закрыть глаза, то становится темно. Если хочешь идти, иди. Если хочешь стоять, стоять. Если гонка на велосипедах, велогонка.

0: самогонка на самокатах. Самогонка! Если житель Монголии монгол, то житель Чехии чехол. Если не умеешь пить, не сдавайся, тренируйся. Правда в том, что никто не умеет пить. А все, кто говорят, что умеют, нагло врут.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
0: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Стебниенко.
1: Я префект прекрасного района Патриаршие пруды. Я знаю, вы думали, что это Нурлан Сабуров, но нет.
0: Ольга Картункова.
2: Театр. Это высокое, это чувственное, это антураж. Дура ты тупорылая.
0: Валерий Равкин.
3: Ну я работаю. Потом прихожу в супермаркет, а яйца такие с прилавка смотрят на меня. Маловато работаешь, Валер.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Узбаки очень развитый народ, понимаете? Мы лучшие хоккеисты в мире. Мы просто не хотим пока.
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Хорошо было в детстве. Нарисуешь маме на 8 марта каляку-маляку, и она радуется. С женой это почему-то не работает.

0: Вступление листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. У нас в отделе что ни день, то конкурс талантов. Золотое перо следственного изолятора, блин. Задержанные такое в объяснительных пишут. Машка Космос позавидует, а Владимир Сергеевич даже в дурку загремел. Приготовьтесь.
2: Реалити криминалити.
1: В ночь на 6 апреля я, Брунько ГВ, действительно встретил гражданку Козлову АВ у мусорных баков, когда выносил ведро, будучи в драном и исподнем виде. В свое оправдание могу сказать, что температура природы была теплая, а время позднее. Никаких актов эксгибиционизма в отношении Козловой я не совершал. Пропив 900 рублей государственных денег, я испугался и пропил еще 1300 рублей. После чего, поняв, что влип в очень неприятную ситуацию, пропил и остальные 3600. В разговоре он употреблял нецензурную брань, но она была направлена не в мой адрес, а для связки слов в предложении. Я двигался по пешеходному тротуару в сторону метро. Внезапно, сзади, на меня был совершен наезд с помощью электросамоката, что причинило мне физический вред и ввело меня в состояние аффекта, в котором я и нанес потерпевшему несколько ударов ногами. При этом первые несколько ударов я нанес ему в виде возмездия, а следующие примерно 20 ударов как нарушителю правил в целях пропаганды безопасного движения. Серьезных увечий потерпевшему я нанести не мог, поскольку он был одет в пластиковую защиту, по которой я его и бил. И напоследок процитирую Марка Твена. Два самых важных дня в твоей жизни – день, когда ты появился на свет, и день, когда ты попал к нам в отдел в семейных трусах и с легким ароматом боярышника. Услышимся на Юмор-ФМ.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ. Реклама.
3: Позвольте себе сиять. Нежные и яркие украшения из золота и серебра подчеркнут вашу красоту. Создайте образ, в который влюбляются с первого взгляда. Ждем вас на выставке-продаже Герцена 68 и Карла Маркса 105, ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца года.

0: только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Кто-нибудь объяснит мне, почему последнее китайское предупреждение сопровождается отборным русским матом?

0: вообще у русских соображалка потрясающая. Вот это бы на пользу родине все, что они... Пытливость мозга необычайная. Вот мне пишет письмо одна женщина. У моей подруги сломалась мясорубка. Вот в любой стране мира пойдет, купит новую, вызовет починить. Нет. Она не могла фарш сделать. Сломалась мясорубка. Готовы? Заморозила мясо и натерла его на терке. Вы где-нибудь в мире подобное могли увидеть? Наши соображают, но не на пользу родине. Особенно соображают, когда можно украсть где-нибудь что-нибудь. Почему я говорю, все требуют честные выборы. Вся страна ворует, вы вдумайтесь в это. Вот пишут мне ребята, дадим вам совет. Михаил Николаевич, вы часто за границу летаете? Мы пробовали, проходит каждый раз. Страхуем багаж, прилетаем, а в багаже ничего нет, нам страховку выплачивают. Готовы? Они сухой лед кладут. Технически грамотные люди смеются. Сухой лед, когда он испаряется, он не тает. То есть воды нет, ничего. Прилетает пустой чемодан. А страховка по весу идет. Я такие получаю. Вы сейчас записывайте, я вам советы даю, которые мне дают. Если вы потеряли зарядку от телефона, ни в коем случае не покупайте новую. Идите в ближайшую гостиницу, говорите там, что останавливались у них за несколько месяцев назад и забыли зарядку. Вам притащат ящик с забытыми зарядками. Вы выберете. Это очень просто, но американцы не додумаются до этого. Знаете, как к американцу, одному менеджеру, пришел наш покупать симку для айфона. А для айфона симка-то другого размера. И спрашивает у менеджера америкоса, сколько стоит симка для айфона? Тот говорит, $50. Ой, дорого. А для простого телефона? А америкос говорит, ну у тебя же айфон. Тебе не подойдет для простого. Он говорит, я тебя не спрашиваю, подойдет или не подойдет. Я тебя спрашиваю, сколько стоит? Он говорит, 15. Дай мне. Тебе не подойдет. Я тебя не спрашиваю, понимаешь? Дай симку за $15. Он говорит, пеняй на себя, дал. А наш посмотрел, прилетел, говорит, у тебя ножницы есть? В этот день мировоззрение американца поменялось. Наш на его глазах обрезал симку, вставил, и работает айфон. Все. У нас вся страна знает, что это можно делать. В японском ресторане японцы одурели. Они потеряли косоглазие, когда увидели. Знаете, транспортер, крутится блюдо. И вы берете, едите, и по пустым тарелкам вам приносят счет. 5 тарелок осталось, счет, значит, вот. Только наши догадываются съесть и поставить обратно пустую.
1: Михаил Задорнов. Монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.

0: 3 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Объявление. Институту благородных девиц требуется один, хоть немного, благородный физрук.

0: представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в банке».
1: Чё ты там плетёшься? Иди оформляй самозапрет на кредиты.
2: Ну, Борисничка, ну, пожалуйста, ну, умоляю, ну, только не мои любимые кредитики, ну, прошу, я все что угодно сделаю, хочешь, я пить брошу, или хочешь, я... А, нет, все, рычаги давления закончились.
1: Да ты, наоборот, радоваться должен. Государство на тебя работает. Алкоголь запретили после 11 продавать, чтоб ты не сдох. На электросамокаты сейчас права надо получать, опять же, чтоб ты не сдох. А сейчас можно заявление на себя написать, чтобы кредиты не брать. Такое ощущение, что дебилы – самая защищенная часть населения. Пошел, я сказала!
3: Здравствуйте, женщина.
1: Здравствуйте, как вас там?
3: Вы что-то хотели?
1: Я, да, я хотела, чтобы при ходьбе одна ляжка другую не натирала. А еще хочу, чтобы Зюганов, Гармаш и Стас Костюшкин на мои нюцы ответили. Мне любой ответ от моих краши подойдет. Но ты, девочка с персиками вместо титик, мне не поможешь. Нам надо на вот этого мужчину, который не стал напрягать маму и родился на 5 месяцев раньше, оформить самозапрет на кредиты.
2: Ну, абрикоска моя лохматенькая, ну, бля. Ну, только не кредиты, ну, я тут недавно объявление видел. Приму волосы, дорого.
1: У тебя башка волосы не принимает. Давайте, оформляйте его.
3: Так, давайте. Почему решили оформить самозапрет?
1: А расскажи, расскажи. А вы знаете, он каждый месяц телефонному мошеннику деньги переводит. У нас мошенник прям на зарплате.
2: Ну, огурчик мой со сладкой попкой. Ну, как я могу отказать товарищу генералу в просьбе?
1: Да с какого перепуга? Какой-то генерал в твоей помощи нуждается. Ты же максимум годишься, чтобы что-то невыносимое, вонючее доедать.
3: Так, вы закончили? Извините, конечно, но чтобы оформить самозапрет, нужно сначала закрыть все существующие кредиты.
1: Вы что, гоните? Вы с него только кашель можете взять. Быстро оформляйте, пока я тебя не подвесила на эти веревочки, как твои руки.
2: Все, топай. Топай, топай, топай, топай. Давай, давай, давай, Катя, давай.
4: О, Зай, зачем ты меня сюда привел? Ну, раз уж мы вышли из дома и шли, и не пришли на Бали, мы зря шли. Ну, правда, ну посмотри, какое это скуфское место. Про него нет ни одного рэпа. Пожалуйста, пойдем на Патрик.
2: Нет, все, Катя, мы договорились. Мы оформляем тебе самозапрет. Потому что ты на этих маркетплейсах кукарекнулась уже. Я не удивлен, что эта владелица там в Москва-Сити 8 этажей под офисы выкупила. И мне кажется, 8-й этаж чисто на твои деньги, Катя. Чисто на твои покупочки.
4: Фу, Валера, какой ты душный, реально. Вот я, блин, говорила, что из вашего поколения нормальные только Кадышева и Буланова.
2: Так, все, успокойся.
1: Извините, я вот совершенно специально вас послушала. У нас такие же проблемы, да?
2: Да она все, с ума сошла просто с этими маркетплейсами.
1: Не говорите, конечно. У нас вообще кобзда. К этому дебилу сами мошенники приходят, в дверь звонят, он дверь открывает и вот так прям деньги им в руки кладет. Быстро давай паспорт. Так, давайте оформляйте, только не пугайтесь. Он его постирал, баран. Просто в тазике один паспорт постирал. Енот полоскун с...
2: Я просто хотел прописку застирать, ну, чтобы меня коллекторы не нашли, чтобы не пришлось 3 дня сидеть на дне озера и через камыш дышать.
1: Нет, кредиты надо давать не с 18 лет, а когда они определенный тест пройдут. Например, там, как ЕГЭ, только ЕД. Единый дебил.

0: Реклама.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца июня.
3: Где же?

0: Weekend от 681 600 рублей. Только у официального дилера Мартен Лада. Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если вы помяухали, а еда в миске так и не появилась, то, скорее всего, вы не кот. И вам все-таки придется идти на работу.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Ваша подруга, невеста, супруга, мать ваших детей внезапно решила стать популярной певицей?
2: Милый, мне срочно нужны 5 миллионов на дебютный трек и миллионов 10-20 на видеоклип с павлинами, слонами и Бураком Овчевитом, где он типа такой королек, а я его любимая птичка певчая.
1: Артик и Астизм. Новая чума 21 века. Ежегодно десятки тысяч женщин по всей России заболевают артикостизмом.
3: Это малоизученная вокально-капельная инфекция, которая передается от человека к человеку исключительно через микрофоны в караоке-клубах. Основные симптомы – потеря стыда и совести у нее и не гроша за душой у вас.
1: Ведь за каждой успешной певицей стоит грустный мужчина, который оплачивает это хобби.
3: Артик и Астизм.
4: При первых симптомах подавайте на развод.
1: Артик и Астизм. Нет, это не лечится.
5: Ролик создан при поддержке Министерства эстрадного позора.

0: Знакомьтесь, девочки, мой молодой человек Эраст.
1: И где ты нашла этого Эраста?
0: Ну как где? Конечно же, на Мымре.
2: Мымра! Новое мобильное приложение для знакомств. Мы тщательно изучили самые популярные приложения на рынке. Учли все плюсы и минусы. И создали Мымру. Пожалуй, лучшее решение для поиска настоящей любви.
0: Представляешь, здесь можно смахнуть только направо.
1: Надо же, сколько симпатичных молодых людей. Акаки, Пахом, Карп, Евлампий. Только выбирай.
2: Мымра! Да, здесь встречаются Акаки и Евлампий. И еще Пахом. Скачай Мымру на телефон и найди свою половинку.
0: Мымра. Приют для одиноких сердец.
2: Приложение доступно для Android, iOS, кнопочных и дисковых телефонов. Сайт всемымры.тут.
3: Ты чё такой невеселый?
4: Ты что тут скажешь? Не высыпаюсь, переутомляюсь. Похоже, у меня депрессия. Что делать?
3: Делай, как я. Принимай. Меня прёт.
4: Меня прёт? А что это?
5: Бат «Меня прёт». Новейшая разработка российских ученых. Вы устали, приуныли, потеряли вкус к жизни. Всего одна капсула «Меня прёта» поднимает...

0: добавит тонуса настроения на целый день.
1: Вот поработаем, потом спортзал, потом читальный зал, велопрогулка, бассейн, в Третьяковку заглянем, потом прыгнем с тарзанки, а вечером попозже у нас урок бачаты.
0: Меня прет. Действительно работает.
1: Еще как.
0: Спрашивайте «Меня прет» и отвечайте «Да, меня прет». Бат не является лекарством, нигде не продается. Перед применением прокатывается.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Хорошая беседа сокращает рабочий день.

0: Кончатский.
1: Камчатка на сцене. Край, где дети играют в пол, это лава.
2: Без права на ошибку.
1: Кстати, Камчатка находится рядом с Америкой, и это на нас вообще никак не влияет. Правда, Паш?
3: Все верно, малыш Томми. Ведь я обычный русский мужик. Жду не дождусь, когда я приеду на Камчатку, прыгну в свой пикап, поеду по хайвею имени Ленина на свое ранчо. А вечером... вечером позову друзей на барбекю. Мы послушаем Джонни Кэша, Долли Партон и еще что-нибудь из Блатника. Боже, храни Камчатку.
4: Агрофакт. Ставрополь.
5: Сразу видно автообзорщика, в котором проплатили.
6: БМВ? Параша. Давайте взглянем на Китай. Вот, новый Geely J7. Салон от Мерседеса, кузов от BMW, двигатель от Range Rover. И это абсолютно уникальный автомобиль, не имеющий аналогов в мире. В машине ничего лишнего. Все 4000 кнопок нужные. Автопилот не видит самокатчиков. И это еще не все плюсы. Пока говорил, вышла новая модель J8. У меня все, а ему еще есть что сказать.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если долго и честно трудиться по 8 часов в день, то вам может повезти, вы станете боссом и будете работать по 12 часов в день.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, друзья! В этом выпуске нас ждет встреча с замечательным американским писателем Марком Твеном. Не только его книги, но и вся его жизнь – это бесконечная череда смешных историй, и с некоторыми я познакомлю вас прямо сейчас.
0: Шутите, зволите!
1: Однажды Марк Твен получил анонимное письмо, в котором было лишь одно слово – «свинья». На следующий день в своей газете он поместил ответ. «Обычно я получаю письма без подписи, но вот вчера я впервые получил подпись без письма». Как-то раз Марк Твен ехал в поезде и куда-то запихнул свой проездной билет. По требованию контролера Твен стал искать билет во всех карманах, но безуспешно. Наконец контролер, который знал знаменитого писателя в лицо, сказал: «Ладно, господин Твен, не беспокойтесь. Покажите билет, когда я буду идти обратно. А если вы его вовсе не найдете, тоже не беда. Это мелочь». «Нет уж, какая мелочь», — запротестовал Марк Твен. «Я обязательно должен найти этот проклятый билет. Иначе как я узнаю, куда я еду?» А как вам такая история? Марк Твен был в театре. Перед самым началом спектакля в его ложу с грохотом и лязгом вошел кавалерийский офицер в сапогах и шпорах. Марк Твен взглянул на него, встал, поклонился и сказал: «Благодарю вас». «За что вы меня благодарите?» – искренне изумился офицер. «За то, что вы не взяли с собой лошадь», – ответил Марк Твен.
0: «Шутить изволите».
1: Возможно, именно после этого случая человечество решило, что сменная обувь – штука полезная, особенно в театре. А у нас тем временем объявляется небольшой антракт. Очень скоро вернусь в эфир с новой подборкой смешных историй про знаменитых людей. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: У соседа перфоратор, зато у меня пианино. Ремонты кончаются, а музыка вечна.
0: И все

0: Юмор-ФМ.
1: Если вы не успели в полночь превратиться в тыкву, берегитесь. Потому что с вами Николай Фоменко и Фоменко Фейк Радио на Юмор-ФМ. Это значит, что в ближайший час может произойти все, что угодно. Юмор не для слабонервных. Интервью с смехом наружу. Удивительные гости и ни слова для гопников. Пристегнитесь, все начинается после песни.
0: Фоменко. Фейк Радио. На Юмор-ФМ.

0: А вот сейчас вы чувствуете? Пахнуло харизмой. Да, все верно. Это Фоменко фейк-радио на Юмор-ФМ. Так и должно быть. Более того, с вами Николай Фоменко, и я не один. Со мной моя коллега Ирина Рыбладзе и ее необычный гость.
1: Ирина Рыбладзе, и у нас на Фоменко Фейк Радио передача «Бой Купидонов». И у нас в гостях Эраст Эль Граво. Он Купидон, разведчик.
2: Здравствуйте,
1: Эраст.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. А вот скажите, вот, чем просто Купидон?
2: Ну?
1: Отличается от Купидона-разведчика?
2: Ну вот я, например, разведчик.
1: Вы разведчик, поэтому я вас и спрашиваю.
2: Но
1: да.
2: Это на последнем курсе, когда идет распределение.
1: Да.
2: Вы сами знаете, куда распределение.
1: Ну, естественно, да. Вот там вот решается...
2: Там и решается либо Купидон-разведчик, либо...
1: Или просто Купидон.
2: Просто Купидон.
1: А всего два вида. Либо Купидон, либо Купидон-разведчик. Больше никого.
2: Купидон-разведчик – это более ответственное занятие. Потому что нужно не просто попасть в цель, а нужно сначала все узнать об этом объекте.
1: Ага. А я услышала, что есть еще Купидон пограничник и вот это.
2: Ну, они были потом как-то исчезли куда-то. Вот эти курсы пограничников.
1: Пограничник,
2: да, их закрыли. Их закрыли, потому что пограничники начали перебегать на другую сторону. А вы знаете, кто, соответственно, командует другой стороной?
1: Я совершенно не знала.
2: Ну, конечно.
1: А я думала, что есть эти курсы Купидона пограничников.
2: Нет, они стали перебегать.
1: Значит, Купидоны разведчики все-таки есть.
2: Конечно.
1: Ну, то есть, у вас опасная работа.
2: У меня очень опасная работа.
1: Опасная.
2: Вот когда я кидал палки, это было не так опасно, но забавно.
1: Угу.
2: Забавно кинуть палочку другую.
1: Вот скажите, пожалуйста, Ира.
2: Да.
1: А были ли, я понимаю, что, может быть, вам не захочется говорить об этом, но все-таки.
2: Ну, давайте.
1: А были ли у вас случаи проб?
2: Да, я пару раз попал в печень.
1: Да вы что?
2: Вместо сердца, да.
1: И что?
2: Пару раз. Ну что, человек...
1: А что будет, если попасть, кстати, вот говоря, в печень, а не в сердце?
2: Человек начнет любить,
1: спиртное?
2: Ну, будем называть...
1: Алкоголь?
2: Мы это называем... потусторонняя жижа. Да.
1: Какое красивое название.
2: Да,
1: у нас
2: называем
1: вот
2: такое,
1: такой вот алкоголь и вот это
2: нет,
1: вот все.
2: Нет, мы так не называем. Потусторонняя жижа.
1: Потусторонняя жижа.
2: Да, он привыкает к этой жиже.
1: А и все. Слушайте, понимаете, это же опасно.
2: Да, но это
1: получается.
2: Любовь к жиже, понимаете?
1: Любовь к жиже. И что, уже ничего нельзя сделать? Это
2: ничего, поправимо. Ничего. Еще пока печень окончательно не накроется.
1: Слушайте, подождите. Вы так легко об этом говорите.
2: Да, что делать?
1: Это же жизнь человека.
2: Ну, два раза всего я попал за всю мою большую.
1: Ну, вы
2: большую.
1: Хотя бы следите за этими людьми?
2: Конечно, мы как
1: раз... Кто это были? Расскажи.
2: Первый это был Аркадий Феофанович.
1: Аркадий Феофанович, и что это за человек?
2: Аркадий Феофанович Блестке. У него такая интересная фамилия, да? Ну, теперь...
1: Какая цирковая
2: чуть-чуть. Цирковая, а вы угадали, он и работает в цирке. И по сей день... Печень почти уже никакая. Вот, ну что делать? Ну я ж попал в самый центр.
1: Ну пьет он, пьет, да?
2: Пьет, да, пьет. Ну, по-вашему, на вашем языке это пьет.
1: На вашем?
2: Это забульбенивает. Да, у нас так, кстати, очаровательно. Забульбенивает потустороннюю жижицу. Немножечко увлекается.
1: Увлекается, да.
2: Да, это и жижицей. А что делать? Ну, он почти разжижен весь.
1: Да, а второй кто?
2: Второй это Артем.
1: Артем
2: Катакомбов.
1: Тоже
2: интересная фамилия.
1: Да.
2: Он врач.
1: Врач?
2: Да, он отоларинголог. Я парил над медицинским центром имени Вуничева.
1: Да.
2: Вы знаете этот медицинский центр, удивительно. Это новый
1: Артем.
2: Медицинский центр, его недавно построили. Вот, и в нем работает как раз
1: мой несчастный
2: подопечный.
1: Подопечный.
2: Да. Артем.
1: Каким-то образом, вы хотя бы ему помогаете.
2: Вы знаете, Артем Катакомбов замечательный врач, и когда я попал ему в печенку, немножечко так скользнуло, знаете, не в самый центр печени, поэтому он еще тянет. смысле, печень еще тянет.
1: А скажите, а вы только в мужчин стреляете?
2: Ну, почему? Я бы выстрелил в вас, если бы у меня за спиной. Я специально не брал сегодня с собой лук и стрел. Ну,
1: вы знаете, очень жалко. Вы знаете... А я надеялась, что вы будете, так сказать, во всем
2: Нет, это наш... это наш...
1: Может быть, где-нибудь и у нас бы в кого-нибудь что-нибудь?
2: Нет, я боялся вдруг. Потому что, знаете, когда под рукой инвентарь, вот, ну, все да, как да, бы свой.
1: На руки
2: свой.
1: Начинаю, так
2: то
1: сказать.
2: Руки сами,
1: да, сами тянутся
2: вот
1: за стрелы.
2: Ну хорошо, чуть позже я вам расскажу, что вас ждет.
0: Бой Купидонов. Фоменко Фейк Радио. На Юмор ФМ.

Да, это я, Николай. Какой бы вы думали, какой вы думали. Ну, хотя, что тут думать? Да, это я, Николай Фоменко. Это же Фоменко Фейк Радио на Юмор ФМ. Здесь случаются не только Николаи, но и другие выдающиеся представители земной, да и не только земной цивилизации. Пожалуйста, убедитесь сами.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Здесь Владислав Жульпацкий. И сегодня у нас удивительные гости. А у нас всегда удивительные гости. Да, сегодня у нас особенная. Это Ираида Кремнева.
1: Ираида Кремнева.
0: Русалка.
1: Да.
0: Русалка урожденная.
1: Да.
0: Скажите, пожалуйста, ну вы же посвятили себя целиком, так сказать, работе, да, я понимаю, так?
1: Ну,
0: то есть благодаря вам корюшка на наших прилавках в таком количестве.
1: Да
0: вот
1: не
0: так
1: только
0: вот.
1: Корюшка, понимаете, ну шпроты.
0: Ага.
1: А сельдеваси.
0: Ага.
1: А лучок, томат.
0: Конечно.
1: Вы думаете, откуда? Ну, конечно, да, это все я.
0: Это все вы.
1: Да, я даже знаю, что на каких-то вот новых сейчас жестяных банках будет надпись «Привет». От Ираиды.
0: Ого!
1: Да-да-да.
0: Еще, Ираида, я хотел вас спросить. Вот скажите, как вы работаете с косяками?
1: Ну, это очень просто. А что вас именно интересует?
0: Ну, как вы, так сказать...
1: Сгоняете?
0: Реакция, да? Как вы сгоняете косяки?
1: Ну, понимаете, ну так вышло, что рыбы слушаются нас.
0: А.
1: Мне даже не нужно ничего, никаких усилий. Я говорю, налево, направо, вперед, поешь. Пошли.
0: И все буквально.
1: И все, пошли. Ну, как стадо овец загоняют у вас. Вот.
0: Да? Скажите, а вы в каком работаете регионе океаническом?
1: Я в Средиземноморье.
0: Ах, вот оно
1: да,
0: что.
1: Да.
0: В тепле,
1: конечно,
0: в тепле,
1: да.
0: Я понимаю вас. Еще такие технические вопросы, которые, конечно, интересуют детей в основном. До какой скорости разгоняется русалка-то под водой?
1: 60 км в час.
0: Ох ты!
1: Да, как хороший. Ну, такой старенький, но хороший еще автомобильчик.
0: Ох ты, боже ты.
1: Нет, ну, многие, вы знаете, многие себе пристраивают двигатели. Ну, сейчас, конечно, век-то уже такой, высоких технологий, поэтому пристраивать, ну, я против этого. Я против пластических операций, против. Потому что они встраивают прямо... себе, не буду говорить, куда, моторчик, да.
0: Ага, угу.
1: Поэтому могут очень быстро передвигаться.
0: Мне кажется, 60 вполне достаточно.
1: Ну, 60, мне как тоже кажется. А куда спешить?
0: Да.
1: Рыбку я и так загоняю, и без всяких моторчиков.
0: Вот. Скажите, пожалуйста, ну, теперь поговорим о оплате, пенсии, вот это.
1: Все есть, знаете, хорошо. А у нас заботится очень...
0: В пароходстве.
1: Да. Нет, и в пароходстве, нет, от пароходства это отдельно. У нас на морских глубинах свои все предприятия, ЖКХ, это все свое есть, да. Ну, потому что у нас есть и жилище, там и все, и коммунальные услуги есть, ну, как, свет, газ, все нормально.
0: Понимаю вас. Ну, в общем, у меня вот какой вопрос. Последний, буквально заключительный.
1: Да.
0: Перед тем, как мы попрощаемся. Сегодня, напомню, дорогие друзья, у нас в гостях Ираида Кремнева.
1: Да.
0: Профессиональная, урожденная. Русалка. Вот. Я хочу спросить у вас вот что. Сколько, прошу прощения, русалок работает на, так сказать, на рыбодобычу?
1: Я.
0: Одна?
1: Ну, я одна.
0: То есть вы целиком захватили рынок?
1: Это не фигура была, а речи. Шершпроты, бычки и так далее. Это я, поэтому привет от Ираиды. На банках скоро будет. Покупайте.
0: Ой, Ираидочка, ну огромное вам спасибо, во-первых, за наше питание.
1: Ну это все, понимаете, если бы не вот эта случайная наша встреча, вряд ли бы я увлеклась рыболовством. Для нас это же пустяк, это же пустячок, но на это тратится время все.
0: Ну, я понимаю, что и доходы приличные.
1: Ну да, у меня неплохой домик.
0: Ага.
1: Да, да, да.

0: Понимаю, понимаю вас.
1: Да, к сожалению, не могу вас пригласить. Вам
0: я понимаю,
1: тяжело,
0: конечно,
1: да.
0: Глубоковато, да.
1: Да, глубоковато.
0: Ну что ж, дорогие друзья, у нас в гостях была Ираидочка Кремнева, русалка, которая, это, кстати, рассказала немного о своей жизни, о трудностях, но и о радостях работы русалки в Средиземном море. Мы прощаемся с вами. Это был Фоменко, Фейк-радио и Владислав Жульпацкий. Здесь и сейчас. Целуем вас. До новых встреч.
1: Ешьте рыбку.
2: Русалка.

эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2020 года.

0: Юмор-ФМ.
1: А давайте продолжать. Здесь на Юмор-ФМ Николай Фоменко и Фоменко Фейк Радио. Естественно, я не могу держать в себе эту информацию, потому скажу, они уже здесь. Гости, которых вы ждали в умопомрачительной рубрике.
2: Зыбирябин.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе. У нас в гостях сегодня очаровательные совершенно собеседники, специалисты. Напротив меня сидит Истомин Алевтин Аркадьевич, ученый-исследователь малого респираторного шквала. Здравствуйте,
4: Алевтин Аркадьевич.
3: И рядом со мной сидит Наум Георгиевич Зотко, ученый, также исследователь малого респираторного шквала.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, дорогие.
4: Здравствуйте.
3: Ну вот, наконец-то, может быть, мы сегодня узнаем, есть ли отличие между зыбью и рябью. Я так полагаю, что вы про эти две, так сказать, стихии знаете все.
1: Рябь и зыбь полностью связаны между собой.
4: Да.
1: Настолько жестко, что да. Человек, стоящий между
4: вы.
1: Рябью
4: да.
1: и зыбью,
4: да.
1: лишь маленькая-маленькая гаечка.
4: Конечно. И потом зыбь и рябь, зыбь, рябь, зыбь, рябь.
1: Конечно,
4: зыбь.
1: Его берет оторопь.
4: Это оторопь. Это маятник. Вы понимаете, это же рябь, зыбь, рябь, зыбь, рябь. Мы как будто проносимся. Что такое, извините, а что такое вообще?
3: Ну я правильно, я же понимаю, что зыбь это уже все, это финиш, так сказать, финит для
1: комедии. Ну конечно, конечно.
4: Да.
1: Но между рябью и зыбью да. проходит целая жизнь, а да. бывает проходит несколько секунд.
4: Секунды.
3: Так получается, что некоторые люди всю жизнь в оторопи проводят.
1: Бывает такое.
4: Бывает,
1: конечно.
4: Да.
3: Какая-то жизнь в оторопи.
1: Конечно.
4: Так извините, а вы считали? Вы считали? Жизнь в оторопи. А мы с Алевтином написали. Это первое наше издание.
3: Да я знаю, потом была книга у вас, как выйти из оторопи, правильно?
1: Это предтеча.
4: Предтеча.
1: Основа, конечно, это рябь и зыбь.
3: А «Не бери камень» есть такая книга?
4: «Не бери камень»?
1: Ну это какая-то художественная литература, какая-то профанация.
4: Нет, это Левсяков, я не помню, Левсяков.
1: Неважно это.
4: Какая-то написала, это чушь какой-то. Он пытался, он начитал какой-то бульварного чтива.
3: Брать
4: да.
3: камень или не брать? Что?
1: Брать.
4: Берите смело камень.
1: Человек.
4: Да.
3: Вот скажите прямо. Вот
4: прошу
3: да.
4: вас,
1: человек
4: я прошу
1: должен
4: вас,
1: да. все брать. Ничего не надо отдавать. Ничего не надо отдавать. Человек должен все брать.
4: Все надо брать.
3: Даже если...
1: И не устрашаться ни ряби, ни зыби, ни последствий. Быть без оторопи.
4: Да.
1: Оторопь все равно нагрянет, он ее отринет.
4: Угу. Вот.
3: То есть вот к такому мужественному поведению вы
4: да.
3: призываете всех наших...
1: Конечно.
3: А вы не боитесь, что завтра выйдут миллионы с камнем в руке и начнут кидать в водоемы?
1: Чтобы создать рябь?
3: Да.
1: Господи, да они все время этим занимаются.
4: Да вы что?
1: Ничего,
4: конечно.
1: Живем как-то.
3: А дети?
4: Дети, вот это самое важное. Сейчас я занимался этим вопросом.
3: Детская отрыбь, так.
4: Детская отрыбь. Значит, у нас есть отдельные, скажем
3: отдел.
4: Так...
3: Отдел.
4: Отдел. Отдельный отдел, который занимается...
3: Детский оторопический
4: отдел.
3: Да.
4: Да, он детской оторопью занимается. Детская оторопь, это как маленький...
3: То есть это инфекционное заболевание, получается?
4: Ну, скажем так, это больше... к аллергическим, как бы, природе, как бы, относится.
3: Марлевая повязка может помочь?
4: Ни в коем случае. Никаких марлей. Вот это вот все не надо.
3: А что
4: жгуты,
3: нужно?
4: Вот
1: я иногда даже скажу,
4: придумывают.
1: Для ребенка оторопь хороша.
3: Да вы что?
4: Да.
1: От случая к случаю бывает хорошо.
4: Да.
3: Нужно, чтобы он чуть оторопел.
1: Да?
4: Конечно. Потому что оторопевший ребенок, он как бы... Он познает мир.
1: Конечно.
4: Мир.
1: Конечно.
4: И вот этот
1: и
4: маленький.
1: Тут его раз, и уже первой рябью
4: да.
1: накрывает.
4: Первой рябью накрывает. Да.
1: А там, глядишь, и зыбь, рябь, зыбь,
4: да.
1: оторопь.
4: Да.
1: Вот три простых вещи, из которых и состоит жизнь.
4: Да.
1: Настоящая жизнь настоящего человека, который может чувствовать, любить, ненавидеть и так далее.
4: Конечно.
1: Рябь. Зыбь и оторопь.
3: Спасибо вам огромное, Наум Георгиевич. Алевтин Аркадьевич, спасибо.
1: Спасибо вам огромное. Спасибо. До свидания.
3: До свидания.
4: Спасибо.

0: Prank-call Fake Radio на Юмор-ФМ.
1: И это снова Николай Фоменко на Юмор-ФМ. У нас специальный гость. Он настолько специальный, что мы приготовили ему специальный микрофон, специальный стул и даже кубометр специального воздуха. Я не шучу. Когда это я шутил? Встречайте!
2: Зевуны.
1: Сегодня в программе «Зевуны» у нас профессиональный зевун Аркадий Зан. Ну, что я могу сказать? Ясно, что за зевунами будущее. И вот сейчас, уже в заключительной части нашей программы, Аркадий рассказывает нам о том, как устроено, как сделано, как зевуны пекутся о нашей планете, сохраняя, так сказать, кислород в большем количестве. Вот. Ну и рассказывает о, ну, о некоторых деталях. Ну, да. Чем отличается зевок металлурга от зевка кораблестроителя?
3: Кораблестроителя.
1: Конечно.
3: Конечно. Зевок космонавта, это тоже ведь?
1: Разные.
3: Вы что думаете, в космосе не зевают?
1: О-хо-хо-хо! Еще как.
3: И вот напрасно слово «зевать» его как бы приурочили, как бы я сказал, присосундили
1: так
3: немножечко его к слову «прозевать» все.
1: Да.
3: Плохо. Это плохое сочетание. Это какое-то значение такое неправильное. Я все прозевал. Это как бы негатив. Ничего подобного. Прозевал – это значит прожил. В этот момент какой-то кусок жизни я все прозевал. Вот, например, там что-то происходило, а он говорит, а я все прозевал.
1: Я прозевал судьбу.
3: Я прозевал.
1: Я прозевал судьбу.
3: Да, боже, конечно, вы помните,
1: конечно,
3: Байрон,
1: конечно. Я прозевал
3: я
1: судьбу.
3: Я прозевал судьбу. Я прозевал себя. Я прозевал тебя. Иди ко мне.
1: Всегда моя.
3: Всегда моя.
1: Я помню это, да.
3: Струя.
1: Да,
3: конечно, это здорово, это классно. Мне нравится Байрон. А он был зевак, ведь он же был зевун. А
1: понимаю.
3: Вы не знаете, да?
1: Понимаю.
3: Вы так пройдитесь по литературе. Художники, боже мой, Мане и Моне.
1: Скажите
3: оба
1: мне,
3: зевали,
1: пожалуйста, я хочу у вас вот что спросить.
3: Да, да.
1: Мне интересно, скажите, вот все-таки зевака должен быть достоин памяти предков.
3: Абсолютно, абсолютно.
1: То есть слава зевакам.
3: Слава зевакам. Слава вовеки.
1: Ну, и последнее, да, буквально. Все-таки вы могли бы показать разницу между зевком металлурга, например, да?
3: Пожалуйста,
1: да?
3: Пожалуйста.
1: И зевком кораблестроителя.
3: Пожалуйста.
1: Давайте.
3: Кораблестроитель, да. Вот. Это как бы корабль уже сошел со стапелей,
1: угу,
3: и он успокоился.
1: И пошел.
3: Это зевок, который отправляет как бы в добрый путь.
1: А вот теперь зевок металлурга. Понимаю. Усталость.
3: Это усталость, и это как бы... Он даже зевок.
1: Понимаю.
3: Вот он, зевок.
1: Я ведь как никто вас понимаю.
3: Это когда металл, он прямо ошпаривает, понимаете, и капельки пота, и капельки металла, застывающего на лбу. Здесь картину.
1: Спасибо вам, дорогой вы наш Аркадий Зан. Итак, сегодня у нас в гостях Аркадий Зан, профессиональный зевун, который возглавляет подразделение
3: ассоциацию
1: секты зевунов.
3: Зевунов.
1: Да, который, так сказать, проповедует за зевунами будущее. Зевуны – это доброта. Спасем дыханием своим маломасштабным планету нашу навсегда.
3: Конечно.
1: Дорогой мой, будьте достойны зевак.
3: Ой.
1: Зевакам слава. Спасибо, Аркадий.

0: теперь переходим к водным процедурам. Это было Фоменко Фейк Радио на Юмор-ФМ. Владислав Жульпацкий, Юрий Бурзон, Ирина Рыбладзе. Вернемся через неделю. Спокойной ночи и влажных снов.
1: Фоменко Фейк Радио на Юмор-ФМ.

0: Москве час ночи. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Йоги, закрывайте за собой чакры. Дует.

0: Встречайте, Сергей Матросов, Москва-Самара.
1: Я уже задолбался куда-то переезжать, ребят. Я тут недавно посчитал, что я за свою жизнь, прикиньте, переезжал 24 раза. 24. Очень тяжело переезжать, особенно в детстве. А я переезжал чаще всего именно в детстве. Я вообще был единственным ребенком во всех дворах, кому родители из окна кричали «иди домой», а я кричал «какая квартира-то?» «Мама, ты откуда кричишь?» И вот, значит, недавно переехали в Москву, я принял участие в Comedy Battle, где выиграл 3 миллиона. Ребята, я так обрадовался, наконец-то я смогу в Москве оплатить риэлтора. Это... Наконец-то хоть с места сдвинется. Вообще кайф. Круто. Ну просто, ну, давайте честно, ну 3 миллиона для квартиры в Москве — это же вообще ни о чем, да? За 3 миллиона в Москве можно купить однушку в Твери. Это... Да. Или студию в Подмосковье. Что такое студия, знаете, да? Это когда типа в одно помещение сразу и комната, и кухня, и желание купить квартиру, вот это. Ну а ипотека, ребят, кредит, не, я это все, это не мое, точно. Меня... Мне страшно брать кредиты, потому что когда я был маленький, мой отец постоянно брал кредиты. Ну, собственно, поэтому и переезжали. Я вам отвечаю, я всех этих коллекторов знал по именам. И они меня тоже знали по именам. Еще когда ты берешь ипотеку, у тебя рядом всегда появляется этот ипотечный советник, поняли? Который такой: да ладно, что ты, возьми просто ипотеку на 160 лет. Да и выплатим за пару дней. Садится на самокат и едет себе в общагу. Вот этот тип. И когда ты выиграешь по телеку в Comedy Battle, тебе надо отдать государству 35%. Это 1 050 000 государству. А государство не писало бы со мной шутки. Не звонил мне глава правительства и такой: слушай, есть-то один прикол, значит. Миллион нам свой, не хочешь отдать? Ну ладно, все, давай, Серег. Пиши шутки. Карта к номеру привязана. 35%, прикиньте, это с учетом всех трудностей. Я говорю даже не про то, что там не спишь ночами и пишешь шутки. Я говорю вот про те трудности, когда ты выходишь на ту сцену, в тебя светят софиты, тебя снимают камеры, ты разговариваешь с Мигелем. Вот эти все неприятные вещи. Ну, это, знаете, это через экран кажется, да, что это, ну, легко, вышел свои шуточки, вот эти прикольчики рассказал, да и все. А я, знаете, я когда из открытого микрофона вылетел, я так сильно переживал, что, ну, у меня теперь гастрит, собственно, из-за этого. Теперь мне камеры с софитами каждый год пихают в желудок. И шланг там величиной, как у Мигеля, я думаю, примерно. Что, а самое, короче, знаете, что тут самое обидное? Это то, что когда ты выигрываешь по телеку в лотерее, ну, типа там русское лото, поняли, где тебе там нужно зачеркивать циферки с бочонков, тебе надо отдать государству всего 13%. В Comedy Battle выигрывает самый трудоспособный. В лотерею выигрывает кто-нибудь, у кого есть сотка и желание проснуться в 8 утра. Вот и все. 13%. Знаете почему? Потому что типа ты вкладываешь свои бабки и рискуешь. Соткой. Вот это ты рисковый чувак, конечно. Я когда из открытого микрофона вылезал, я такой, я так сильно переживал, что похудел на 10 килограммов. Ты когда свою сотку проиграл, у тебя, наверное, такой жесткий стресс был. Ты, наверное, даже... цыкнул. Такой типа: блин. Не понимаю, что делать? Че, ну, наверное, нужно просто купить лотерейных билетов на все бабки, да? 19500 билетов, я уже посчитал. Ну вот если не выиграю, вообще не понимаю, что тогда. Ну тогда, наверное, просто... Блин. У меня на этом все. Спасибо, ребята, вам большое.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Да что ты вообще знаешь о жизни, если ты зимой на вещевом рынке не примерял штаны на картоночке?

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Если Вася Василий, значит Ваня Ванилий. Если не знаешь, как поступить, поступай, как знаешь. Если попугай рассказывает тебе о своих проблемах, то это не его проблемы. Если собаке не нравится еда со стола, прогони такую жену нахрен. Если дать человеку рыбу, он ляжет спать сытым. Если дать бутылку водки, ляжет спать одетым. Если ты заблудился в лесу, посмотри, с какой стороны у дерева лох. Это ты.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет тот самый Сатья. С юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Чем все закончится, знаете? Василий найдет себе Василису, которая будет его ценить такого, какой он есть. А эта ответственная женщина сходит на рынок, купит себе петуха и будет морочить ему кукарелы.
0: Вы спрашиваете? Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: А ведь когда-то не было соцсетей. И только самые близкие люди знали, что ты дурачок.

0: преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. Каких только перлов не встретишь в полицейских протоколах. Иногда прям падали со смеху всем нашим дружным коллективам. Я даже вот собрал небольшую коллекцию, чтобы и вы тоже посмеялись. Все готовы? Приступим.
2: Реалити криминалити.
3: Пострадавшего я не знаю. И от чего он пострадал, тоже. Когда я случайно увидел его лежащим в кустах за памятником в парке, то хотел узнать, как его зовут. Поэтому искал в карманах документы или телефон. Пропажу его золотого обручального кольца, механических часов, цепочки с крестиком и денег в сумме 7200 рублей с мелочью объяснить не могу. Возможно, они выпали, когда меня догонял конный наряд полиции. Силомер в парке аттракционов был сломан мною на спор, а не из хулиганских побуждений, как указано в протоколе. Эвакуацию моего автомобиля считаю неправомерной, так как оставил его на пешеходном переходе всего на 10 минут, чтобы оплатить штрафы ГИБДД за неправильную парковку в терминале МФЦ, а других мест поблизости не было. В ночь с 10 на 11 марта неизвестные мне люди просыпали зерно на мою машину, которая никому не мешала, а просто стояла у входа в подъезд номер 4. Прошу установить виновных с целью возмещения стоимости работ по окраске капота, крыши и багажника, пострадавших от уличных птиц. На этом пока все. Соблюдайте законодательство страны. А если немного нарушите, то делайте это смешно, чтобы попасть в нашу рубрику. И берегите тещу Мухич. Юмор ФМ. Пока.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Любимые лакомства холостяка. Бутерброд с чем-нибудь, салат из всего и пельмени по-любому.

0: Ну, это история, после которой вообще ничего нельзя рассказывать. Парень рассказал за кулисами. С другом сидели, курили у подъезда. Подошел старикан, мялся. Вынул какой-то типа рецепта медицинского из кармана. Говорит, я три дня назад сдал анализы. Мне тут результат написали, мелко, не могу прочитать. Ребят, не поможете? И мне этот парень говорит, зря я сразу прочитал. Как задорно, говорит, воздуха в грудь наберите. Там было написано, вы сдали спички. Старикан побледнел, начал шарить руками по карману, вынул спичечный коробок и пошел выбрасывать. А это супер история. Вот дурища шла, говорила по айфону ночью в сквере. Мужик подошел с ножом, говорит, давай телефон. Она говорит, 8-903. Он выронил нож и убежал со смеха. Мужик спасателем работал в Турции и одевал немцев в жилеты. Немец подошел, а вот умеет наш прикалываться. Надо же руки вверх поднять. И он немцу говорит, хайн де хох. И немец рад руки вверх. Тот говорит, не забыли. Это моя любимая история. Венеция. На Венеции по берегам каналов отелей главным образом. По утрам бывает часто туман, сильный туман. Там же очень влажно. И мне парень пишет, я вышел на свой балкон утром рано, туман такой, не вижу руки, пальцы рук впереди себя. Дальше на ум могло прийти только русскому. И мне пишет он, так захотелось вдруг поорать в туман. Зачем? Это бесперспективно, нет? И он в туман закричал, ёжи! И вдруг с другого берега канала женский на русском языке кричит, лошадка!
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве 2 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Верхняя боковая полка рядом с туалетом в плацкартном вагоне научила меня покупать билеты заранее.

0: представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в самолете».
1: Добрый день, уважаемые дамы и господа, говорит капитан корабля Шурупов Кирилл. С какой-то стати, с какого-то черта я собираюсь вам сообщить о том, что наш полет проходит на высоте 10 тысяч метров. Поскольку выбрали нашу авиакомпанию, лоукостера, по-английски я вам нафиг ничего говорить не собираюсь. Вы все равно ничего не поймете. Приятного вам полета.
2: Фух.
3: Котеночек, что-то не так?
2: Да много чего не так, Валерочка. Много чего. Мы в свой первый отпуск летим с самыми дешевыми билетами. Лоукостером. Я не пойму, ты что, в этой поездке вообще в плюс выйти хочешь?
3: Лисеночек, ну ты как будто чем-то раздражена.
2: Раздражена? Да я задолбалась лететь в этом экономе с коленками во рту. Ненормально так экономить, ты понимаешь, каждую копейку. Ты чтобы не платить за перевес лишнюю 1000 рублей, свою собственную куртку закопал возле аэропорта.
3: Добреныш, ну мы экономим, копим на свадьбу.
2: Да, а начали мы копить прямо с первого свидания. Отлично, просто потрясающе посидели на бордюре с бутылочкой воды.
3: Ёжичек, ну тебя как будто что-то беспокоит.
2: Меня дофига что беспокоит, Валера. Я до встречи с тобой не знала, что такое чебупели. Что значит заштопать? И что, оказывается, можно с друзьями на автобусе поехать пожарить сосиски. Сосиски, Валера! Успешные люди вообще не говорят это слово «сосиски».
3: Ну, то ж на всякий пожарный.
2: Вот, на всякий пожарный. Успешные люди не говорят это выражение.
3: Муравьедик, ну не кипятись.
2: Если ты еще раз назовешь меня каким-нибудь животным, я тебе башню снесу прямо здесь. Короче, как хочешь, делай, что хочешь. Мы когда приземлимся, я возьму такси и на такси поеду в гостиницу. А ты, если хочешь, на общественном автобусе или пешком 18 километров, тебе это там недолго кажется. Что хочешь, делай.
3: Ну, просто такси, это мы, получается, без тира остались.
2: Заткнись! Не хватало!
3: Что такое, Катюш?
2: Ну, у меня последняя помада закончилась! Я же старалась экономно, ее почти на 3 года хватило! А теперь я буду страшная в отпуске, не накрашенная! Еще есть хочется! И пить хочется! Если меня еще раз пнут сзади ногой, у меня точно позвоночник вылетит! Я не могу уже больше!
3: Катюш, у меня для тебя есть новости, которые очень круто изменят нашу жизнь.
2: Тебя что, уволили, и мы теперь собиратели?
4: Нет, Екатерина Андреевна, все не так. Дело в том, что ваш будущий муж Валерий Валерьевич является очень богатым человеком. Он входит в топ-10 самых богатых людей России.
2: Да вы путаете его с кем-то, может, похож просто... Вы вообще кто?
4: Меня зовут Эдуард, я помощник Валерия Валерьевича. Дело в том, что он продал биткоины по максимальной стоимости и стал очень богатым человеком.
2: Да какие биткоины, какое богатство! Вы посмотрите на него, у него ботинки кушать просят.
3: Эдик, ну ты видишь, не получается. Дай я сам скажу. Катюш, все, что он сказал, это абсолютная правда. Я действительно миллионер, и все эти 6 лет просто проверял наши отношения на прочность.
2: То есть?
3: Ну не переживай. Теперь я могу тебе доверять.
2: Подожди, то есть все эти годы ты просто меня проверял, и мы так сильно экономили, что я даже прадедушке сама копала могилку? Просто проверял?
3: Ну, переборщил кое-где, я не спорю. Но теперь мы можем доверять друг другу, все будет хорошо.
2: Да ты больной, что ли? Какой хорошо? Да я тебе доверять не смогу, да я тебя видеть не хочу.
4: У него 30 миллионов долларов.
2: Знаешь что, Валера? А давай попробуем начать сначала.
3: Давай.
2: Я буду тебе верить.
0: Однажды в России.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Жизнь нужно принимать такой, какая она есть. Сегодня ты голубь, а завтра памятник.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Здравствуйте, меня зовут Михаил. Мне 44 года, и я свинья. Точнее, квадробер. Каждый день после работы я надеваю поросячьи ушки, копытца, поросячий хвостик, вешаю на нос пятачок и иду в ближайший алкомаркет, чтобы закупиться там до поросячьего визга. А костюм свиньи для моего старого нового хобби я приобрел в гипермаркете «Рога и копыта». Хотя жена говорит, что я и без костюма очень похож.
2: Гипермаркет товаров для начинающих и опытных квадроберов «Рога и копыта».
3: Ушки, лапки, хвостики, носики для песиков, котиков, зайчиков, белочек, крокодильчиков и, конечно, поросят. Квадробинг начинается с хорошего костюма.
1: Впрочем, поверьте, костюм не главное. Главное, что в душе вы самая настоящая свинья.
2: «Рога и копыта». Проживите свою лучшую животную жизнь вместе с нами на сайте miaumiaugavgavkukuriku.hru.
4: В отношениях исчезла былая страсть. Хочется новых ощущений.
5: Даже и не знаю, как ему намекнуть.
4: Сеть магазинов укрепления семьи «Цацки-пяцки».
5: Интригует.
4: Более 1000 удивительных приспособлений для простого семейного счастья. Самоубирающиеся носки, самовыносимое мусорное ведро, самомоющаяся кастрюля, умный утюг «Анатолий» и хит сезона – самопадающая крышка для унитаза.
5: Теперь у нас появится море свободного времени.
4: Море свободного времени для океана любви. Магазины укрепления семьи «Цацки-Пецки». Оцените нашу новинку. Самонаводящаяся дизель-электрическая швабра «Сатана». «Цацки-Пецки». Все, что нужно для счастья.
5: И даже немножечко больше.
6: Срочно надо ехать в командировку на неделю. Что делать с мужем, ума не приложу. Как он тут без меня? Подруга, посоветуй.
7: Да нет проблем. Сдай его на передержку в Домосеково.
6: Домосеково?
8: Да, Домосеково. Центр передержки для мужей среднего и солидного возраста. Расположен в экологически чистом районе Подмосковья. Уютные номера, домашняя кухня, свежий воздух, уникальные программы оздоровления и деалкоголизации организма. Домосеково.
9: Шашки, нарды, городки.
10: Новинка сезона, кружок авиамоделизма.
6: И никаких баб?
8: Ну, разумеется, Домосеково и никаких баб. Командировка? Отпуск? Девичник?
6: Нет проблем. Сдайте мужа в Домосеково.
8: Центр передержки мужей «Домосеково».
11: На страже семьи и брака с 2007 года.

Канал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2000.

0: Маркуленко на Юмор-ФМ.
1: Дни рождения полезны для здоровья. Ученые доказали, что те, у кого больше дней рождений, жили, как правило, дольше.

0: Многие ошибочно полагают, что балет — это не мужское занятие, забывая о том, что в Большом театре не выступают, в нем служат.
1: Встали! Вы все бревно!
2: Мы все бревно!
1: Здесь вам не дом культуры, понт мне взад! Здесь из таких балерастов, как вы, делают настоящих мужчин лебедя мне в озеро! Так ты, щелкунище, шаг из строя! Как прошел отпуск, щенок?
3: Отлично, прима-балерина!
1: Я вижу! Если бы люди за 150 тысяч рублей хотели посмотреть на чье-то пузо, они бы поехали в Геленджик! Жизель мне в основной репертуар! Начнем с хорошей новости. Это был последний спектакль для Максима.
3: Но это же плохая новость.
1: Не для русского балета. Теперь ты будешь видеть Большой театр только на 100-рублевой купюре. И то это будет твой хороший день у церкви. Пошел вон. Теперь ты, Настюша, шаг из строя.
3: Но я Саша.
1: Какая разница, каким бабским именем тебя называть? Ты думал, я не замечу, что ты не дотянул носок, Викуля?
3: Но я очень старался.
1: Сколько раз тебе крикнули «Браво»?
3: 139 раз.
1: То есть вместо того, чтобы тянуть свой носок, ты считал крики «Браво», Полиночка? Марш на сцену, сосунки!
4: Команда «Москвичи». Москва.
5: Каждого, у кого есть вторая половинка, ночью ждает такой разговор.
6: Дима, ты бы меня любил, если бы я была осой?
3: Алин, спи, пожалуйста. Алин, завали жало. Спасибо.
6: Дима, ты латыш? А кто шпроты доел?
3: Можно я посплю, умоляю?
6: Ну просто ответь на вопрос.
3: Нет, я не разлюблю тебя, если ты потолстеешь. Да, ты можешь разлюбить меня, если потолстею я.
7: Нет,
3: я не против твоего секса с Милошем Биковичем.
6: А когда?
3: Да, я обязательно, если умру, приду на твой кружок по гончарной лепке, чтобы мы отыграли сцену из «Привидения». Можно поспать? Все, спасибо.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Еще Пушкин заметил, что когда кот ходит налево, он обычно при этом всякие сказки рассказывает.

0: Хиты Игоря Маменко.
1: Это олигарх удалил нового водителя. Водитель садится, олигарх. Ну что, будем знакомиться. Я Николай Сергеевич. Как фамилия? Он говорит, Андрей. Я говорю, фамилия как? Андрей моя фамилия? Нет, Андрей тебя зовут. Ты мне скажи, как фамилия? Ну, вам не нужна моя фамилия. Я сказал, мне нужна твоя фамилия. Ты мне скажи фамилию, или не будем работать. Вот любимая моя фамилия. Он говорит, хорошо, Андрей, поехали. Женщина приходит к доктору. Доктор говорит, раздевайтесь. Он говорит, знаете, мне стыдно, я не привыкла раздеваться перед неизвестным мужчиной, даже если вы доктор. Я так не могу. Может, выключим свет? Он говорит, да, базару нет. Выключает свет, она. Я уже разделась, куда класть одежду? Он говорит, да куда угодно, клади на мою. Господь Бог отдыхает. И вот апостол Петр подходит, говорит, там атеисты пришли, хотят с вами переговорить. Что ему сказать? Он говорит, скажите им, что меня нет.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Плохие танцоры ночью на расхват.
0: И все танцуют.